0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

0: музыка, которая вокруг на радио, про которое рядом.
1: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
0: СВХ плюс.
1: Смотрю на тебя.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.

0: которая вокруг на радио, про которое рядом.
1: Все будет хорошо.
2: СВХ плюс.

0: Я включу. Радио. СВХ+.
1: Небо, кто-то просыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай, поехали.
1: Я включу.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

хит для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: хорошего настроения можно не возвращать.
1: Лето на
0: лето. Лето на плюсе.
2: СВХ плюс.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: СВХ+.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадаму, нами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен подход.

Стопроцентные хиты.

0: для всех.
1: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мал, ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю вам каду. Тут весна, а я пуста.
0: Только хиты.

0: как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: В августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Биг Банк платит своим клиентам?
7: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: Я тебя не отдам.
9: СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня днем переменная облачность, местами пройдут дожди, порывистый западный ветер на побережье и в Видземе. Температура воздуха от 18 до 23. В Лепе и Венспилсе без осадков и до 20. В Даугавпилсе и Рязани без осадков 21-22. В Риге во второй половине дня возможен небольшой дождь и 21-23 градуса.
0: Радио СВХ плюс.

0: Отопление в Риге может подорожать на 20%. Нельзя говорить об использовании торговцами топливом ситуации на Ближнем Востоке в корыстных целях. Семейные палаты в рижском роддоме вновь откроются 25 августа в Риге 7 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Предприятие «Рига Силтумс» подало в комиссию по регулированию общественных услуг проект решения и тарифов на тепловую энергию, который предусматривает незначительное снижение фиксированной части тарифа. Переменная часть тарифа на следующий отопительный сезон будет рассчитана ближе к ноябрю. В компании сделают все, чтобы рост цен на отопление в Риге не превысил 20%. Это последствия роста цен на природный газ и щепу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость природного газа выросла примерно на 90%, а древесной щепы примерно на 30%. Рост цен на бензин и дизельное топливо в первом полугодии был обусловлен в основном резким повышением закупочных цен на топливном рынке. Так показал анализ, проведенный Советом по конкуренции. Снижение акциза на топливо благоприятно повлияло на цены, но отразилось не в полном объеме, а лишь на 58-64%. Совет по конкуренции пришел к выводу, что из-за снижения акциза цена на дизельное топливо снизилась в среднем почти на 5 центов за литр. Информация, полученная Советом по конкуренции, не свидетельствует о том, что рост цен был вызван существенным увеличением наценок розничных продавцов. Земгальский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о расстреле трех собак в Бруновской области Баусского края. На скамье подсудимых трое сотрудников муниципальной полиции и охотник. Никто своей вины не признает. Согласно обвинению, бывший начальник муниципальной полиции после получения информации о якобы агрессивных собаках распорядился связаться с охотниками, чтобы животных убили. После настойчивых просьб полицейского начальника на место прибыл охотник, который застрелил всех трех собак. Ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными. Начальник полиции обвиняется в превышении служебных полномочий. Еще два сотрудника полиции в невыполнении служебных обязанностей. Защитник сотрудника государственной полиции, задержанного по подозрению в смертельном избиении мужчины в Прекуле, обжаловал решение суда о применении к полицейскому меры пресечения в виде заключения под стражу. Как уже сообщалось, на празднике города в Прекуле между несколькими людьми возник конфликт, в ходе которого полицейский в состоянии сильного алкогольного опьянения нанес одному из мужчин смертельные телесные повреждения. Полицейский не был при исполнении служебных обязанностей. Министерство экономики предлагает устранить бюрократические процедуры для работодателей в отраслях, которые используют краткосрочную рабочую силу и где применяется гибкий график работы. Предлагаемое решение предусматривает, что работодатель, использующий электронную систему учета рабочего времени, освобождается от обязанности платить минимальные взносы обязательного социального страхования за работников, которые за квартал получают меньше 3 минимальных заработных плат. Министр благосостояния Рейни Сузулнекс намерен вновь поднять в правительстве вопрос о финансировании рижского роддома. На заседании правительства 7 июля он возражал против сокращения финансирования рижского роддома и предупреждал о возможных последствиях. Эти последствия теперь стали очевидны. Из-за нехватки финансирования закрылся целый этаж с семейными палатами. В свою очередь, рижский родильный дом сообщил на платформе Facebook, что закрытые палаты вновь станут доступны с 25 августа. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: натасканные. От этого факта отвернуться совершенно не хочется. Вот и ощущение того, что что-то ждет грандиозное. Вот, ну, возможно...
1: А именно? Выходные.
0: Выходные дни. Это наш святой Грааль, наша святая лошадь. Товарищ,
1: мы это всегда ждем.
0: Священная корова. Да, товарищи, естественно, конечно, ждем. Вот. Особенно, когда, допустим, в канун какого-нибудь события, типа отпуска, например.
1: Например.
0: Хотя бы на недельку. Вот, смотрите. С утра уже где-то там в Немеции тосковал Алешка. А потом думает, а что тосковать, почем зря?
1: Ну?
0: Варум нихт, напишу-ка. И написал: салют, люди бодрые, маэстро. Здравствуйте, гутен морген, всем бодрый фрайтаг и шёнен вохененде. Ну вот сегодня доработать. А завтра уже начинается отпуск уже официальный. А в Зонтак встречай город-герой Рига, например. Да, то есть, а Зонтак,
1: молодец.
0: Что это было? Это воскресенье, да, по-моему? Зонтак это воскресенье. И в воскресенье уже рейс, я так понимаю, да?
1: В воскресенье будем встречать.
0: Ну, как бы, врём, конечно.
1: С цветочками.
0: Ну, мы ментально. Ментально будем встречать, конечно. Посмотришь, как изменилась Рига за то самое время, пока тебя не было. Заприметить. Слушайте, ну, сегодня у меня хорошая примета. Я сегодня увидел, каким образом, так сказать, пожарные машины, вот они всегда намытые, всегда красивые. Очень намытые, очень красивые. Я заприметил.
1: Блестят.
0: Слушай, я понял теперь, как это получается.
1: Но.
0: Я видел человека, который с помощью мойки высокого давления моет, так сказать, свой автомобиль. Понятно?
1: Прямо и здесь. Хочется так же.
0: У нас здесь, напротив, наше пожарное депо, да, и такое ощущение, что как бы, ну, вызовов нету. Ну, вот тут как-то сидишь.
1: Ну и хорошо.
0: Потому что мы в окно все время не смотрим, да, мы приезжаем с утра, потом уезжаем с утра тоже.
1: Ну, иногда посматриваем.
0: Посматриваем, но чтобы так вот пересеклось, чтобы и ребята выезжали там на вызов, да, и мы посмотрели, такое бывает редко. Вот такое ощущение, что, знаете, как спокойная, вальяжная жизнь, сухие рукава, и это очень даже хорошо. Но мы это понимаем, что это все не так совершенно, потому что мы делаем выводы по этим вот единичным каким-то наблюдениям из окна. Ну, даже невозможно тоже.
1: Не-не-не.
0: Ну, конечно, нет. Мне это сидеть, смотреть в окно. Вот сейчас тебя посажу, будешь у меня на дежурстве. Будешь на дежурстве.
1: В углу.
0: И записывать, я тебе дам блокнот, ты будешь в него записывать время выезда-приезда автотранспорта.
1: Ладно.
0: Спецтранспорта, да. Да, ну и посмотрел, красиво, конечно. Я так понимаю, ну, машиной занимается водитель, да, то есть это его вотчина.
1: Конечно. Ну,
0: скорее всего, да.
1: Это же его машина.
0: Вряд ли мойщик отдельный в пожарном управлении. Ну, вряд ли, да.
1: Хотя интересная должность.
0: Класс. И вот помыла, она такая вся красная, блестючая.
1: Радуешься.
0: Все очень-очень-очень-очень-очень хорошо. Вот. Добро пожаловать, ребятушки, в нашу пятницу. Здесь у нас Александр Буслаев, между прочим.
1: И Владимир Вэл тоже.
0: Да, спасибо. Мы уже как-то засучив рукава. Будем. Так, я думаю так. А не отправиться ли нам на танцплощадку?
1: Ну, отправьтесь.
0: В дискозал. Нас сегодня с самого раннего утра уже приглашает Рома Жуков. Значит, релизнул, то есть выпустил он свой новый сингл. Вернее, как новый. Он взял свою композицию, одну из таких старинных хитовых, и сделал на нее, ну, свежую версию. То есть, особо там не переукрашивая, но, естественно, современные инструменты и так далее. Потому что было много разных версий старой композиции на новый лад. Вот. Мне очень нравится, когда сами непосредственно исполнители делают свое, да, для того, чтобы...
1: Этим занимаются.
0: В этом году, я говорю, вот в этом,

это тут донести. В общем, сегодня, ребята, показываем Млечный Путь и тем самым приглашая на танцевальную площадку. Эй, девчонки, сумки в круг, не устаю. Бал звездный.

0: на СВХ плюс.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ.
2: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
8: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH Plus un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
8: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

хорошенькие, какие хорошенькие, прекрасные, прекрасные ребятки и девчатки. Маринеро, привет, подрята. Ну что, доехали до пятницы, все живы? Отличного дня, спасибо большое. От тренера, естественно, своя депеша. Доброе утро всех с окончанием недельки, хороших выходных. Спасибо, тренер. Хаджиме, на оба ваших дома. Всегда готов? Ответит каратист. Ивашка, привет, Иван. Бодрого утра, настроя великолепного. И пятницы такой же.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир В. и его друзья.
2: Открываем календарь и видим, оу, седьмое августа, друзья, сегодня Альфред именины, Мадерс, есть Мадера, а есть Мадерс, да, и сегодня также Фредис. Я, честно говоря, думал, что, ну, у нас есть Фредис.
3: У нас нету Фредис.
2: Ну, у нас есть Фредис, как бы.
3: Но есть.
2: Погоняли.
3: Ага.
2: Я, ну, 26 человек всего оригинальных Фредисов.
3: Ой, мало.
2: На планете. Это мало, это очень мало. Ну-ка, давайте поднатужимся. Сегодня международный день пенного напитка пива. Товарищи.
3: Поздравляю.
2: Ну, поздравляем вполне себе.
3: Можно отметить.
2: Славим, конечно же, экспертов, которые начинаются там. Вот, вы знаете, и люди, которые действительно шарят в крафтовом пиве, там, говорят, вот.
3: Они профессионалы.
2: ИПА и прочие другие сложные слова используют. И, конечно же, пробовали на свете вообще все. И могут так... Так, ну, в этом... Мне и в этой пивоварне и называют 3-4 сорта, которые вообще... Ты думаешь, что это название животных вообще?
3: Вот а он знает.
2: Он знает, да, это специалист. Ну, всегда можно... В чем-то разбираешься, и то хорошо. В математике, говорит, не задалось. Хотя одно другого не исключают. Конечно же, мы поздравляем, естественно, и всех пивоваров. У нас очень... Наша страна славится. Есть очень много маленьких пивоварен. Конечно, желаем, чтобы каким-то образом вас заметили и как бы взяли, ну не то, что просто выкупили в каком-то, в какой-то и запустили в какой-то
3: просто под крыло.
2: Гигантский, да, конгломерат, чтобы потом вообще изменить все в вашем старинном семейном рецепте, вот, а именно взяли под крыло. Это было бы очень хорошо, ребят. У нас, ну как бы, если ты делаешь маленькие объемы, соответственно, и цена высокая, а у нас еще и спрос малый, вот найти своего покупателя, конечно, это
3: сложно.
2: Это главное, это очень сложно, но это главное пожелание вам, дорогие друзья. Значит, а сегодня праздник холостяка, да?
3: Поздравляем.
2: Ну что ж, наши руки не для скуки. Эй, кто холостяки? Ладно, шучу. День собирания звезд? Я не знаю. Ладно. Честно говоря, где собирали звезд? В каком компьютерной игре нужно было звезды собирать?
3: Я думаю, была такая игра вообще?
2: Я не знаю наверняка. Ну слушай, ну всякое разное. Что Марио собирал там?
3: А вот Марио, да. Там монетки, по-моему.
2: Монетки. Там бабули.
3: Пусть вот звезды, пофиг.
2: Кольца собирал, Соник, звезды где-то тоже там что-то собирали. Сегодня день маяка, ох, как всегда завораживающе. Честно говоря, прекрасно.

0: клиентским опросам, страх говорить именно перед аудиторией регулярно занимает первое место по опросу, обгоняя страх высоты, страх, там, боязнь пауков или, там, допустим, собственной смерти. Ну, вот такое бывает.
1: И ты стоишь такой, ну, как бы непривычный к этому выступлению.
0: Чего я боюсь больше?
1: А тебе надо, и ты такой, лучше бы я умер, понимаете?
0: Да-да-да, глоссофобия. Так, ну, а также сегодня в США день малины со сливками. И я себя поймал на мысли, когда прочитал, а я никогда, по-моему, не ел вот малину со сливками. Все, что угодно со сливками ел.
2: У них, наверное, принято.
0: А я мясо со сливками ел. Вот, да. А почему-то малина как-то у меня не пересекается. Ну, возможно, где-то в детстве, или, возможно, я ел, просто не знал, что это малина в этих сливках.
2: Возможно.
0: Взбитых. Ну, вполне себе. Значит, это как идея. Как идея. Мало ли кто-нибудь такой, у нас же есть этот баллон, понимаете? Баллон со сливками. Очень удобная вещь. Но только пол баллона ты используешь, а пол баллона потом... Я хорошо пародирую?
2: Замечательно.
0: Сегодня день рождения у Маты Хари. Мата Хари — исполнительница экзотических танцев. Товарищи, куртизанка. Да? И шпионка. Еще до кучи. Мата Хари, да, старинная. Ну, как бы посмотреть вживую не удалось, потому что, ну, никак-то не пересеклись. Она в 1876 году родилась. Сегодня 60 лет исполняется Джимми Уэйлсу, а еще одному американскому интернет-предпринимателю, который основал Википедию. Значит, президент фонда Википедия. О нем немножечко расскажем сегодня.
2: Как все школяры благодарны ему.
0: Да-да-да, не только школяры, многие используют. Мог бы обогатиться, но не стал делать коммерческую основу в Википедии. А мог бы рекламу туда запустить и прочую подписку.
2: А вот нет, все бесплатно.
0: А вот нет, все, ладно, нет. Сегодня Михаил Горшенев родился, музыкант, вокалист, основатель короля и шута. Тот самый Киш, товарищи. Вот.
2: Тот самый.
0: Ну, сыграем
2: горшок.
0: Сегодня куклу-колдуна сегодня. Сыграем,
2: можно.
0: Как ты думаешь, да? Ну, из красивых девочек Шарлиз Терон. Конечно же, Шарлизочка. И голливудская актриса, и обладательница Оскара, и получала Золотой глобус, и в адвокате дьявола, конечно. О, завораживающая. Шарлиз Тероночка родилась в твой день рождения. А также, ребятушки, сегодня день рождения у Софии Ротару.
2: Ротару.
0: Софии Ротару. Я так думаю, что...
2: Ну, что послушаем?
0: Есть резон. Вот, знаете, самое, конечно, вот и лето прошло, только не вал, но не хочу,
2: да.
0: Просто не хочу накаркать. Все,
2: Все правильно.
0: Потому что пока еще рано. Я думаю так. Возьмем нетленку. Было. Но прошло. Все правильно. День может разбиться, как стекло. Кто же не знает. Но чтобы все время не везло, так не бывает. Хорошо? Восхищение.

0: Вовулька пишет, вот вам пирожков к пиву, к дню пива. Аркадий никого не трогал. Он пиво в подворотне пил. И вдруг дерзко вышел из подъезда очкарик с мусорным ведром.
1: А? Вот это провокацион, товарищи!
2: Мощно!

0: все пройдет. У собачки боли, у котика боли, у Сережки не боли, например. Свое имя можно вставлять. Туманного Альбиона палкой машет у нашу Вольфдог. У него так записано в WhatsApp. Вольфдог.
1: Это человек?
0: Это собака-волк. Собака-волк. Волка-собака. Доброго утра всем хорошим плюсовым. Хорошей вам пятницы, выходных. Привет от Великобритании. Товарищ Великобритания, проходите, ложитесь. Всем прекрасной пятницы, Александр, смотрите. Наши медики вперед. Значит, смотрите. К сожалению, на следующей неделе выпаду из списка утренних слушателей. У меня отпуск. Верим тебе. К сожалению, прямо. Вот, ребят, к сожалению, только что закончилось, да? К сожалению. В общем, но все равно мысленно буду с вами. Сейчас вот слушал про Даудзвей Дебой из Аукона. И первая мысль, которая возникла. Так, а в этом законопроекте про интернет-радиоресурсы тоже оговорено? Я думаю, что нет. Это про радиовещание с помощью...

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Так. Ты скажи собачке стоп. Мы прочитаем гороскоп. Дорогой Овен, сегодня, если посмотреть на звезды, вот, причем, ну, подготовленному человеку типа астролога, то любой астролог скажет, что планы на сегодняшний день будут, по всей вероятности, поломаны просто метеоритным потоком каких-то случайностей. Сегодня дофига будет происходить вокруг тебя то, что, предсказать совершенно невозможно. Да? Случайности. В общем, смотрите, позаботьтесь о собственных тылах, возможно, сегодня придется отступить. Ну, самое главное, позаботьтесь о местечке. Куда можно отступить, а?
2: Телец. Тельцы, вот вам тут прям конкретно. Не ешьте сегодня на завтрак много тяжелой пищи.
1: Так.
2: Это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня. И постарайтесь на работе остаться в стороне от излишне горячих дискуссий.
1: Они вас будут вовлекать пытаться, а вы отстраняйтесь. Я сейчас приду. А потом можете смс писать. Не приду.
3: Близнецы.
1: Внимание, сегодня управление вашим организмом будет перескакивать с левого полушария. Так, управление, да, с левого полушария направо и назад. Мы сейчас про мозг говорим. Естественно, тем самым заставляя вас мыслить то математически четкими, близнецы, то художественно-абстрактными категориями. Это все ничего, лишь бы посередине где-то не застревало. Иначе будет кишмиш.
2: Рак. Действия говорят сами за себя. Словесное сопровождение им сегодня не потребуется. Тем более, что ораторское искусство сегодня не совсем ваше, раки.
1: Ладно, хорошо.
3: Лев.
1: А вот вы, львы, позвольте повлиять на собственное мнение сегодня. Возможно, это окажется очень полезным прям для вас. Упрямство же, лев, сегодня все равно продуктивным не будет. А зачем мучиться? Вот и других изводить, и самому, так сказать, страдать.
3: Дело.
2: Обмен информацией и идеями с другими людьми всегда был важен. Однако сегодня он вам жизненно необходим. И постарайтесь, девы, чтобы сегодня вас было очень легко найти.
1: Так.
3: Весы.
1: Вы сегодня можете помочь другим увидеть свет в конце тоннеля. Ну, имеется в виду не убить их, а наоборот, значит, помочь увидеть конец этого, ну, конец, финал какого-то проекта, ребятушки. Если, конечно, сможете разогнать тучи набившихся вон и тоннель проблем. Вот. Если сможете, то тогда покажете.
3: Скорпион.
2: Сегодняшний день предназначен для плодотворного сотрудничества. А вот уж с кем именно, это выбирать вам, скорпионы. И ни в коем случае не вступайте в споры и не распространяйте сегодня сплетни. Это обернется против вас.
3: Стрелец.
1: Сегодня отличный денечек для того, чтобы начать что-то планировать. Друзья, вот самый удачный денек для построения далеко идущих каких-то планов. Вот. Ну, возможно, они могут и не оправдаться. Вот. Соответственно, вы со своей стороны, ну, займетесь чем-то действительно полезным и приятным.
3: Козерог.
2: Вам срочно необходимо улучшить настроение, козероги. Возьмите за какую-нибудь задачу из тех, что попроще и не требует много времени. Справившись с ней, вы почувствуете прилив уверенности в себе.
1: Приливка?
2: Приливка.
3: Водолей.
1: Водолейцы, сегодня день принесет вам состояние некоторого недоумения. Можете перечувствовать всевозможные и невозможные эмоции, как по поводу, так и без повода. Сегодня нужно либо запастись валерьянкой, либо самому себе все время мантру читать о том, я спокоен.
3: Рыбы.
2: Сегодня, уважаемые рыбы, вы будете подобны фарфоровой вазе. Тонки, изящны и очень хрупки. Следует избегать любых ситуаций, чреватых конфликтов.
1: Обходи конфликт стороной.
3: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
4: Как Федерико Феллине, дайте Оскар этой богине.
3: СВХ плюс.
4: Как Федерико Феллине.
1: Владислав предупреждает. Ребятушки, привет. Веселой, теплой пятницы. Елговское шоссе туда-сюда. Значит, под присмотром. Нетрафарированным присмотром. Владислав, спасибо большое. Все, безопасная трасса. Это очень хорошо. Безопасность наша все.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Когда Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Stoj tavo.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
6: Граф, вы вернулись с Востока.
7: Да, я изучал магию приправ.
6: А я эту магию постигла с приправом Валеш.
7: О.
6: Приправа Валеш от привычных до экзотичных.
7: Шармон.
6: Добавь и наслаждайся.
7: После бала встретимся на кухне.
6: Да, вместе с Валеш.
7: Валеш, наш ароматный мир приправ.
8: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
9: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтерия Вера
10: Прежнего.
9: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтерия.

0: учреждения, у них-то все по расписанию, понимаете? У них-то все
1: по расписанию. У них все продолжается.
0: Все продолжается. Если каникулярные, те, кто постарше, отдыхают, то эти ходят на работу.

0: привет! Наши девчата, ну а также повара.
1: И вот особый привет.
0: Это слово, которое я из детского сада запомнил.
1: Какое?
0: Костелянша.
1: Это что?
0: Постельными... Кто на прачкой занимается? А-а-а. Ну, то есть, все вот это вот.
1: Ладно.
0: Ну, я не знаю, есть ли такое название вообще сейчас, но я просто помню, когда, мне что-то уже в самой старшей подготовительной, по-моему, группа называла. Ну, самая старшая. Мне сказали отнести к костелянше что-то. И я стою такой...
1: Кому?
0: Ну, мне сказали... Я сказал, хорошо, и такой этаж, отбежал там шагов 20. Mm-hmm. А кто это?
1: Кто
0: это? Я понятия не имел. Такой, название костелянша.
1: Ольга Костелянша?
0: Ну, химчистку отнеси там, я не знаю. Химчистка, да? Она же не химическая.
1: Все в рот.
0: Да, нет, все в рот. Но это же чисто наше. Взять задание, принять на себя ответственность. Нифига не понять, что там.
1: Как делать? Его друзья.
0: Так, внимание. Ну, я думаю, что так. Вы только что мне прислали проверку. Проверку заднего сиденья. Значит, я сейчас перефразирую и задам его вопрос, ну, вам вот, ну, вы можете Давай. Спокойно своего друга сегодня, на это самое. Итак, вот, вопрос из области, ну, профессиональной, ну, допустим, зоолога, да? Если вот, значит, вот задаете вопрос своему другу, там, Винни-Пух, свинья или кабан? Быстро. И наслаждаешься ответом. 90%, кстати, отвечают, что он свинья, вот.
1: Ну, да.
0: Вот, хотя правильный ответ медведь. Вот, вот. И именно
1: в
0: так.
1: В этом смысл.
0: Ну, вы ловко подметили, что именно в этом смысл. Так, дорогие друзья, внимание, скоро мы будем набирать последних желающих на этой неделе забрать у нас...
1: Нацеловаться,
0: целое приключение спортивного толка. Вот, значит, у нас есть падл-корт для вас на протяжении всего этого года, до конца года, работает в любое время. Вы, когда начнутся слякотные дни, когда и дома уже сидеть вообще невозможно, можно, конечно же, съездить в Infinity Paddle, поиграть. Вот есть корт на час, на для двоих. И, соответственно, весь инвентарь тоже включен. Хорошее предложение, очень хорошее.
1: И вот это нужно будет нацеловать.
0: Да. Мы в ближайшее время как раз... Ай, слушайте, давайте уже прямо сейчас заявка.
1: Уже открываем регистрацию.
0: Открываем регистрацию, но через 5 минут по традиции мы еще раз прокричим. А пока, друзья, целоваться. 25-45-25-25.
1: Пиши,
0: если есть время. У тебя 8 часов 10 минут. Просто немножечко покуражиться. Давай, а пока немножко коммерческой информации.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl. Стоит того.
3: Вау! Ничего себе предложение! Офисный стул 99 евро. Письменный стол Домолетти 39,99. Рюкзак всего 4,99. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер!

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ Плюс.
2: Ну что, наши куртуазные маньеристы, хотите похулиганить в прямом эфире, ребят? Это как раз таки, это к нам.
3: Значит, все для вас.
2: Все, значит, есть желание 8 часов, 8:10:15:5:7:8. Тогда молодцы. Молодцы. 8 часов и 10 минут старта у нас очередного тура знатной Соловаки. И, значит, если есть желание, как раз таки и будет возможность, у тебя 8 часов и 10 минут, мы тебе наберем. Прямо на WhatsApp наберем и быстренько разгадаешь тайный замысел недотроги.
3: Расцелуешь.
2: Вот, в общем, заявку на участие сегодня пиши прямо сейчас к нам на WhatsApp. Ну, что значит заявку? Да напиши просто «хочу целоваться», и мы поймем.
3: Мы все поймем.
2: И мы все

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут дожди, порывистый западный ветер на побережье и в Видземе. Температура воздуха от 18 до 23. В Лепе и Венспилсе без осадков до 20. В Даугавпилсе, Резекне без осадков 21-22. В Риге во второй половине дня возможен небольшой дождь и 21-23 градуса.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Отопление в Риге может подорожать на 20%. Премьер Андрис Кулбергс не планирует вступать в партию. Жара в Латвии отступила, а температура плюс 40 добралась до юга Украины и Беларуси. В Риге 8 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Предприятие «Рига Силтумс» подало в комиссию по регулированию общественных услуг проект тарифов на тепловую энергию, который предусматривает незначительное снижение фиксированной части тарифа. Переменная часть тарифа на следующий отопительный сезон будет рассчитана ближе к ноябрю. В компании заверяют, что тариф не должен увеличиться более чем на 20%. Это последствия роста цен на природный газ и щепу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость природного газа выросла примерно на 90%, а древесной щепы примерно на 30%. Премьер-министр Андрис Кулбергс не планирует вступать ни в одну партию, которая образует объединенный список. Это Латвийская зеленая партия, Объединение регионов и Лепайская партия. А также в нее вошли беспартийные профессионалы, которых вступить в объединение пригласил предприниматель Улдис Пиленс. Именно к таким беспартийным профессионалам Кулберг себя и относит. Таким он хочет и оставаться. Земгальский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о расстреле трех собак в Бруновской волости Баусского края. На скамье подсудимых трое сотрудников муниципальной полиции и охотник. Никто своей вины не признает. Согласно обвинению, бывший начальник муниципальной полиции после получения сигнала о якобы агрессивных собаках распорядился связаться с охотниками, чтобы животных убили. После настойчивых просьб полицейского начальника на место прибыл охотник, который и застрелил всех трех собак. Ему теперь предъявили обвинение в жестоком обращении с животными. Начальник полиции обвиняется в превышении служебных полномочий. Еще два сотрудника полиции в невыполнении служебных обязанностей. Защитник сотрудника государственной полиции, задержанного по подозрению в смертельном избиении мужчины в Прекуло, обжаловал решение суда о применении к полицейскому меры пресечения в виде заключения под стражу. Как уже сообщалось на празднике города в Прекуло, между несколькими людьми возник конфликт, в ходе которого полицейский в состоянии сильного алкогольного опьянения нанес одному из мужчин смертельное увечье. Полицейский не был при исполнении служебных обязанностей. Если бы сейчас были возможны выборы президента Украины, то в первом туре президент Владимир Зеленский занял бы первое место, но во втором проиграл бы и бывшему командиру ВСУ Валерию Залужному, и главе офиса президента Кириллу Буданову, и бывшему министру обороны Михаилу Федорову. Залужному он проиграл бы с разгромным счетом 34 на Зеленского, 66 на Залужного. С чуть меньшим отрывом, но тоже очень уверенно Зеленского победили бы и экс-министр обороны Михаил Федоров, и глава офиса президента Кирилл Буданов. Таковы данные опроса украинского центра «Сотис». За выборы сразу после окончания военного положения выступает более 60% граждан Украины. Жара в Латвии отступила, и в ближайшие выходные погода будет умеренной и по-латвийски летней. В субботу местами пройдут дожди, в воскресенье в основном без осадков, и температура воздуха днем от 18 до 23 градусов. Ну а в Западной Европе продолжается жара, и самая высокая температура воздуха плюс 42 градуса вчера была в центральной части Испании, на юге Франции, в балканских странах 40 градусов в Венгрии, Словакии, а также на юге Белоруссии и Украины. Это были новости, следующий выпуск через час.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā. un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smagums sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums – Dr. Mauriņa klīnikā.
1: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: Очень хочется.
1: Очень хочется.
2: Очень-очень-очень хочется.
3: Очень хочется.
0: Целоваться.
4: Целоваться.
0: Целоваться.
5: Пой-пой-пой.
3: Алло.
5: Пой-пой-пой.
3: Алло.
1: Целоваться.
6: Тот самый момент, когда можно покуражиться, немножечко подурачиться и нацеловать себе хорошее развлечение. У нас есть посещение Infinity Paddle Court на двоих с арендой всего нужного оборудования на часик. Вот выбирай.
7: На часик поиграть.
6: Выбирай день, время и, конечно, любой из Infinity Paddle Court. Вот записывайся и отдыхай модненько. И самое главное, конечно, продуктивненько.
7: И полезно, да.
6: И полезненько, естественно. Друзья, в клубе Infinity Paddle современные площадки для паддл-тенниса, оборудованные по международным стандартам. Естественно. Конечно, максимальный комфорт игры и кайф от непосредственно самого участия, ребята.
7: Infinity Paddle предлагает аренду залов и инвентаря, а также уютные раздевалки и зоны отдыха.
6: Все удобненько, ребята. Твой корт, твоя энергия, твой паддл. Infinity Paddle, не забывайте. Кстати, есть и наш отдельный корт радио СВХ. Ну, так, для имиджа.
7: Да,
6: конечно,
7: подробнее вся информация на infinitypaddle.lv.
6: Давайте разыграем. Сегодня два пригласительных билета потренироваться, на часик поиграться со всем инвентарем. Ну что, желающих сегодня было хоть отбавляй, и пришлось, знаешь, тыкать не глядя.
7: Мы выбрали двоих.
6: Итак, внимание, мы дозваниваемся прямо сейчас до нашего целоваки. Целовака.
7: Отвечай.
6: Значит, записан как сладкоежка. Привет, сладкоежка.
8: Привет.
6: Ты куда собрался, куда намылился в такое солнечное утро? А? Чего?
8: На работу еду.
6: Да ты чё? Чё, ты никогда, что ли, не работал? Чё, ты никогда не работал, что ли? Как это самое? Завязывай. Ты по громкой связи, да, разговариваешь с нами. Молодец. Ладно, тогда будешь четче. Сегодня тебе достается, внимание, тебе достается человек.
7: Человек. Вот.
6: Тебе достается человек.
7: Нет. Все, что мы знаем.
6: Подожди, мы же должны были. Подожди. Слушай, чего? Я вообще не тому позвонил. Прикинь, я звоню недотроге.
7: Ой.
6: Ты прикинь вообще. Сладкоежка, ты же у нас недотрогу сегодня играешь. Мы тебе дозваниваться не должны были. Все, до свидания.
7: А что ты трубку взял?
6: Мы и так? Нет. А почему нет? Ну что, звонит? А вдруг мошенница звонит?
7: Да.
6: А, несовершеннолетняя мошенница? Смотрите. У нас сладкоежка сегодня играет недотрогу.
7: Вау.
6: Значит, сегодня...
7: Что целовака-то?
6: Внимание, сейчас. А звоним мы Сашке. Это такое бывает. Сегодня у нас Сашка играет в целоваку.
9: Ой, как я перепутал. Все,
6: ой, хорошо.
7: Бывает.
6: А Сашку наверняка будет лучше слышно. Саня!
7: Отвечай.
6: Саня, привет. Привет, дорогой. Ты слышал, что происходило? Мы должны были звонить тебе, позвонили сладкоежке, прикинь.
7: Мы перепутали.
6: Сам?
8: Я тоже сладкоежка.
6: Ты тоже сладкоежка? А можешь гигантскую шоколадку в одно лицо? А?
8: Как два пальца об асфальт.
6: Об асфальт, хорошо. А я даже подозреваю небольшой тортик, да? Сколько раз, значит, детский подарок не довозил до детей, скажи? Честно, давай. Все, настал момент, когда ты признаешься. Саня.
8: Два
6: это немного.
7: Честный Сашка.
6: Два это немного. Когда клянешься себе, что давай, это самое, что я...
7: Чем он сказал, два с половиной?
6: Два с половиной, ну, то есть половину
7: довозил.
6: Ну, довозил, все правильно, капитан очевидность. У нас мастер аналитического мышления. Александр Буслаев, между прочим. Все, Сань, ты, как ты уже понял, сегодня против тебя играет сладкоежка. Значит, что мы знаем про сладкоежку? Ну, из такого, напиши что-нибудь странных фактов про себя. Он пишет, я харизматичный. Это весьма странный факт. Второй, я интригующий. И волшебный. Это весьма странные факты.
7: Зато коротко.
6: Действительно, коротко и ясно. В общем, расставил он свою защиту. Твоя задача сейчас просто обыграть его. И так, в принципе, можем приступать через 5 секунд. Давай. Саня, ну давай. Значит, у него защита на 5 ходов вперед поставлена. Твоя задача набрать 3 цмоки в свое распоряжение. Переиграй, давай, куда?
8: Пойду направо.
6: Пойдешь направо. Ну-ка, пробуем. Ну-ка. Мяу! Абсолютно верно. А сладкоежка пошел налево, а ты переиграл. Куда дальше идем?
8: А теперь пойду налево.
6: Пойдешь налево? Вот и хорошо. Вот и хорошо. Сказал. Сказал сладкоежка. 1-1. Он тоже решил сходить налево. Давай, поехали дальше.
8: Раз не получилось налево, схожу еще раз налево.
6: И ох, какой хитрый человек! И понимаешь, что делать? Абсолютно верно! Абсолютно верно! Слушай, логика тут, так сказать, помогла.
7: 2-1.
6: 2-1. Ну что, финиш хим, фаталити. Какой у тебя было бы фаталити? Как это? Я это свитером бы задушил. Фаталити. Ну давай!
8: Налево.
6: Налево. Ну, это твое заднее слово. Заднее, говорит, не бывает. Ну что, будешь менять или не будешь менять? Я тебе предлагаю. Я тебе продаю поменять. Хочешь поменять?
8: Нет.
6: Не хочешь.
8: Налево.
6: Ну давай. А я тебе говорил менять! Я тебе предлагал менять! 2-2 теперь! 2-2! 2-2! 2-2! Ах ты, черт возьми! Так, ну что? Финальный! Финалити! Либо ты...
8: Раз не получилось налево, пойду направо.
6: А я уже больше не могу, да, менять там эти самые?
7: Не, уже все.
6: Ладно. Это я нажал не на то. Он поставил левую защиту, а ты пошел направо.
7: Молодец.
6: А у Володи перепутанные ручки. Сладкоежка, ты был недалеко от победы, вот перехитрив за. Но Сашку не проведешь. Мы поздравляем, Сань, сейчас прям тебе на WhatsApp мы пересылаем два кода, которые работают полгода. Да. До конца этого года ты можешь зайти в Infinity Panel, предъявить 2 кода и, соответственно, с каким-нибудь визави, да?
7: Да. На часик поиграть.
6: С женщиной.
7: Вот,
6: или с другом. Опять. Или с ребенком.
7: Или с коллегой.
6: Или с калекой. Не дай бог. Короче, с коллегой, конечно, можешь сыграть в падл. Пробовал когда-нибудь, Саня?
8: Не,
6: так задумался.
7: Вот, попробуй.
6: Как Зинаида 15 лет делала мужчинам педикюр, потом оказалось, что это не педикюр. То же самое, как я пробовал, падал, а я не знаю. Ну, ты что, один из самых сейчас, ну, как бы топовых видов спорта. Вот, если... конечно, адепты бич-тенниса сейчас лето все-таки. Они скажут, что бич-теннис самый крутой. Но любой адепт падал скажет, что играем в падал. Мы тебе даем эту возможность. Спасибо большое. Бодрого утречка тебя. Молодец. Хорошо играешь. Вот их и обыграл еще. Взял и сладкоежку обыграл.
4: В августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
5: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
10: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
11: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio svh.lv.
12: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
13: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
12: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH Plus un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
13: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio at daudzveidība.lv.
14: Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia, Santa.
15: SVH Plus.
16: Танцы, дурные манеры, срываешь в саду цветы.

0: на СВХ Плюс. Владимир Вэлл
1: и его друзья. Ну, конечно же, знатоки селебрити из кино не дадут соврать. Шарлиз Терон — прекрасная актриса, замечательная красавица.
2: Великолепная.
1: Да, светилась и, ну, такая желанная. Значит, у нее есть и Оскар, и Золотой Глобус. Сегодня день рождения у Шарлиз Терон. Да. Значит, история одного успеха. Ну, во-первых, так, родом из ЮАР. Прикинь, Южноафриканская республика. Да. Значит, и там же, как бы, ЮАР была поделена на разные сектора, да, одна из которых была захвачена, ну, голландцами. Uh-huh. И, соответственно, там язык голландский. И это смесь такая афро-голландская, понимаешь?
2: Wow.
1: И вот это ее родной язык. Значит, называется он африканс.
2: Африканс.
1: Да, африканс. Ну, в общем, короче, а потом она переезжает в Штаты, но изначально, значит, была в балете, вот, с 6 лет танцами, причем профессионально, вот, переехала в Нью-Йорк в балетную школу, собрала деньги, приехала в балетную школу, крутую. Балетную школу, ну, травма. Прикинь, 18 лет у тебя травма.
2: Вот и всегда так.
1: О, да. Переключается на актерское мастерство. И в 19 лет она переезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. И тут вот как раз эту историю я хочу рассказать, как иногда бывает, злодейка судьба открывает тебе свое пальто. Итак, внимание, представь себе, она приезжает в Лос-Анджелес, бабла нету вообще, а мама ей пересылает чек. Что такое чек? Человек выписывает такой на бланке, ставит свою, ну, пишет, сколько я тебе вот даю, 100 евро, подписываюсь, Володя.
2: Так.

0: Сочи. А в Лос-Анджелесе были хитрые люди. Значит, и кассир отказывается принимать чек из другого штата, после чего Шарлиз Терон устраивает громкую сцену с криками и воплями. Mm-hmm. Давай, какого черта вот это вот все? Весь этот перформанс случайно видит стоящий сзади в очереди голливудский импресарио. Именно он вручает ей визитку и помогает сделать первые шаги в кино.
1: Понятно? Вот, повезло-то вот. Как.
0: Нет, ну как бы, через магазин с продюсером, правильно?
1: Да.
0: По факту это через
1: магазин с продюсером.
0: Через магазин с продюсером попало в кино. Ну и из таких вот веселых, ну как бы, все время эксперименты. Ну, допустим, надо для роли поправиться, она поправляется.
1: Без проблем.
0: На 14 килограммов для роли в «Монстре», за который, кстати, «Оскар» получила. Набрала 14 килограмм. Вот, там же носила вставные зубы, сбрила брови, наносила сложный грим себе ходила. А для съемок в «Драметалле» набрала 23 килограмма. Прикинь, как гонять.
1: Все ради искусства.
0: 23 килограмма. Из-за чего последствия, кстати, у нее была тяжелая депрессия во время сброски веса. Ну, прикинь, ну 23 килограмма гонять наверх-вниз, это, конечно, не каждый из. Но она еще, и этим она еще не ограничивалась. Она, значит, несколько фильмов были. Вот там «Взрывная блондинка», «Безумный Макс», «Дорога ярости», там «Бессмертная гвардия». Она, значит, выполняла подавляющее большинство боевых трюков самостоятельно. Для этого, внимание, тренировалась по 4 часа в день с 8 разными инструкторами. И на тренировках себе сломала 2 зуба. Вот такая вот история, прикиньте. Вот так вот. Именно поэтому я всегда использую дублера. Только вот постельные сцены стараюсь, так сказать, самостоятельно. Да.
2: Новости спорта.
3: Союз европейских футбольных ассоциаций сохранит бойкот мужских и женских чемпионатов мира, несмотря на отказ от частичной приватизации международных турниров. В УЕФА подчеркнули, что утратили доверие к президенту ФИФА, а отказ от продажи прав на главные турниры – лишь часть ранее определенных условий для снятия бойкота. Должны быть даны гарантии того, что подобные попытки исказить суть игры больше никогда не будут предприниматься. Эти условия не выполнены. Кроме того, в своем заявлении УЕФА предельно ясно дал понять, что утратил доверие к президенту ФИФА. Эта позиция остается неизменной. В самой ФИФА накануне принесли искренние извинения за допущенные ошибки и взяли обязательство не допустить подобного в будущем. Итальянец Джанни Инфантино остается президентом ФИФА. Чемпионки мира по пляжному волейболу Тина Граудиня и Анастасия Самойлова выступают на элитном турнире мирового тура в Германии. Это их последние соревнования перед чемпионатом Европы, который стартует в Польше 12 августа. Это ключевой турнир сезона. Оценивая соперниц по группе, латвийский дуэт признал, что предстоит серьезное испытание, но это им помогает сразу настроиться на борьбу. Наши спортсменки хорошо знакомы с эстонской парой. Они ожидают упорной борьбы в группе против украинок и испанского дуэта. Обе эти пары недавно завоевали медали на турнирах серии «Челлендж». Чем сильнее соперники, тем лучше. Это значит, что ты готов доказать свою лучшую игру уже с самого начала плей-офф, пояснила на ЛСМ Анастасия Самойлова. Конечно, мы хотим золота и будем за него бороться. Латвийская теннисистка Алена Остапенко в паре с представительницей Тайваня Се Су Вэй успешно преодолела первый круг парного разряда турнира ВТА в Торонто. В матче за выход в 1/8 финала Остапенко и Се уверенно обыграли гречанку Марию Саккари и хорватку Донну Вехич со счетом 6-2, 6-2. Сегодня и в субботу в Тукумском крае пройдет этап Кубка мира Международного союза велосипедистов по гравийному велоспорту. В пятницу мероприятие откроется разминочным заездом и прологом, а в субботу состоятся основные соревнования на трех дистанциях – 140 километров, 75 километров и 34 километра. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 500 спортсменов – из 30 стран. После встречи представителей Рижской думы и Латвийской Федерации футбола стороны договорились, что территория на Лусовсале будет

0: резервным местом строительства национального футбольного стадиона. Основной вариант – это спортивный холл Сконта, хотя самоуправление также предложило еще один участок земли в районе улицы Сканстас напротив арены Рига. Окончательно определиться с местом для строительства национального стадиона можно будет после завершения финансово-экономической оценки. План федерации по-прежнему предусматривает строительство и открытие стадиона в 2030 году. Однако с каждым днем вероятность уложиться в этот срок становится все меньше. Это были спортивные новости на СВХ.
1: Новости спорта. Люди бодрые. Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ+.
3: Мы топчем песок на секунду. Посмотри, как мы чилим.
1: СВХ+.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
1: Овен. Итак, друзья, овны, принимайте сегодня краткоскопину. То, что сегодня будет происходить, наблюдайте и сопоставляйте. Смотрите, главное предупреждение, день может пойти не по плану, поэтому будьте готовы быстро подстроиться под обстоятельства.
2: Телец. Избегай перегрузок с самого утра и не ввязывайся в рабочие споры, Телец.
1: Никаких споров.
0: Близнецы.
1: Сегодня логика и креатив будут сменять друг друга. То логика, то креатив, то логика, то креатив. Вот, и в этом, конечно же, просматриваются нестандартные решения с твоей близнецовской стороны.
2: Рак. Сегодня лучше доказывать свою правоту поступками, а не словами. Рак.
0: Лев.
1: А вы, львы, готовы, будьте готовы прислушаться к чужому мнению сегодня. Очень на пользу вам пойдет.
0: Дева.
2: Общение и обмен идеями сегодня могут сыграть ключевую роль.
1: Да.
2: Девы.
1: Так.
0: Весы.
1: Вы сможете поддержать окружающих весы сегодня и помочь им найти выход из сложной ситуации. Потом надеемся, что и в обратную сторону пойдет.
0: Скорпион.
2: Скорпион. День хорош для сотрудничества, но избегая споров и сплетен.
1: Так.
0: Стрелец.
1: А вы далеко идущие планы не стройте, ребята. Сосредоточьтесь на текущих делах.
0: Козерог.
2: Козерог, начни сегодня с простой задачи, чтобы вернуть уверенность в своих силах.
1: Так, возвращаем. Водолей. А вот и водолейцы, эмоции сегодня очень переменчивые в вас будут, поэтому желательно сохранять просто спокойствие, потому что именно эмоции могут все испортить.
0: Рыбы.
2: Сегодня, рыбы, будь особенно бережен к себе и избегай любых конфликтов.
1: Любые конфликты?
2: Абсолютно все.
1: Избежение.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад. Люди бодрые. Владимир Белл.

0: Tatjana.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Празднуем 30-летие Parkside. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга. Станок для заточки сверл 19 евро. Строительный фен 9 евро. И органайзер для инструментов 9 евро. Lidl. Стоит того.
4: Дни популярных брендов косметики в аптеках Апотека. Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику Эуцерин для требовательной кожи и косметику Филорга для замедления признаков старения. В хороших руках Апотека.
5: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
8: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
9: СВХ плюс.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Это, что скажешь, святой день. Сегодня международный день пенного, ребята. Сегодня международный
3: большой
2: день
3: праздник
2: пенного. Да-да-да, в древних цивилизациях Шумера, Вавилона, древнего Египта. Понимаешь, варка пенного считалась исключительно, кстати, женской обязанностью и священным ремеслом. У них даже была значит, специальная покровительница пивоварения, значит, богиня Нинкаси. Нинкаси, да-да-да-да-да. Значит, в древнем Египте, это доподлинно известно, то есть по ведомостям мы можем посмотреть и найти, что, значит, это пиво, это не только, это была жидкая валюта и важный источник калорий. Да-да-да. Рабочие, строящие великие пирамиды в Гизе, получали ежедневно норму.
3: Сколько?
2: 4-5 литров в день.
3: Ой, много.
2: Ну да-да-да, ну чтобы этого хватало там на всю семью, еще и продать что-нибудь, вот это вот. Значит, пиво отличалось низкой крепостью. Понятно, и как-то иначе работали. Да? И слово на жаре ключевое.
3: Но это сложновато.
2: Короче, у нее низкая крепость, вот, но содержала много всяческих питательных веществ. И уж сами понимаете, было гораздо безопаснее сырой воды речной из Нила, который там протекал. Понимаешь, если выбирать, то, конечно...
3: Да что там даже выбирать?
2: Понятно, просто
3: все конечно. Понятно.
2: Просто, конечно.
3: Зачем выбирать?
2: Значит, я глянул, что у нас по крепости. Самое крепкое пиво где?
3: Значит, где?
2: А это шотландцы. Я думал, немцы, честно говоря. Я бы ванговал немцы.
3: А вот шотландцы переиграли.
2: Значит, выпустила сорт под названием Snake Venom. Это змеиный яд, короче. Рекордная крепость, ребята, пиво 67,5%, короче.
3: Тебя потом неделю не существует.
2: Ну, или вообще.
3: После такого.
2: Или вообще. Я не ожидал. Я всего лишь бокальчик. Да вот это вот все.
3: И все.
2: Значит, что удалось из такого, что вообще, как бы, ну, оказывается, помните, кто такой Луи Пастер? Он открыл пастеризацию. Термический нагрев, да, для уничтожения бактерий.
3: Молочко.
2: Молочко и все остальное, естественно, чтобы не бродило. Так вот, он открыл эту тему... По спецзаказу. Он изучал скисание пива и вина по заказу французских промышленников. Короче. И, внимание, лишь спустя несколько лет этот метод адаптировали для сохранения свежего молочка. Изначально было вот тебе задание, понимаешь?
3: Правильно расставлены приоритеты.
2: Ну и что касается статистики, на протяжении десятилетий бесспорным мировым лидером по потреблению на душу населения остается, ребята, та-дам, Чехия.
3: Вот.
2: В среднем каждый житель страны выпивает 130-140 литров пива в год, блин.
3: Ой, это много.
2: Это еще, а там же есть и зожевцы, которые вообще не пьют, ты представляешь, сколько там вообще заливают. А дальше, ну, внимание, ну, среди вообще статистики общей. Литва.
3: Бралюкосы.
2: Австрия.
3: Так.
2: Утенабенд.
3: Нормально.
2: Ирландия.
3: Вот
2: и
3: понятно.
2: Хорватия. А где немцы? Нет. На количество.
3: Их нет.
2: Не, ну там, знаешь, такая же тема. Статистику портят еще те, кто совсем, ну, не приемлем.
3: Ну, как бы. Все из-за них.
2: Ислам. Да, харамы. Все.

0: Ой, прикиньте, ребята, быстренько расскажу историю одного спасения. Значит, я имя не буду раскрывать. На всякий случай, мало ли.
1: Вильгельм.
0: Короче, Вильгельм — хорошее имя.
2: Хорошее.
0: Вот. Отгадал. Короче, представь себе, Вильгельм хочет к дружбану в баньку, там вот это вот.
2: Да, очень
0: шашлыки,
2: хочет.
0: Банька. И, соответственно, а жена этого друга не очень любит. Ну, такое бывает.
2: Ну,
0: знаешь,
2: бывает
0: как
2: такое,
0: не совпадение,
2: да.
0: Но такое бывает. А и вдруг жена 2 недели назад говорит, мы хотим с девчонками потусоваться. Ой, святой.
2: Гениальный план такой.
0: Шабаш устроить. И, короче, говорит, единственное, говорит, зарезервируй столик. Как ты думаешь, что сделал Вильгельм?
2: Ну...
0: Он забыл, короче. И все, уже подходит. И вот сегодня тот самый день X, когда он едет к дружбану, а жена с подружками в ресторацию, так сказать. Ты прикинь вообще. И он понимает, что он забыл зарезервировать столик. И вот он трясущимися руками искал людей, которые могут это сделать. Ну, то есть, как можно сразу.
2: У него получилось...
0: Ты знаешь, у него получилось, да, у него он был прям вот это вот самое, у него задалось. А ведь обычно такое не проходит. И обычно как бывает? Ты в баню у друга, и тут звонит тебе жена. А ты уже... у тебя шампур в руке, ты откусываешь мяско.
2: А потом шампур в тебе.
0: И она такая, а ты столик-то забронировал?
2: Это везение века.
0: А ты такой отвечаешь, дорогая, ну разве ты думаешь, что в тебя там кто-то будет стрелять? В общем, мы поздравляем тебя, честно говоря. Это история одной отдельно спасенной
2: жизни.
0: Да. И тут хочешь не хочешь, провидение, Господь Бог, все вот это. Ходил вообще по лезвию ножа.
2: Сходи свечку поставь.
0: Вот-вот-то ноги бы разъехались.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут дожди. Порывистый западный ветер. Температура воздуха от 18 до 23. В Лепе и Венспилсе без осадков до 20. В Даугавпилсе и Резекне без осадков 21-22. В Риге во второй половине дня возможен небольшой дождь 21-23 градуса.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Отопление в Риге может подорожать на 20%. Это только учение. Рижан просит не беспокоиться. Жара в Латвии отступила, а температура плюс 40 добралась до юга Украины и Беларуси. В Риге 9 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Предприятие «Рига Силтумс» обещает сделать все возможное, чтобы плата за отопление в Риге увеличилась в пределах до 20%. Окончательно тариф на тепло определится к ноябрю месяцу. Большое влияние на тарифы оказывают рост цен на природный газ и щепу, которые используются для отопления в Риге. Так, стоимость природного газа выросла примерно на 90%, а древесной щепы на 30%. Премьер-министр Андрис Кулбергс не планирует вступать ни в одну партию, которая образует объединенный список. Это Латвийская зеленая партия, Объединение регионов и Лепойская партия. А также в нее вошли беспартийные профессионалы, которых пригласил предприниматель Улдис Пиленс. Именно к таким беспартийным профессионалам Кулбергс себя и относит. И таким он хочет оставаться. Земгальский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о расстреле трех собак в Бруновской волости Бауского края. На скамье подсудимых трое сотрудников муниципальной полиции и охотник. Никто своей вины не признает. Согласно обвинению, бывший начальник муниципальной полиции после получения сигнала об агрессивных собаках на частной территории не проверил информацию и распорядился связаться с местным охотничьим обществом, чтобы животных застрелили. После настойчивых просьб полицейского начальника на место прибыл один из охотников, который и застрелил всех трех собак. Его теперь обвиняют в жестоком обращении с животными. Начальник полиции обвиняется в превышении служебных полномочий, еще два сотрудника полиции в невыполнении служебных обязанностей. Сегодня в Риге в рамках практических учений по гражданской обороне специалисты самоуправления из Земесардзе с использованием тяжелой техники будут сооружать противомобильные инженерные конструкции, предназначенные для затруднения передвижения противника в городской среде. Из-за учений будет ограничено движение транспорта и пешеходов на участке улицы Оэровацитиса от бульвара Узвара до пешеходного моста через Марупита, сообщили в Рижской думе. Рижан и гостей столицы просят не беспокоиться, это только маневры. Если бы сейчас были возможны выборы президента Украины, то в первом туре президент Владимир Зеленский занял бы первое место, но во втором проиграл бы и бывшему командующему ВСУ Валерию Залужному, и главе офиса президента Кириллу Буданову, и бывшему министру обороны Михаилу Федорову. Залужному он проиграл бы с разгромным счетом 34 на Зеленского и 66 на Залужного с чуть меньшим отрывом. Но тоже уверенно Зеленского победили бы и Михаил Федоров, и Кирилл Буданов. Таковы данные украинского центра СОТИС. Жара в Латвии отступила, и в ближайшие выходные погода будет умеренной по-латвийски летней. В субботу местами пройдут дожди. В воскресенье в основном без осадков и температура воздуха от 18 до 23. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в целом в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к климатической норме. А если посмотреть дальше, осенний и зимний месяц ожидается теплее обычного, при этом наиболее дождливая и ветреная погода, вероятно, придется на ноябрь и декабрь. Ну а в Западной Европе продолжается жара, и самая высокая температура воздуха плюс 42 градуса вчера была в центральной части Испании и на юге Франции, в балканских странах. А 40-градусная жара добралась до Венгрии, Словакии, а также юга Украины и Беларуси. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: дамы и господа, сегодня тот самый денечек, когда мы сможем отдать в ваше распоряжение два пригласительных на Моргенштерна и его всю вот эту
1: коллегию,
0: которая летит к нам и уже в эту субботу дает...
1: Уже завтра.
0: На Вондерсале.
1: Это, точно.
0: Уже завтра. Завтра.
1: Релайфест.
0: На Вондерсале. А у вас два пригласительных билета на Моргенштерна.
1: Пусть.
0: И вся команда. В ближайшее время мы сыграем в код доступа.
1: Да.
0: Да, любое желание. Естественно, отдаем. Прямо сейчас Мумитроль, коммерческая информация, еще одна коротенькая песенка про лето. И, в принципе, поехали!
2: Нашим будет лето полным любви и путешествий.
3: СВХ+.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam ar mans Rimi karti Eļām Borges 40% atlaide. Tomātu mērcēm spilva 260, 500 vai 510 grami atlaide līdz 41%. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Выгодное предложение уже в Бунецивс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивс АБЦ.
3: Твоя спальня – это твоя гавань спокойствия. Юск предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой и преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Veikalā Podium. Финал. Испардошана līdz 70%. Sīviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem. Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

0: код доступа.
1: Будем разыгрывать валюту! Валюту, настоящую валюту! Дамы и господа, два пригласительных билета на Relife Fest уже завтра на Вондерсале. Моргенштерн, Платина, Лил Кристал, Лил Морти, Флэш и многие-многие другие на хип-хоп-фестивале.
2: Из многих стран.
1: И, естественно! Значит, самые востребованные исполнители современных хип-сцены. Вот и это все в одном месте.
2: Это все Relife Fest.
1: Билеты в Ticketshop LV.
2: Еще
1: ну,
2: есть.
1: У нас, естественно, в раздаче прямо сейчас два билета на Моргенштерн в коде доступа. Разыгрываем.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: А у нас праздник. Международный день пенного.
1: Ребята, внимание, внимание! А какой из перечисленных компонентов не добавляют в качестве исходного ингредиента при традиционном производстве пива?
2: Этиловый спирт.
1: Единица.
2: Солод.
1: Двойка.
2: Хмель.
1: Тройка.
3: Вторая цифра.
2: День маяка отмечается сегодня.
1: Поздравляем! Романтично, красиво и полезно, конечно же.
2: Это главное.
1: На территории какого государства, ребята, находился знаменитый Александрийский маяк, одно из семи чудес света древнего мира?
2: В Греции.
1: Греция единичка.
2: Египет.
1: Египет двойка.
2: Италия.
1: Италия тройка.
3: Третья цифра.
2: Ну, красотка Шарлиз Терон, голливудская актриса, обладательница Оскара, Золотого Глобуса, родилась в этот день.
1: Ребят, ну, на тему Шарлиз Терон сегодня вопрос все-таки будет по ее творчеству. Для тех, кто знает, значит, за роль в каком фильме Шарлиз Терон-то и получила свою первую, пока единственную премию Оскар?
2: «Титаник».
1: «Титаник» единица.
2: «Монстр».
1: Двойка.
2: «Одиссея».
1: Тройка.
3: Последняя цифра.
2: Ну и 2012 год. В этот день Латвия получила бронзу на Олимпиаде 2012 года в дисциплине пляжный волейбол. И в честь этого события нью-йоркский Empire State Building был окрашен в цвета латвийского флага.
1: Empire State Building, одно из выдающихся, виднейших, знаете, там, короче, там есть, ну, здание чем? Характерно очень. Там
2: шпиль.
1: Есть наверху гигантский шпиль. На вершине, прямо, Empire State Building. Изначально проектировался архитекторами не просто как для красоты или там рекорды высоты побить. Нет. А вопрос такой, для какой практической цели предназначался этот шпиль из Empire State Building по первоначальному замыслу в 1930-х годах?
2: Для установки метеорологической станции.
1: Единичка.
2: Как молниеотвод для защиты Манхэттена.
1: Это двойка.
2: Как причал для пассажирских дирижаблей.
1: Это тройка, ребята.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: Я хочу одеть тебя в белое, чтобы стал ты смелою, чтобы мурашки забегали по твоим рукам.
0: СВХ+.

0: на СВХ+.
1: Итак, уже подключили себя к детектору лжи и обещаем говорить исключительно правду, товарищи. Итак, код доступа и правильные ответы. Первый вопрос у нас был адресован Всемирному дню пенного напитка. Ребятушки, ну и вопрос, в принципе, был задан несложный. Ребят, какой из перечисленных компонентов не добавляют в качестве исходного ингредиента при традиционном производстве пива? Мы предложили этиловый спирт, солод и хмель. Ребятушки, при традиционном, естественно, этилового спирта никакого не добавляют.
2: А вот солод и хмель добавляют.
1: А вот все остальное, как бы, конечно же, добавляют, пожалуйста, на здоровье. На территории какого государства находился знаменитейший Александрийский маяк? Когда-то это было одно из семи чудес света древнего мира. Вот потом, было несколько, он стоял очень долго, там 1000 лет простоял, но потом все-таки разрушился. И причем не так, то, что там раствор там или так, нет, землетрясение, 2 мощных было. С первого устояло, второе
2: не выдержал.
1: И все это происходило, ребята, в Египте. Город Александрийский маяк от города...
2: Александрия стоял.
1: От города Александрия. Маяка нет, а город есть. Так, Шарлиз Терон... Актриса, прекрасница, красавица, умница. Как же сегодня про нее рассказывали, она еще и балет того смогла. Mm-hmm. Да, долго-долго занималась, круто занималась. Мы задали вопрос, за роль в каком фильме Шарлиз Терон получила свою первую, пока единственную премию «Оскар», ребята. Мы предложили «Титаник», в котором она вообще не снималась. Никогда. И предложили третьим вариантом «Одиссею», которая только-только вышла, и ни о каком вручении, она там играет.
2: И получит.
1: Может и получит, но вряд ли.
2: Важно уточнение.
1: Вы же видели «Одиссею», да?
2: Видели.
1: Вряд ли получит. И тем более, что результаты будут уже в следующем году.
2: В 27-м.
1: По большому счету, да.
2: А вот за «Монстр»?
1: В фильме «Монстр» она действительно за лучшую женскую роль получила «Оскар», ребята. Если не видели, можете посмотреть. Шикарная игра. Финальный вопрос был про Empire State Building. Ребята, в Нью-Йорке стоит Empire State Building. Знаменита тем, что у нее в проекте уже гигантский шпиль. А для какой цели, прагматичной цели его проектировали? Мы неспроста сказали, что это было в 30-х годах, ребятушки. Mm-hmm. Строительство началось в 30-е годы. И, соответственно, именно тогда архитектор говорит, нам нужен причал для пассажирских дирижаблей, потому что пассажирские дирижабли — это наше будущее.
2: Тогда
1: в это верили все. И, соответственно, как причал для пассажирских дирижаблей был спроектирован шпиль Empire State Building.
2: Именно так. Код доступа на сегодня 1-2-2-3.
1: 1-2-2-3, ребятушки. 1-2-2-3. Это все, что я хочу видеть. Лес рук и 1-2-3.

Жаркое городское лето. И затылок у меня грязный и чешется. У меня депрессия. Какая жалость. Похоже, и тени не найти в городе. Вокруг полумертвые люди. Так уж они выглядят. Ходят по тротуару. А там жара. Такая, что горячее, чем зажженная спичка. Но ночью мир становится другим. Иди и найди себе девушку. Давай-давай. Танцуй всю ночь. Несмотря на жару. Все будет в порядке. И ты знаешь, крошка, какая жалость. Дни не могут быть такими же, как ночь. Когда лето в городе. Когда лето в городе. Город стал прохладным, вечер наступил. Ты разоделась в пух и прах и выглядишь такой красивой. А парень такой щеголь и ищет своего котеночка на всех углах этого города. Но я кричу, как люди на автобусной остановке, и бегу вверх по лестнице. Мы с тобой встретимся на крыше. Но ночью мир становится другим. Иди и найди себе девушку. Давай-давай, танцуй всю ночь. Несмотря на жару, все будет в порядке. Крошка, ты же знаешь, какая жалость, что дни не могут быть, как ночь. Потому что в городе лет.

Но ночью мир становится другим. Иди и найди девушку. Давай-давай, танцуй всю ночь. Несмотря на жару, все будет нормально. Неужели, крошка, ты не понимаешь, какая жалость? Дни не могут быть такими же, как ночь. Лето в городе. Горячее лето.

0: плюс.
1: Это очень хорошо. Я уже все посмотрел, я уже все посчитал. И могу сказать так, что сегодня 27 человек всего.
2: 27?
1: Это маловато, сложноватый получился этот самый код доступа, да, получился, да? Причем количество желающих примерно такое же, вот, как обычно. Вот, а как бы вот... Но, значит, где-то
2: я
1: не стал анализировать, в каком именно вопросе, потому что, ну, это займет очень много времени.
2: У каждого по-разному.
1: Ну, так или иначе, да, все-таки, знаешь, когда легко, легким кажется код доступа, когда у тебя есть правильный ответ. Все. Вот. Итак, дорогой товарищ, давай, откуда начинаем считалку и чем, собственно, будем заканчивать?
2: Девятый. Сверху.
1: Так.
2: От WhatsApp.
1: Девятый. Сверху. От WhatsApp на площади кричал Олег, а люди шли шли потока мимо. Но каждый должен, я хочу. Но каждый думал, я хочу.
2: Так, ищи давай.
1: Конечно. Итак, девятый.
2: Девятый сверху. От WhatsApp.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сейчас, внимание. И
2: 9.
1: Виктор, внимание, проверяем. 1, 2, 2, 3. Правильно?
2: Да.
1: Правильно, Виктор прислал. Так, проверяем. Телефон заканчивается на 5215. Дружище Виктор.
2: Виктор, молодец.
1: Поздравляем сегодня. Очень хорошо у тебя получилось. Вот, и плюс ко всему еще перст судьбы на тебя указал. Поздравляем.
2: Сейчас перешлем тебе 2 билета на Релайфест.
1: Релайфест завтра уже. Вот. Нет,
2: на Вандерсале.
1: Смотри, Витя, если ты завтра на Вандерсалу на Моргенштерна и хип-хоп фестиваль пойти не можешь, ты можешь отказаться от билета.
2: Поступить благородно.
1: Мы его сразу же отдадим кому-нибудь. Да? Ну, мало ли. Ну.
3: Владимир Вал и его друзья.
1: На всякий случай, конечно.
0: СВК плюс.
1: Или ты можешь сказать, такая корова нужна самому. О, конечно же, поздравляем тебя, дружище. Прямо сейчас будем пересылать.

0: и даже когда уже, ну, эмоджики не добавляют, но при этом спасибо большое и много тысяч восклицательных знаков, это уже говорит о многом. Судя по всему, Витя на Моргенштерна с удовольствием пойдет. Так что все, на чужой вершок не разевай роток, товарищ.
1: Все, Витя счастлив.
0: Ну, да-да. Это энергичный танец, дамы предлагают.

0: его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Так, ребятушки, это Гуша Катушкина. И, по-моему, я забыл вторую девочку, как звали. Маша Чайковская.
2: Маша Чайковская, да.
1: Да. Ну, это песня не новая. Нет, это старинная песня. Мы просто время от времени. Да, она такая... твой неземного цвета глаз сейчас наверняка прищурена. Да, ну, это восхитительно. Да и вообще, по гармониям прям... Очень хорошо.
2: Крутейшая песня.
1: Итак, дорогие друзья, мы должны напомнить вам, что сегодня у нас пятница, и очень бы хотелось бы сегодня поставить точки над «и» и подвести сегодня финишную черту в нашем целом недельном марафоне, по сути, да?
2: Марафоне креативного агентства.
1: Абсолютно точно. Любой желающий на любой из дней мог себя проявить на поприще слова образования. Вот, и все связано было с... парком активного отдыха.
2: Активным отдыхом и связано.
1: Конечно. Ну, причем такой больше отдыхательный, нежели прям спорт, это спорт и жизнь.
2: Не, отдыхать.
1: Нужно, конечно, тоже отдыхать. И мы с удовольствием объявляем о том, что сейчас мы уже будем давать задания. Мы будем задания давать для чего? Значит, вы участвуете в игре непосредственно, да?
2: Да.
1: Мы после чего найдем сегодняшнего нашего пятого финалиста.
2: И произведем финал.
1: И произведем финал. Нам для этого нужно время. А перед этим, конечно же, вам нужно время для того, чтобы принять участие. Сейчас задачу дадим. Что мы вчера придумали? Сумка холодильная. Название хлесткое, бойкое название для сумки-холодильника.
2: Вчера придумали.
1: Сегодня будем придумывать название для... тоже для посуды, по сути. Посуда.
2: Mm-hmm.
1: Значит, вот когда мы жарим шашлычок,
2: так,
1: готовим любое мясо, любой специалист скажет: ребята, вот вы пожарили, вы не должны сразу отдать вот это, прям с шампура вот так вот отдать и мясо.
2: Раздавать.
1: Любой спец по мясу скажет: мясо должно 5 минут отдохнуть. Она должна отдохнуть. Но никто не объясняет, почему. Какого черта? Объясняем мы со своей стороны. Дело все в том, что во время готовки, приготовления, значит, в мясе это что? Это там есть волокна. И вот под температуру они сжимаются. Становится.
2: Сжимаемся.
1: Значит,
2: жарко, сжимаемся.
1: А когда ты мочалку сжал, что вода будет выходить, как только ты, вот если сразу отдашь, во-первых, они будут, они крепкие такие будут. Мясо жесткое.
2: Это нам не нравится.
1: Вот, поэтому, а ты оставляешь это где-то просто полежать вдали от угля. Ну,
2: да.
1: Обычно используется, специалисты используют толстостенную кастрюлю или какую-нибудь чугунную такую, да, чтобы держал, чтобы не остывало.
2: Кастрюльку.
1: Вот, да, кастрюльку такую. И вот мы сегодня будем придумывать. И вот там вот как раз-таки закрываешь крышечкой, но не прям не герметично. Вот, чтобы немножко все-таки не парилось оно там, да, не варилось.
2: Не-не-не.
1: И оно там 5 минуточек лежит, отдыхает.
3: Да, набирается сил, энергии.
1: Она на самом деле, значит, волокна отпускаются, расслабляются, и весь сок попадает внутрь туда, волокна. И получается у тебя сочное, мягкое мясо.
2: И вот потом уже можно кушать.
1: Да, иначе если так подашь сразу с костра, например, положишь на тарелочку, там кто-то надрежет его, и весь сок просто вытечет. Потому что, сжатые волокна, она...
2: И
1: просто,
2: скажут, какой ты профессионал.
1: В общем, обязательно нужно. Обязательно, ребят, если не знали, вот эту используйте штуку, обязательно 5 минуточек, это называется отдохнуть.
2: Даем отдохнуть и себе, и мясу.
1: Как называется? Давайте придумаем клевое название для этой самой кастрюльки заветной, которую мы все очень ждем, когда начнет уже шеф-повар наполнять ее. Да-да-да, шампура снимать и туда
2: отправлять.
1: Чтобы потом, естественно, поставить его на стол, и там уже, пир горой. В общем, придумываем. Друзья, по большому счету, как назвать? Кастрюльку, в которой отдыхает шашлычок. Да, перед подачей, да.

0: В августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
1: «Стоунрок» – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, «Стоунрок» – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. «Стоунрок» – очевидная прочность.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм 2,89. Lidl. Стоит

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Radio SVH Plus.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
3: Сегодня днем переменная облачность. Местами пройдут дожди, порывистый западный ветер. Температура воздуха от 18 до 23. В Лепе и Венспилсе без осадков до 20. В Даугавпилсе и Резекне без осадков 21-22. В Риге во второй половине дня возможен небольшой дождь 21-23 градуса.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Отопление в Риге может подорожать на 20%. В Пардаугве сегодня проходят учения. Рижан просят не беспокоиться. Жара в Латвии отступила, а температура плюс 40 добралась до юга Украины и Беларуси. В Риге 10 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Предприятие «Рига Силтумс» обещает сделать все возможное, чтобы плата за отопление в Риге увеличилась в пределах до 20%. Окончательно тариф на тепло определится к ноябрю. Большое влияние на тарифы оказывает рост цен на природный газ и щепу, которые используются для отопления в Риге. Так, стоимость природного газа выросла примерно на 90%, а древесной щепы на 30%. Премьер-министр Андрис Кулбергс не планирует вступать ни в одну партию, которая образует объединенный список. Это Латвийская зеленая партия, Объединение регионов и Лепойская партия. А также в нее вошли беспартийные профессионалы, которых пригласил предприниматель Улдис Пиленс. Именно к таким беспартийным профессионалам Кулбергс себя и относит, и таким он хочет остаться. Земгальский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о расстреле трех собак в Бруновской волости Баусского края. На скамье подсудимых трое сотрудников муниципальной полиции и охотник. Никто своей вины не признает. Согласно обвинению, бывший начальник муниципальной полиции после получения сигнала об агрессивных собаках на частной территории не проверил информацию и распорядился связаться с местным охотничьим обществом, чтобы животных застрелили. После настойчивых просьб полицейского начальника на место прибыл один из охотников, который и застрелил всех трех собак. Его теперь обвиняют в жестоком обращении с животными. Начальник полиции обвиняется в превышении служебных полномочий. Еще два сотрудника полиции в невыполнении служебных обязанностей. Сегодня в Риге в рамках практических учений по гражданской обороне специалисты самоуправления и ЗМСАРДЗЕ с использованием тяжелой техники будут сооружать противомобильные инженерные конструкции, предназначенные для затруднения передвижения в городской среде. Из-за учений будет ограничено движение транспорта и пешеходов на участке улицы Ойера Вацитиса и от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупите, сообщили в Рижской думе. Рижан и гостей столицы просят не беспокоиться, это только учение. Эксперты предупреждают о стремительном росте расизма и нетерпимости в Латвии, и это опасно для общества. Живущий в Латвии более 9 лет индийский блогер Гокул после гневных комментариев в свой адрес и видео, созданного искусственным интеллектом, на котором латвийский боксер Кристап Зутис бьет кнутом темнокожего, а затем самого Гокула, после того, как этим видео поделилась депутат Рижской думы от национального объединения Лиана Ланга, подал на них заявление в полицию. В госполиции порталу ЛСМ подтвердили, что получили заявление. Одно из них направлено в службу госбезопасности для оценки, а по второму заявлению в связи с высказываниями конкретного лица в адрес заявителя была начата ведомственная проверка. Жара в Латвии отступила, и в ближайшие выходные погода будет умеренной. В субботу местами пройдут дожди, в воскресенье в основном без осадков, и температура воздуха днем от плюс 18 до плюс 23. На следующей неделе погода будет переменчивой, но особой жары не будет. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в целом в августе температура воздуха и количество осадков будут близки к климатической норме. Ну а в Западной Европе продолжается жара. Самая высокая температура воздуха вчера 42 градуса была в центральной части Испании и на юге Франции, в балканских странах. А 40-градусная жара добралась до Венгрии, Словакии, а также юга Украины и Беларуси. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Labdien!
1: Esmu profesors Ulis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: СВХ плюс.
0: Никакая

0: СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, товарищи, прямо сейчас уже стартует наше креативное агентство, его официальная часть, когда мы не только даем, значит, возможность любому участнику присоединиться к нашей гонке, да, в последний вагон запрыгнуть сегодня. У нас пятница, это значит, что четыре участника у нас уже есть в финале, который произойдет.
3: Нам нужен пятый.
2: Прямо на ваших глазах все это произойдет. Мы сейчас найдем клевое название для еще одной полезной вещицы. И это, кстати, напоминалка всем тем, кто будет жарить шашлык, мало ли, но не специалист. Вот им обязательно нужно сказать, ребят, пожарили.
3: Лайфхак.
2: Пожарили мясо, и вот как только сняли его, ну, шампур снимаешь, и сразу не отдаешь никому. Не отдавай, потому что как бы жесткое мясо будет, и
3: даже если тебя начинают бить.
2: И сок вытечет из него, как только его надрежут, ребят. Значит, внимание, нужно дать отдохнуть мясу, так говорят повара. Значит, 5 минут оно должно в кастрюльке полежать. Вот для чего? Мышцы расслабятся, вот мясо становится мягче гораздо и впитает в себя весь сок.
3: И будет вкусно.
2: Будет вкусно, как нужно. И мы сегодня придумываем как раз-таки название для этой самой емкости. Ну, кастрюлька, самое, что ни на есть, правильное решение, конечно, у нее есть крышечка. Вот герметично не закрываем, ребят, не надо.
3: Не надо.
2: Герметично, главное, чтобы она постояла 5 минут, и после этого вполне себе, значит, готово. Лучше уже не будет. Точно. Пока мы напоминаем, что вместе с нами, вместе с вами на протяжении всей этой недели парк активного отдыха Йип Марупита. Внимание! Это то самое место для ваших праздников, для приятного времяпрепровождения с семьей, с друзьями и так далее. Прокат досок есть? Есть пляжи? Есть?
3: Есть.
2: Площадка для пляжного волейбола отдельно стоящая? Есть? Есть. И баньки, и уютные домики, и пространство для оборудованные. Все для ваших пикников, для праздновать дня рождения, встреч с друзьями, корпоративных мероприятий. Все это парк активного отдыха Йип Марупита.
3: И твой питомец тоже будет здесь желанным гостем.
2: Между прочим, да.
3: Для собак есть собственный пляж.
2: Собака френдли, пэт френдли. Ребята, собственный пляж. Отдыхай, празднуй, наслаждайся своим летом, своим временем. И, конечно же, природа. Матерь природа, она дарует отдохновение. Так и есть. Ребята.
3: И все это Йип Марупита.
2: Да, невозможно заехать всего на пару часов, ребят. Ну, невозможно. Потому что если... Лучше, конечно же, с ночевкой. Ай, с ночевкой, как я обожаю. Ребятка, папа, итак, что в ближайшее время разыгрывается? Разыгрывается аж две подарочные карты.
3: Ну, на 50 евро.
2: То есть у нас будет сегодня не один победитель, а два победителя. Да-да-да. И вот сейчас мы ищем пятого финалиста. Вот, и потом два победителя у нас будут найдены, естественно.
3: Именно так.
2: Все, по большому счету у нас уже все отточено, задача поставлена. Хотите, я уже покажу, что тут наше. Я уже немножко посмотрел. Хорошие версии. Как назвать кастрюльку, где отдыхает мясо? Ну и шашлычная сауна и мясной спа. Есть зал ожидания. Хорошая версия. Ну, барокамера мясная. Ну, барокамера, это с натяжечкой, конечно. Слово барокамера, ну, посмотрите, для чего она. Доходная. Доходный дом. Так, внимание. Изолятор временного содержания. Бинго.
3: Хорошо.
2: Вдошница, господи. Ой. Это место, где мясо делает свой вдох. О, хорошо. Ноев ковчег, потому что все вокруг ноют. Когда уже? Чил-база, алькатрас. Ну ладно, бунгало для шашлыка. Ударение на бу, да. Значит, котелок терпения, кулинарный лаунж, барбекюрор. Мясоприемник, кстати, отлично. Сочельник, ну, отчасти, да. Зона ожидания. Вполне себе, ребята. Вот, делай вот примерно так, как делали ребята.
3: Уже хорошо.
2: Да, уже хорошо, уже достаточно. Вот, ну, делай лучше, будет лучше.
0: Малиновая тишка под ярким солнцем. СВХ+.
4: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu puspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер, Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
2: Цена лом в магазинах Юск. Чистка склада. Скидки от 20 до 80% на мебель, товары для сада, зеркала, шторы, корзины, матрасы и многое другое. Покупай также на Юск.ЛВ.
3: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs. Mm. Vai brokastīm vakariņās. Mm. Vai pat vakariņām pusdienās. Mm. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem. Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Выгодное предложение уже в Буницевс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницевс АБЦ.
6: Я изучал магию приправ.
7: А я эту магию постигла с приправом Валеш.
6: О.
7: Приправа Валеш от привычных до экзотичных.
6: Шармон.
7: Добавь и наслаждайся.
6: После бала встретимся на кухне.
7: Да, вместе с Валеш.
6: Валеш, наш ароматный мир приправ.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Работают креативщики всех стран, столько версий присылается, глаза разбегаются, но все-таки, знаете как, глаза боятся, руки делают. Но отбираем...
3: Придется нам выбирать потом.
2: Нет, естественно, но это же брейнсторминг, здесь все работают, все накидывают, а кто-то должен следить за тем, чтобы, о, это хорошо, и вот эту миссию взяли, конечно, как ведущим на себя. И свежего поступившего, как назвать эту самую кастрюльку, в которой обязательно, после того, как мясо у тебя на шампунь, курика, ну, пожаренная, то его нужно снять и положить, чтобы она там отдыхала.
3: Да, минут
2: пять.
3: Значит,
2: и свежих, ну, и такая простая, комната отдыха. Опа! И вот это, не, иногда...
3: Просто это, и понятно.
2: Иногда такие версии очень-очень хорошо залетают. Вот, но нет, потому что таз ожидания гораздо лучше звучит. А как вам кастрюля из мора?
3: Ой!
2: Кастрюля из мора!
3: Хорошо!
2: Да, ну, и тут еще карантинка, тушеный хостел, прием умный покой, это из свежего медицинского, конечно. Слушайте, значит, у нас я тут слышу чьи-то каблучки.
3: Так.
2: Вот там вот, за дверью, каблучки, эфирная студия. И сначала они так аккуратненько, так пока будто по цок-цок-цок-цок-цок. Потом появляется, значит, под дверью записка. Mm-hmm. И после чего цок-цок-цок-цок-цок и убежала. Значит, оказывается, это Наташенька. Это Наташенька взяла и подсунула под дверь анонимку музыкальную.
3: И что там?
2: Слушай, значит, проект знаменитый, современный, молодежный, Beautiful Boys называется.
3: Знаем.
2: Знаешь Beautiful
3: Знаем.
2: Boys?
3: Знаем.
2: Слушай, и вот, ты знаешь, я такой, я не слышал, я бреду между зданий, да?
3: Интересное название.
2: Я начинаю слушать и понимаю, господи, это, ну, как бы, в прошлом году они взяли и запилили композицию, сделали композицию, знаете, в стилистике новых романтиков, во-первых. Это романтичная песня, mm-hmm. она спокойная песня. Второе. Они взяли еще и наложили звуковых артефактов, как будто умышленно состарив эту песню. Для того, чтобы придать ей, ну вот, еще больше такой вот душевности, понимаешь?
3: Да.
2: Это как
3: делает.
2: Обычно, допустим, кино снимают, и там хопа, эффект там не черно-белый, а сепия такой.
3: Да, специально делают, чтобы состарить.
2: Сепия такая. И получается такая картинка приятнее получается. Убираются все такие вот какие-то неровности, да. И вот сегодня я начинаю слушать и думаю, блин, какая хорошая песня. Вот, знаете, про доброту. Знаете, вот когда вот, когда вот нету никаких злых людей, только добрые люди на земле.
3: Давай послушаем.
2: Вот, я бреду меж зданий, дамы и господа, в бюро находок сегодня.
3: Beautiful Boys.
2: Да, Beautiful Boys и Наташа.
3: И Наташа.
2: Вот, душевная, да, конечно, душечка наша. Как за старого магнитофона.

0: Это я случайно такое нашел?
1: Гонорар мою песню слышат.
2: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
3: Лето на плюсе.
0: Так, да, дорогие мои любители мяса подождать. Не, ну кто-то, конечно, и пожарить. Мастак, спасибо большое, золотой человек. Тот, кто отгоняет от своего мангала вот всех советчиков. Особенно ты вот, да, понимаешь, вот. А также самых терпеливых. Это те, кто очень хорошо умеет жарить, вот, приезжает куда-то в гости. И там, например, хозяин, ну, будет сейчас жарить. Ну, а тут, как говорится, хозяин-барин, понимаете?
4: Просто терпит.
0: И со своим уставом чужой монастырь, сам понимаешь, и вот здесь терпение и труд, все перетрут. Угу. Молчи, ешь, улыбайся, хвали и благодари.
4: Вот.
0: И, вот это залог того, что тебя снова позовут. Это...

0: принимаются. Больше версий не принимаются.
1: Нам еще разобрать надо.
0: Остановись, рогатая тварь. Стой. Итак, как назвать кастрюльку, в которую обязательно нужно перед тем, как подавать гостям шашлычок, сложить, пускай он там 5 минут поотдыхает.
1: Да.
0: Да, значит, из слюногон берем из свежего Маринка. Значит, из нового и ржачного молчания ягнят. Согласен, не поспоришь. Вот, ну, естественно, в финал не попадет, но это...
1: Но это круто.
0: Это очень ловко подмечено. Ребята, это образность мышления тренированная, это прямо восхитительно. Браво, браво. Термальный доводчик, это умеет чисто, ну...
1: Это профессиональный доводчик.
0: Да, пожалуйста, по сути, термальный доводчик, да. Камера дозревания, это тоже техническая. Приемный покой, тушеный хостел, карантинка, кастрюля из мора, один из моих фаворитов, таз ожидания, это восхитительно, курортница, комната отдыха, сочельник, мясоприемник. Не, вообще, мясоприемник, это твой рот, товарищ.
1: Вообще, да.
0: Да, закрой свой мясоприемник. Или давай попридержи-ка свой мясоприемник.
1: Будь мне тут советы раздавать.
0: Короче, так, дальше поехали. Кулинарный лаунж. Да, тоже котелок терпения. Хорошо. Но, с другой стороны, кастрюля из мора, это примерно то же самое. И вот кастрюля из мора, тут круче. Работает Алькатрас, Чилбаза, Ноев ковчег. Очень хорошо, когда вокруг все ноют. Ну когда? Отлично. Вдошница. Это место, где мясо дыхает. Это очень хорошо, образно. Изолятор временного содержания тоже ловко подмечено. Доходная. Зал ожидания, мясной спа. Все. И вот из этого всего нам нужно сейчас будет вычленить троечку. Справимся, как ты думаешь? Сдюжим?
1: Это будет тяжело, но мы справимся.
0: Конечно, это будет очень тяжело. Но это и не камушки ворочать. Надо? Надо.
2: СВХ плюс.

0: поскидывал. Куда? В карьер, в колье. А в Каен. Все проще. Ларчик просто отдувался.
1: Да.
0: Слушайте, ну и вот здесь, вот здесь как раз-таки у нас финальный огонь выбора пятого финалиста. Вот на звание обладателя шикарной подарочной карты в парк активного отдыха.
1: Ип Мару Пита.
0: Да-да-да.
1: На 50 евро.
0: Итак, внимание, друзья.
1: У нас была драка.
0: Драка, и сначала было задание. Придумай-ка название для вот этой емкости. Ну, возможно, кастрюльки. Ну, значит, для того, чтобы в ней отдохнуло... Отдохнул шашлычок после того, как ты его пожарил. Да и вообще, не только шашлык, это любое
1: мясо.
0: Пожаренное мясо. Ты должен его положить на 5 минут, по крайней мере, чтобы он отдохнул. Мышцы расслабились, мягкость увеличилась, и сок она в себя впитала обратно. Да?
1: Да.
0: Вот в мышцах, чтобы она... Все. Итак, друзья, сегодня, несмотря на то, что изолятор временного содержания, котелок терпения и таз ожидания были великолепными версиями, но они в стороночку отошли, у нас осталось 3 версии, которые нам понравились, они все разные. Внимание! Вдошница, во-первых, это та самая кастрюлька, где мясо делает свой вдох.
1: Да.
0: Да, вдыхает. Это очень хорошо, очень образно, коротко.
1: И это будет первая версия.
0: Это будет первая версия для голосования. Единица. Вдошница. На второе, значит, версия номер 2 это... Ноев ковчег. Смешно.
1: Это будет двоечка.
0: Все вокруг стонут, ноют, а он там лежит в ковчеге мясо.
1: Да.
0: Это двоечка. И кастрюля из мора.
1: Это будет троечка.
0: Да, это будет троечка. Ребятки, значит, и проголосуйте, пожалуйста, версию. Отдайте свой голос за одну из этих трех версий, пожалуйста. Единица, вдошница, ноев ковчег. Это двойка и кастрюля из мора. Это

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdz zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Golden Saga и ювелирной фабрики номер один. Весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
2: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи!

0: Мадам и месье, очень хочется, конечно же. У нас две подарочные карты, которые мы очень хотим отдать сейчас двум отдельно взятым красивым людям.
1: Да.
0: Красивые и снаружи, и внутри. Ну, а самое главное, конечно же, себя успели зарекомендовать как настоящие словообразователи. Колдуны, словоблуды, я бы даже где-то сказал, потому что каждый день давали задание придумать какое-то название для чего-то, какого-то или явления, или какого-то предмета, который очень полезен для открытого пространства и отдыха на свежем воздухе и природа. Конечно же.
1: Вот сегодня была кастрюля у нас.
0: Да. Гипмарупита. Дамы и господа, парк активного отдыха отдает две подарочные карты по 50 евро. Сейчас у нас произойдет и как раз-таки, ну, назовем это жеребьевка, да? Жеребьевка, да. Значит, 5 человек на сундук мертвеца. Дамы и господа, сегодня мы напоминаем тех людей, которые на протяжении недели добавлялись к нам в финал. Значит, первым в понедельник к нам добавился Дмитрий. Молодец.
1: Дима.
0: Дима молодец. Он получает циферку 1 на майку и отправляется, его шар с циферкой 1 отправляется в наш кубок стенд. Значит, во вторник Сережа под цифрой 2 теперь играет. Таисия у нас попалась в среду. Да, это циферка 3. Геннадий добавился у нас вчера, цифра 4. И сегодня, дамы и господа, сегодня у нас задача придумать название для кастрюльки, в которой обязательно после того, как только что пожарено и снято с шампура, мясо должно 5 минут отдохнуть.
1: Угу.
0: Запомнили, да? Оно становится мягким и сочным. Внимание! У нас было предложено кастрюльку назвать вдошницей, Ноев ковчег или кастрюля из мора. Вот, друзья. Ну,
1: и кого выбрали?
0: Больше всего голосовали за вдошницу и кастрюлю из мора, но при подсчете получилось следующим образом. 47 человек проголосовало за кастрюлю из мора и 32 человека за вдошницу.
1: Кастрюля из мора.
0: Тем самым кастрюлю из мора мы продвигаем сегодня в финал, и номер 5 у нас сразу же получает автоматически мальчик по имени Игорь.
1: Игорь,
0: пятый номер. Так, кстати, сегодня было интересно. И еще одну версию «ТАСС ожидания» тоже предложил Игорь.
1: Тоже он?
0: Тоже, да. И я, дабы не продвигать две версии одного и того же человека в финал, вот я дал ему право выбора. Так, что выбираешь, ТАСС или кастрюлю? Он говорит, оставляю кастрюлю. «ТАСС ожидания» — это тоже очень хорошее название. Но он немножко, знаете, такое слово «ТАСС», немножко такое, но больше на корм, да, нежели шашлычок. Тогда это кастрюля из мора. Лучше. Отлично.
1: Да, так и есть.
0: Все, играем в кукушонка. Схема такая. Играем сейчас кукушонок, а их будет у нас 2. Между прочим, напоминаю, сейчас кукушата будут лапками выталкивать чужие яйца. Помните? Чужие яйца.
1: Это тебя.
0: Замолчи. Не надо допивать.
1: Я молчу.
0: Короче, сейчас у нас вылетят из гнезда вниз, буквально вертикально вниз, 3 яйца. А двое останутся на месте. Давай. Итак, кукушата начинает выталкивать.
1: Нас покидает.
0: Нас покидает.
1: Цифра 1.
0: Циферка 1. Дима вылетел из гнезда.
1: Нас покидает.
0: Нас покидает.
1: Цифра 2.
0: Цифра 2. Ну, давай, сделай еще.
1: Тенденция.
0: Нас покидает цифра 3. И мы закрыли. Ну, давай, какая цифра
1: нас покидает? Цифра 5.
0: Цифра 5. У нас остаются цифра 3, Тая, и цифра 4, Геннадий. Проверь,
1: да, показываю,
0: пожалуйста.
1: Показываю, да. Цифра 3 и цифра 4.
0: Абсолютно верно. Наши победители. Каждый из них получает подарочную карту на 50 евро от парка активного отдыха Гипмарупита. Друзья, место для отдыха, праздников и приятного времяпрепровождения вместе с семьей, с близкими, с коллегами.
1: Тоже можно.
0: Возможно. Гипмарупита. Мы поздравляем Таечку, мы поздравляем Гену.

0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки, счастье подкинулось. Сейчас я, дай бог вспомнить, а теперь кому? Внимание, Тая пишет: ребятушки, я играла, чтобы просто играть. Вот они для того, чтобы побеждать. Дело все в том, что у нас уже с позапрошлого года есть свой дом с озером, со своей береговой линией, соответственно. И как бы мы даже не ожидали, что так вот, как вы, пригласительные, в принципе, на такой. Мы любим дома, у нас собачки любят дома. Конечно же. А вы можете передать тому, кто вылетел перед нами?
1: А кто это у нас? Игорь?
0: А кто был? Я не знаю, кто...
1: Игорь. Цифра 5.
0: Цифра 5. Игорь, дружище, тебе от... Ну, от обеспеченной женщины.
1: Так, наверное.
0: Не, ну на самом деле, мы же сами понимаем. Очень многие говорят, типа, приз. Я не за приз. Вот. И если вдруг у тебя есть возможность... Конечно, так это же тренажер. Ты сама себя тренируешь. Конечно, версии накидываешь. Мозг развивается. Это отсрочка Альцгеймера. Черт знает на сколько лет. Таечка, спасибо большое. Принимается. Я больше чем уверен, что Игорь скажет. Конечно, я согласна. Автор кастрюли. Как там было? Кастрюля из Моора. Да-да-да. Игорь, мы поздравляем тебя. Видишь, как бывает? Сначала это эмоциональные качели. Вся палитра. Сначала тебя выкинули из гнезда, больно озимь ударив, а потом говорит: да ладно, победил. Понимаешь? Тая, спасибо большое. Спасибо. Я больше чем уверен, что где-то там, на том конце радиоприемника и нашей страны, где-то, возможно, плачет отдельно взятый мужчина. И это слезы радости.
2: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju, darba cimdus pa gadu, nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Lielais spīdējs Rīgā. Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH Plus un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: SVH+.

0: там 50 евро отдали.
1: Отдали. И падл теннис тоже отдали.
0: Падл теннис отдали.
1: Отдали.
0: На этой неделе 5 штук. А, ну что, ребятки, можно сказать, что свое дело сделали. На высоком отдельном художественном уровне, конечно, восхищает. Восхищает креатив, который растет, прям на глазах растет.
1: Ну, да, ну, не все молодцы.
0: Не сразу, конечно, но поработали очень хорошо. Прям, ну, мозг работает, прям такие версии. Прям, ох, хорошо, весело.
1: Да.
0: Ну, а самое главное, породисто. Вот, ценим, очень любим, конечно же.
1: И креативно.
0: И будем ждать. И креативно.
1: Да, что? Креативно.
0: Я вам говорю, мы вас ценим, мы вас очень любим, и очень мы вас благодарим. И очень мы вас I love you, конечно. Так лучше сказать на английском, чистый английский. Scottish. Так вот, внимание, прощаться будем до понедельничка, правильно?
1: Да.
0: Через час встречать уже Полину Кузьмину. Какую
1: да через час?
0: Как
1: через час? Минут через 10.
0: Да, через 10 уже появится. Да, и хорошо, поработает, вот, и тоже отдохнет. И чего и вам желаем. Пока, счастливо и до понедельничка.
1: Чао.
0: Давай. Кусочек, Меладзе, давай.

0: Сегодня днем перемены облачности, местами пройдут дожди, порывистый западный ветер. Температура воздуха от 18 до 23. В Лепе и Венспилсе без осадков до 20. В Даугавпилсе и Резекне без осадков 21-22. В Риге во второй половине дня возможен небольшой дождь 21-23 градуса.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Семейные палаты в Рижском доме, в Рижском роддоме, это платная услуга и никогда не финансировалась из государственного бюджета. Нужно улучшить систему физической подготовки молодежи, считает министр обороны. Индиец обратился в полицию за травлю со стороны боксера и политика. В Риге 11 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Услуга семейных палат в Рижском родильном доме не финансируется из средств государственного бюджета, информирует Национальная служба здоровья. Семейные палаты на шестом этаже Рижского роддома являются платной услугой, никогда не финансировались из государственного бюджета, поэтому некорректно связывать данную услугу с изменениями государственного финансирования. Рижский роддом уже сообщил, что палаты будут вновь доступны через 2 недели. А ажиотажем вокруг этого случая уже поспешили воспользоваться некоторые политики в преддверии предстоящих выборов. И министр благосостояния, и национальное объединение, которое призвало к ответу министра здравоохранения. Предприятие «Рига Силтумс» обещает сделать все возможное, чтобы плата за отопление в Риге увеличилась в пределах только до 20%. Окончательно тариф на тепло определится к ноябрю месяцу. Большое влияние на тарифы оказывает рост цен на природный газ и щепу, которую используют для отопления в Риге. Так, стоимость природного газа выросла примерно на 90%, а древесной щепы на 30%. Руководство Национальных вооруженных сил, а также министрам образования и здравоохранения следует обсудить, как улучшить систему физической подготовки и психологической устойчивости в школах. Армия хотела бы видеть в своих рядах физически подготовленных людей. Вместе с тем необходимо понимать, что изменилось и наше общество, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Нужно найти баланс между тем, как заинтересовать молодого человека поступить на службу в вооруженные силы, и тем, чтобы не отпугнуть его чрезмерно высокими требованиями к физической подготовке и состоянию здоровья. Поэтому нам необходимо выработать модель, которая будет выгодна системе образования, национальным вооруженным силам и самой молодежи, подчеркнул Мелнис. Сегодня в Риге в рамках практических учений по гражданской обороне специалисты самоуправления из Земесардзе с использованием тяжелой техники будут сооружать противомобильные инженерные конструкции, предназначенные для затруднения передвижения в городской среде. Из-за учений будут ограничены движения транспорта и пешеходов на участке улицы Ойра Вациетиса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупите. Рижан и гостей столицы просят не беспокоиться, это только учение. Эксперты предупреждают о стремительном росте расизма и нетерпимости в Латвии, и это опасно для общества. Живущий в Латвии более 9 лет индийский блогер Гакул после гневных комментариев в свой адрес и видео, созданного искусственным интеллектом, на котором латвийский боксер Кристап Зутис бьет кнутом темнокожего, а затем самого Гакула, после того, как этим видео поделилась депутат Рижской думы от национального объединения Лиана Ланга, подал на них заявление в полицию. В госполиции порталу ЛСМ подтвердили, что получили заявление. Одно направлено в службу госбезопасности для оценки, а по второму начата ведомственная проверка в связи с высказываниями конкретного лица в адрес заявителя. Если бы сейчас были возможны выборы президента Украины, то в первом туре президент Владимир Зеленский занял бы первое место, но во втором туре проиграл бы и бывшему командиру ВСУ Валерию Залужному, и главе офиса президента Кириллу Буданову, и бывшему министру обороны Михаилу Федорову. Залужному он проиграл бы с разгромным счетом. 34 за Зеленского и 66 за Залужного. С чуть-чуть меньшим отрывом, но тоже уверенно Зеленского победили бы и Михаил Федоров, и Кирилл Буданов. Таковы данные украинского центра СОТИС. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

быть в вашей компании, дорогие слушатели, ближайшие 4 часа. 7 августа, сегодня пятница, и уже как-то вот шире улыбаешься от осознания того, что впереди уикенд долгожданный, но сегодня еще чуточку-капельку нужно нам с вами потрудиться. Впрочем, конечно, отдельный пламенный привет всем отдыхающим, у кого отпуск, вам желаю доброго утра, ну а многим уже, скорее всего, доброго дня. Ведь если на работу стандартно к 8, к 9, вы уже давно проснулись. Солнышко пока светит, но сегодня, напомню, синоптики нам прогнозировали дожди, так что зонтики, надеюсь, вы не забыли дома. Ну и сразу напомню, 25-45-25-25 – это номер для обратной связи. Очень приятно, когда приходишь, сразу вы тут картиночки присылаете, и кошечки, и собачки. Пусть день будет теплым, легким и счастливым, пусть утро принесет радость и улыбки. И тут еще бурундук, вы, видимо, совсем решили меня это... котики, собачки, еще давайте бурундуков, главное, чтобы белочки тут у меня не прыгали по студии. Улыбайся, выдыхай, отдыхай по полной. Но для того, чтобы отдыхать, еще нужно чуть-чуть потрудиться. Всем прекрасной пятницы!

0: Или вот недавно говорила, что мне прислали котиков, собачек и даже бурундуков. И тут Вадим тоже желает всем отличного дня, легкого эфира. Спасибо вам большое. И я пришлю вам утреннего зайчика. Фото слугов Спилвы. Тут настоящий зайчик. Очень милый. Спасибо вам огромное. Я как большая любительница животных, вы действительно меня радуете этими картинками. Ну и наш постоянный слушатель Сергей тоже вот каждый день присылает картинки. И сегодня, вот если я всю неделю с понедельника по четверг на этой картинке сидела спокойно за пультом у микрофона, здесь теперь у меня в руке бокал с колой. Причем, я так понимаю, учитывая, что все это происходит в клубе, там помимо колы еще, видимо, что-то присутствует. Но не сейчас, начинаем попозже. А то если в 11:24, как-то я думаю, до конца эфира не досижу. Тем не менее, спасибо, Сереж, зажигательной пятницы. Включи музыку погромче, улыбнись шире и танцуй, как будто на тебя смотрит весь мир. В общем, танцуй, смейся, живи, люби. И план на пятницу у нас постоянно Сергей составляет на каждый день, а на сегодня, на 7 августа, отдохнуть от дел, провести время с классными людьми. Здесь я сразу уже галочку поставлю, потому что с вами его провожу. Зажечь по полной и получить максимум ярких эмоций. Пятница создана для того, чтобы быть счастливыми.
1: СВХ+.

0: СВК Плюс, Полина Кузьмина. Обороты дня,
1: СВК Плюс, твоя броня. 1:31, пятничное настроение очень чувствуется, как у нас всегда классное отношение с коллегами, но в пятницу какое-то особенно такое игривое. Владимир Новодворский только что здесь был в студии, и вот по секрету скажу, что Саша Буслаеву что-то там подложил в его рюкзак, какой-то сюрприз. А ладно, «Жарко-жарко» была песня, недавно звучала в эфире, кстати, в ближайшие дни в Латвии ожидается переменчивая погода, часто будет светить солнце, временами ожидается дождь, а на следующей неделе на короткое время уже можно будет ощутить осеннюю прохладу, прогнозируют синоптики. В субботу во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозовые ливни, минимальная температура воздуха ночью, предстоящий плюс 10-15, на побережье до 17. Днем завтра воздух прогреется до 18-23, в воскресенье осадков не ожидается, ночь будет на 1-3 градуса прохладнее, чем в субботу, а вторая половина дня теплее. Ну и раз уж так детально рассказываю, вот в понедельник температура плюс 22-27, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода, оба дня будет дуть порывистый ветер. В середине следующей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому она будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит плюс 18-22. В ночь на четверг местами может опуститься до плюс 5, представляете? Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близкими к норме. Осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного, а самая дождливая и ветреная погода ожидается в ноябре и декабре.
0: СВХ плюс.

0: Эхо Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: музыка такая потрясающая, как раз, мне кажется, для какой-нибудь пляжной вечеринки. И вот немножко позже хотела обратить внимание на праздники, но вот раз наш постоянный слушатель Сергей настаивает, давайте прямо сейчас отметим 7 августа тройной праздник. Много и других есть, но вот Сережа выделил 3, мне, в принципе, они тоже нравятся. Сегодня как раз-таки день пляжной вечеринки. Как вам? Еще сегодня праздник холостяка. Я думаю, что у радиоприемников есть мужчины, которые пока что безымянный палец, без кольца. Вот. Но есть же мужчины женатые, которые кольцо не носят. Натирает им как-то. Разные есть легенды, истории. Ну ладно, мне нравится, что некоторые мужчины, но все мы тоже там с возрастом меняемся, смотря сколько в браке. Пальцы иногда могут тоже у нас тоже шире, толще становиться, то тоньше. Там это кольцо может спадать или наоборот, ну, неудобно с ним. Или, может быть, работа связана с тем, что куда это тебе там кольцо. На шее носят, я видела, мужчины, да. То есть, в принципе, если хочешь носить, можно и на цепочку надеть и тоже ходить. Но, тем не менее, если, возвращаясь к празднику холостяка, если нас сейчас слышат такие мужчины, ну, значит, вам в данный момент так комфортно, правда? А если вы в поисках, то найти вам ту самую хорошую, самую лучшую. И сегодня еще Международный день пива. Международный день пива, да, 7 августа отмечается. Этот праздник появился в 2007 году в американском городе Санта-Крус и быстро стал международным. Сейчас его отмечают более чем в 80 странах мира, причем всегда в первую пятницу августа. Главная идея Международного дня пива – собраться с друзьями, поблагодарить пивоваров и барменов и попробовать новые сорта пива из разных стран. Ну, кстати, если говорить о фактах любопытных, то пиво считается одним из самых древних напитков в мире. Археологи находили свидетельства его приготовления возрастом более 6 тысяч лет. Ну, конечно, отмечать этот день лучше ответственно, помнить о мере. Поздравляю вас с праздниками!
1: СВХ плюс.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее?
2: Свежее.
1: И местное?
2: Верно.
1: Без добавок?
2: Без добавок.
1: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Ценолом в магазинах Юск. Чистка склада, скидки от 20 до 80% на мебель для дома и сада, на одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупай также на Юск.лв.
4: Lielais spīdējs Rīgā Pitirnieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
5: Cenas dzeltenas tiks kā.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут дожди, местами порывистый ветер, особенно на западном и восточном побережье. Температура воздуха от 18 до 23 градусов. В Лепе и Венспилсе без осадков и до плюс 20. В Даугавпилсе и Резекне без осадков 21-22. В Риге во второй половине дня возможен небольшой дождь 21-23 градуса.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Семейные палаты в Рижском роддоме – это платная услуга. В правительстве разногласия в вопросе золотых виз. Индиец обратился в полицию за травлю со стороны боксера и политика. В Риге полдень. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Семейные палаты на шестом этаже Рижского родильного дома являются платной услугой и никогда не финансировались из государственного бюджета. Поэтому некорректно связывать данную услугу с изменениями государственного финансирования, информирует Национальная служба здоровья. Рижский роддом уже сообщил, что палаты будут вновь доступны через две недели. А ажиотажем вокруг этого случая уже поспешили воспользоваться некоторые политики в преддверии предстоящих выборов. И министр благосостояния, и национальное объединение, которое призвало к ответу министра здравоохранения. Национальное объединение предлагает внести поправки в закон об иммиграции и отменить право на получение временного вида на жительство в обмен на инвестиции в созданные государством фонды. В партии отмечают, что цель инициативы – отказаться от так называемых «золотых виз», поставив во главу угла вопросы государственной безопасности и защиты национальных интересов. Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс выступил за сохранение принципа ВНЖ в обмен на инвестиции и представил в парламент свою версию поправок в иммиграционный закон. Так что внутри коалиции по этому вопросу есть явные противоречия. Руководство национальных вооруженных сил, а также министрам образования и здравоохранения следует обсудить, как улучшить систему физической подготовки и психологической устойчивости в школах, заявил министр обороны Равис Мелнис. Армия хотела бы видеть в своих рядах физически подготовленных людей. Вместе с тем необходимо понимать, что изменилось и наше общество. Нужно найти баланс между тем, как заинтересовать молодого человека поступить на службу в вооруженные силы и не отпугнуть его чрезмерными требованиями к физической подготовке и состоянию здоровья. Поэтому нам необходимо определить модель, которая будет выгодна системе образования, национальным вооруженным силам и самой молодежи, подчеркнул Мелнис. Сегодня в Риге в рамках практических учений по гражданской обороне специалисты самоуправления из ЗМСАРДЗЕ с использованием тяжелой техники будут сооружать противомобильные инженерные конструкции, предназначенные для затруднения передвижения противника в городской среде. Будет ограничено движение транспорта и пешеходов на участке улицы Оэра-Вацитис от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупита. Рижаны гостей столицы просят не беспокоиться, это только учение. Эксперты предупреждают о стремительном росте расизма и нетерпимости в Латвии, и это опасно для общества. Живущий в Латвии более 9 лет индийский блогер Гакул после гневных комментариев в свой адрес и видео, созданного искусственным интеллектом, на котором латвийский боксер Кристап Зутис бьет кнутом темнокожего, а затем самого Гакула, и после того, как этим видео поделилась депутат Рижской думы от национального объединения Лиана Ланга, подал на них заявление в полицию. В госполиции порталу ЛСМ подтвердили, что получили заявление. Одно направлено в службу государственной безопасности для экспертизы, а по второму начата ведомственная проверка в связи с высказываниями конкретного лица в адрес заявителя. Жара в Латвии отступила, и в ближайшие выходные погода будет умеренной. В субботу местами пройдут дожди. В воскресенье в основном без осадков, и температура воздуха днем от плюс 18 до 23. На следующей неделе погода будет переменчивой, особой жары не ожидается. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в целом в августе температура воздуха и количество осадков будут близ близки к климатической норме. А если посмотреть дальше, осенние и зимние месяцы ожидаются теплее обычного, при этом наиболее дождливая и ветреная погода, вероятно, придется на ноябрь и декабрь. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
3: СВХ плюс.

0: и 12 минут. Всем потрясающего настроения, кто сейчас отправляется на обеденный перерыв тоже. Хочу, чтобы все у вас получилось. А главное, что вы нашли на это время, потому что часто бывает, что заработавшись, мы забываем отправиться для того, чтобы покушать. А обед – это крайне важный прием пищи. Поэтому еще раз вам приятного аппетита. Ну, а я хотела бы перенестись прямо сейчас в Кулдыгу и назвать имя Арвис Спруц. Вообще замечательный человек, потому что он уже дважды рекордсмен книги рекордов Гиннесса. И в данный момент спортсмен завершает тяжелейший 7-дневный заезд на 4000 километров, который, кстати, организован в поддержку детей. И вот именно сегодня пройдут праздничные мероприятия в Кулдыге, в квартале на улице Кальку. Если вы где-то там по соседству, то с 16 стартуют интерактивы от официальных спонсоров. Зрители смогут вживую наблюдать за последними часами рекордного заезда. В 19.30 начало основной торжественной части, а в 19 чествование Арвиса Спруда на финише и объявление итоговой суммы, собранной в ходе благотворительной акции. Напомню, что Спруда отправился в путь в последний день июля, и главная цель этого испытания на выносливость и силу воли – сбор средств для программы СОС детских деревень «Калны Ампари, преодолевая горы». Арвис Спруда – это учитель спорта, ультрамарафонщик и автор проекта «SPMRS. Будь примером». Ну, действительно, человек, который вдохновляет и является примером. В 2025 году он стал лауреатом высшей спортивной награды Латвии «Трис Звайгжню Балва» в номинации «Учитель года по спорту». Кстати, на счету велосипедиста уже есть два мировых рекорда Гиннесса по 7-дневной езде. Предыдущий результат Спруда установил в 2024 году, преодолев более 3819 километров. Но если быть точными, то 3819 километров, 86 метров. Вот такой вот он человек замечательный, Арвис Спруда. Очень гордимся.
1: СВХ+.

0: 23 минуты, мы тоже с нашими слушателями обмениваемся лайками. Когда вы присылаете какие-то интересные фотографии, то я тут выбираю не только пальчик вверх, так скажем, но и сердечки, и другие реакции. Извините, немножко, по-моему, кондиционер все же дает о себе знать. Я надеюсь, голос совсем не пропадет за выходные дни, пока вроде ничего. Но, тем не менее, есть силы рассказать вам о самых нелепых изобретениях этого года. И эту информацию как раз-таки прислал наш постоянный слушатель Сергей, которому я поставила лайк. Спасибо, Сереж. Вот самым нелепым изобретением этого года стал гаджет для тихого крика в офисе. Называется он SkyTED. Это, представляете, специальная звукоизолирующая маска. Ты надеваешь такую маску, которая позволяет сотруднику громко ругаться или кричать от стресса прямо за рабочим столом, не издавая для коллег ни звука. То есть надеваешь такую маску и как, ну, всех по матушке. В общем, бывает, да, состояние раздражения, особенно когда что-то не получается или что-то не успеваешь. Еще, если говорить о нелепых изобретениях этого года, сон за деньги. Японская компания представила вертикальные капсулы для сна прямо в офисах. Теперь сотрудники могут спать стоя, напоминая офисных зомби. Руководство уверяет, что это повышает продуктивность, и работники просто рады, что можно законно закрыть глаза. Но вот это изобретение я бы не назвала нелепым. По-моему, очень даже ничего. Я, например, не отказалась бы после эфира вздремнуть какой-то часик, пусть и вертикально. И еще одно изобретение интересное, которое заставит улыбнуться. Робот-подушка Фафали. Называется так или Фуфули? Не, Фуфули как-то так звучит. Не очень. Это можно кого-то в телефоне переименовать на Фуфули. Фафали. Это такая большая мягкая подушка. Имитирует человеческое дыхание. Она то сжимается, то расширяется. И по задумке инженеров, человек должен обнимать ее во время стресса, чтобы синхронизировать свой пульс вот с этой вот подушкой. Выглядит это так, будто в руках бьется живое инопланетное существо. Но у нас для этого в студии радиостанции СВХ Плюс есть такой кот, который, он, его можно и пожамкать, и пообнимать, и как подушечку использовать. Он не живой, но как будто на самом деле вот так пристально смотрит левым глазом. Что это тут у вас происходит? Желаю вам завершить эту трудовую неделю без особого стресса. Осталось не так много времени, и уже можно будет окунуться в полноценный уикенд.
1: СВХ Плюс.

самых желанных, но до которых все никак не доберутся изобретатели. Например, гаджет мечта автовладельца — фако-отражатель. Да, ну, очень интересно. Это вы имеете в виду про средние пальцы, что ли? Ну, их не очень хорошо заметно. Кстати, насчет изобретения, вот наша радиослушательница Кристина прислала такую штучку, я вначале не поняла, что это такое, какое-то сердечко, какая-то палочка. Оказывается, это музыкальный леденец Lollipop Star. Он действительно выглядит почти как обычный чупа-чупс, но внутри ручки спрятана электроника. Музыка передается через вибрации челюсти, и получается концерт во рту. Придумают тоже, для чего это. Ну вот, пишет Кристина дальше, рассуждает, что раньше дети просили купить им наушники, и теперь родители будут говорить: не ешь музыку перед ужином. Ну, интересно. Да, безусловно, гаджеты нам очень помогают, но и слишком часто их использование и уход от реальности так себе. Особенно летом. Особенно летом, но когда дети сидят в телефоне, вместо того, чтобы отправиться погулять, да даже если когда дождь идет, по лужам побегать, в салки-догонялки, в резиночки. Я тут, помню, спросила одну девочку, говорю: а вы в резиночки прыгаете? Она на меня так посмотрела.

0: посмотрела, ну, она про другие резиночки подумала. Ну, ладно, хотя рановато еще в 16. О погоде. Сегодня переменная облачность. Сегодня при желании можно будет промочить ноги, потому что местами пройдут дожди, а еще и порывистый западный ветер. Температура воздуха по стране от 18 до 23. В Лепе и Венспилсе без осадков и до плюс 20. В Даугавпилсе и Резекне без осадков плюс 21-22. В Риге сегодня во второй половине дня мы предупреждаем, возможен дождь. Поэтому зонтик возьмите. И плюс 21-23.
1: СВХ плюс.

0: музыка для всех.
1: Ночью напролет нас бежала луна. Нежно напоет, она слава.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай. Между чувствами
0: только твоя музыка.

в августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.

0: календаре. Кто-то возвращается из отпуска, кто-то наоборот отправляется в отпуск. Кстати, президент Латвии Эдгар Ринкевич с субботы, вот завтрашнего дня, 8 августа, будет находиться в ежегодном отпуске, сообщили в канцелярии. И отпуск нашего президента продлится до следующей субботы, 15 августа. Ну что, желаю хорошо отдохнуть. Дождик уже начинается во многих районах нашей страны и столицы. Вот радиослушатель Сергей написал, что у нас капает. Я очень рада, Сереж, только уточните, где у вас капает дождик. И также Кристина написала, что в Скулте пару капель, но, по-моему, планируется дождь. Да, действительно, как я уже говорила, дождь планируется и ожидается по всей стране. В Риге во второй половине дня, и уже тут тоже накрапывать начинает, поэтому возьмите обязательно с собой зонтики. Если заглянуть в будущее, недалекое, но вот завтрашнее, например, в субботу тоже во многих регионах пройдут кратковременные дожди и местами грозовые ливни. Минимальная температура в ночь на субботу 10-15, на побережье до плюс 17. Завтра днем воздух прогреется до 18-23, а вот в воскресенье осадков не ожидается. Ночь, правда, будет на 1-3 градуса прохладнее, чем в субботу, а вторая половина дня теплее. Добрый день, в Риге моросит, пишет Юрий. Да, в Риге моросит местами. В каком районе Риги вы в данный момент находитесь? 12 часов и 47 минут. Тем не менее, лето продолжается.
1: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: СВХ+.
1: Сегодня ночью в Латвии будет облачно, местами дожди, ветер слабый, температура воздуха от 12 до 17 градусов. Завтра днем переменная облачность по центральным и восточным районам, временами дожди, температура воздуха от плюс 17 до 23. В Лепе и Венспилсе без осадков до плюс 20. В Даугавпилсе и Резекне к вечеру дождь до 22. В Риге во второй половине дня дождь плюс 20-21 градус.
0: Радио СВХ+.

0: Американская разведка предупреждает, что растет риск нападения России на страны НАТО. В правительстве разногласия по вопросу золотых виз. В ближайшие дни жаркой погоды в Латвии не ожидается. В Риге час дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Новые доклады американской разведки свидетельствуют, что Россия может предпринять ограничительную атаку на страны НАТО, начиная с осени этого года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Угроза варьируется от кибератаки на страну НАТО или отправки неопознанных вооруженных групп для оккупации территории до ограниченного вторжения на восточный фланг Альянса. Вероятность самого экстремального сценария ограниченного наземного вторжения низка, но она растет. По словам экспертов, такой шаг всегда считается маловероятным, потому что он задействовал бы пятую статью договора о НАТО. Но ситуация изменилась, так как президент России Владимир Путин все более стеснен в действиях в Украине и испытывает внутреннее давление, говорят источники. Руководству вооруженных сил, а также министрам образования и здравоохранения следует обсудить, как улучшить систему физической подготовки и психологической устойчивости в школах, заявил министр обороны Раевис Мелнис. Армия хотела бы видеть в своих рядах крепких, физически подготовленных людей, но нужно понимать, что изменилось и наше общество. Нужно найти баланс между тем, как заинтересовать молодого человека поступить на службу в вооруженные силы и не отпугнуть его чрезмерными требованиями к физической подготовке и состоянию здоровья, подчеркнул Мелнис. Сегодня в Риге в рамках практических учений по гражданской обороне специалисты самоуправления из МСАРДЗе с использованием тяжелой техники будут сооружать противомобильные инженерные конструкции, предназначенные для затруднения продвижения противника в городской среде. Будет ограничено движение транспорта и пешеходов на участке улицы Ойера Вацитиса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупита. Рижан и гостей столицы просят не беспокоиться. Это только учение. Семейные палаты на шестом этаже Рижского родильного дома являются платной услугой и никогда не финансировались из государственного бюджета. Поэтому некорректно связывать данную услугу с изменениями государственного финансирования, информирует Национальная служба здоровья. Рижский роддом уже сообщил, что палаты будут вновь доступны через 2 недели. А ажиотажем вокруг этого случая уже поспешили воспользоваться некоторые политики в преддверии предстоящих выборов. Национальное объединение предлагает внести поправки в закон об иммиграции и отменить право на получение временного вида на жительство в обмен на инвестиции в созданные государством фонды. В партии отмечают, что цель инициативы – отказаться от так называемой практики золотых виз, поставив во главу угла вопросы государственной безопасности и защиты национальных интересов. Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс выступил за сохранение принципа ВНЖ в обмен на инвестиции и представил в парламент свою версию поправок в иммиграционный закон. Жара в Латвии отступила, и в ближайшие выходные погода будет умеренной. В субботу местами пройдут дожди, в воскресенье в основном без осадков, и температура воздуха днем от плюс 18 до 23. На следующей неделе погода будет переменчивой, особой жары не ожидается. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в целом в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к климатической норме. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Добрый день! Сегодня пятница, замечательная пятница, 7 августа. Надеюсь, ваше настроение хорошее, ваше самочувствие отличное. У меня так точно. Вот компания ВПВ «Балтик», вам большой привет. У вас сегодня праздник. Я немножко не поняла, вы хотите, чтобы я сейчас поздравления зачитала? В принципе, у нас программа поздравлений после 15. Димхаров зачитывает ваши сообщения и играет песни. Уточните, пожалуйста, то, что сегодня у вас мега празднично, это мы уже поняли, и мы очень-очень за вас рады. Также большое спасибо Армансу, он пишет: «Пирмс Милгравия Тилта, полицейс Буссар Радару, узведатес Годиги». Ну, Арманс, лес палдес йумс пар информацию. Если вы также располагаете дорожной информацией, напомню, что ее сообщить можно на номер 25452525. Причем сделать это не только в виде текстового сообщения, можно отправить и голосовое. Что-то давно ваших голосов я не слышала. Всем еще раз прекрасной пятницы. Скоро будем выбирать финального финалиста для того, чтобы разыграть в этом финале 2 билета на концерт группы «Сплин».
2: СВХ Плюс.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт LKPP.LV.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Вау! Ничего себе предложение! Пылесос Керхер ВД-3 59,99. Индукционная плита Электролюкс 279 евро. Стиральная машина Беко на 6 килограммов 219 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
6: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
7: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
8: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 centi. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтерия «Вера»
10: Прежнего.
9: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера» Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтерия.

0: сейчас и у Евгения, и Илзы. Напомню, что в компании ВПВ «Балтик» сегодня праздник, день рождения сразу двух человек. Поздравьте, пожалуйста, Евгению и Илзы с днем рождения. Поздравляют коллеги. Итак, Снежанна, здравствуйте. Две Натальи, привет. Елена, Юлия, Светлана, Рита, Алиса, Илья в цветнике. К нему присоединяется Вадим, Михаил, Виталий и наш биг босс Алексей. Поздравляем вас, девчонки. Оставайтесь такими же очаровательными. Чаще улыбайтесь. Пусть биг босс вас тоже радует. Вот. Ну и, безусловно, классно отметить, как совпало, что пятница удивительно. То есть можно себе позволить уже сейчас, наверное, отмечать праздники, если босс не против. А я думаю, что Алексей только за. Правда, Алексей? Вот, вы молодец. Вас очень-очень ценят и любят коллеги. 13 часов и 21 минута. От Виктора получила сообщение. Большая пробка на Карле Улмане Гатве от Вены и Базгатве до Лепойс в сторону Юрмалы. И Арманс, напомню, написал, что Пирмс Милгравья Тилта полицейс бус ар радару узведатес годиги. Большое спасибо вам за дорожную информацию. Так, у нас как-то там так шумно, вот опять человек вышел, знаете, с этой, я уже жаловалась на него, он ходит вот с этой пушкой такой воздушной, и чем он занимается, не понимаю. Такое ощущение, что он рандомно куда-то дует, ладно бы листья какие-то, или еще траву скошенную. Он просто ходит, как, не знаю, этот Ghostbusters, куда направляет, я не понимаю. Так что я пойду закрою окно для того, чтобы нам ничего не мешало сегодня выявить еще одного финала. Листа. И напомню, что два билета на концерт группы «Сплин» мы сегодня разыграем обязательно. А пока давайте послушаем одну из композиций в исполнении Александра Васильева «Романс».
1: И лампа не горит,

А музыканты во главе с Александром Васильевым выйдут на сцену концертной площадки «Вандерсала». Начало выступления в 20:30, но можно будет приехать и пораньше, потому что для зрителей двери откроются уже в 6 вечера, ворота, я бы сказал. За более чем 30 лет существования группа «Сплин», безусловно, стала одной из самых узнаваемых рок-групп. У каждого своя любимая песня группы «Сплин». Организаторы обещают большой сольный концерт с главными хитами и композициями разных лет, в том числе будут и свежие песни. Поэтому, если вы давно хотели услышать «Сплин» вживую или просто соскучились по атмосферному року с узнаваемым голосом Александра Васильева, то начало сентября, 5 число, прекрасный повод взглянуть в «Вандерсала». Ну и, кстати, вот здесь тоже поклонник группы «Сплин» Александр прислал, вообще вначале не понял, а это, представляете, даже есть автограф от Александра Васильева. Здесь написано «Саше от Саши». И вот подписано «Гранатовый альбом». Ну, как для поклонника, это круто, действительно. А, Саш, я вас поздравляю. Ну, сегодня пятница, знаете, я решила, как-то мы уже подустали под конец недели, тут и фантазировать и так далее. Если вы хотите вот попасть в список финалистов, последнее местечко здесь образовалось, и побороться за билеты на концерт группы «Сплин», которую я разыграю, напомню, уже сегодня. Давайте вот просто напишите в WhatsApp на номер 25452525, какая песня группы «Сплин» ваша самая любимая. Ну и потом с помощью генератора случайных чисел мы определим как бы финалиста среди всех участников, потому что здесь сложно, кто лучше, кто хуже. Единственное, можно будет понять и сделать вывод, какая композиция наберет больше голосов, что ли, ну, какую чаще упомянут наши радиослушатели СВХ+. Итак, напишите на номер 25452525 название вашей самой любимой песни группы «Сплин». Спасибо, жду.

мой коллега Зимхаров тоже устроит финал сегодня в своем эфире и разыграет два билета на концерт группы «Мумитролль». Еще один коллектив, который любят, который ценят, песни которого знают наизусть. Ну, а сегодня, возвращаясь к конкурсу и к возможности попасть в список финалистов, я решила просто спросить у наших радиослушателей, как называется ваша любимая песня группы «Сплин». Ну, давайте выясним. Александр, Орбит, Оскар, Оркестр, Павел, Дочь самурая, Карина, Выхода нет. Вот у меня это любимая песня. Сергей, Выхода нет. Вадим, Черная Волга. Роман, Новые люди. Наталья, Орбит без сахара. Дальше у нас вот тоже девушка очень симпатичная, здесь имя, к сожалению, не указано. Выхода нет. Иван, Англо-русский словарь. Сергей, Выхода нет. Антоша, Дочь самурая. Ольга, Выхода нет. Ян, Выхода нет. Мишка, Выхода нет. Зефирка, Мое сердце. Дальше

Выхода нет. Это Натулечка пишет. Кирилл, выхода нет. Диана, мое сердце. Дальше. She's kind. I'm sorry if I'm wrong pronouncing your name. But how are you? Как вас зовут? Напишите по... Новые люди! Наташа, пил, курил. Константин, дочь самурая. Андрей, мое сердце. Мария, романс. Алина, выхода нет. Владимир, дочь самурая. Алла, мое сердце. Инара, выхода нет. Влад, орбит, без сахара. Татьяна, мое сердце. Сергей, романс. Роман, рай в шалаше. Лидия, орбит, без сахара. Дальше еще романс тоже упомянули. Марина это написала. Встречная полоса у нас. Любимая песня Валдеса группы Сплин. Анна, выхода нет. Сашка Феллини, Гита, новые люди. Леонид, мое сердце. Вадим, про Гарри Поттера. Наталья, выхода нет. Игорь и топой. Юлия, орбит без сахара. Влад, выхода нет. Александр, гни свою линию. И в смс-ках тоже орбит. Орбит без сахара. Выхода нет. Мое сердце. Орбит без сахара. Орбит без сахара. Орбит без сахара. Орбит без сахара. Вот много орбита у нас здесь. Спасибо, спасибо огромное всем. Так, прием завершен. Много вы прислали. Теперь мне нужно во время музыкальной паузы сосчитать количество участников и потом определить уже финалиста.

0: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: В августе в аптеках «Апотека» скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику «Авене» и 45% на солнцезащитную косметику «Бабе» и «Издин». Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. «Апотека».
4: Вау! Ничего себе предложение! Подвесное кресло «Домолетти» 79,99. Шестиместный комплект садовой мебели 299 евро. Катушка с шлангом «Гардена» всего 199 евро. «Касинукай». Предложение действует до 12 августа в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
7: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
8: Музыка для всех. Все так и случилось, как мы не хотели.
9: Только хиты.
10: Твоя музыка.

0: радио, которое рядом.
1: 13 часов и 43 минуты. Итак, давайте подведем итоги нашего конкурса. 58 слушателей приняли в нем участие, прислали название своей любимой песни группы «Сплин». И я запустила генератор случайных чисел от 1 до 58. Нажала «Generate», и он мне выдал 32. Соответственно, я считала сверху вот 32. И так получилось, что сегодня финалист, уж извиняюсь за тавтологию, у нас Кирилл. Кирилл, номер телефона заканчивается на 0246. Кирилл написал, что его любимая песня группы «Сплин» — «Выхода нет». Впрочем, здесь я параллельно также посчитала, «Выхода нет» практически вровень шла с песней «Орбит» без сахара. То есть это две самые любимые композиции слушателей радио СВХ+, также «Мое сердце», «Новые люди», «Дочь самурая». Некоторые из наших радиослушателей называли какие-то, ну, совсем личные песни, так скажем, не популярные, ну, среди, как правильно выразиться. Но вот есть такие песни, которые знают все, даже люди, кто не углубляется особенно в творчество группы и коллектива. А вот, скажем, Иван наверняка переслушал «Сплин» вдоль и поперек, назвал англо-русский словарь. Действительно, очень красивая композиция со смыслом. Наташа вспомнила «Пил Курил». И тоже Феллини здесь проскочил у нас. И Топа, и вот Игорь туда. Ну, давайте сейчас, прежде чем я подготовлюсь к финальному розыгрышу, послушаем композицию, которая набрала больше всего голосов от наших радиослушателей.
2: Она жует свой орбит без сахара.

0: успела всех финалистов отправить в папку «Избранная» на тот случай, ну, кто выпадет, тому буду пытаться дозвониться. Приготовила также здесь. Вот они, вот они! Вот они там, шарики. Кстати, финалистов у нас 6, да, вот так вот случилось, потому что во вторник равное количество радиослушателей поддержали как Александра, так и Игоря. Итак, давайте по номерам. У нас номер 1 – это Виктор, номер 2 – Александр, номер 3 – Игорь, номер 4 – Неллия, номер 5 – слушатель с ником Лайм, и номер 6 сегодня получает Кирилл. Итак, давайте, кто же отправится абсолютно бесплатно на концерт группы? Так, я не подсматриваю, а то я прям тут смотрю. Нет, не подсматриваю, чтобы все было по-честному. Чтобы все было по-честному, у нас на концерт группы «Сплин» отправляется человек с номером 2. Это Александр! Александр, я вас поздравляю, Александр! Сейчас попробую набрать Александру. Может быть, у меня получится. Может, он сможет поднять трубку. Но так или иначе, Александр пойдет уже на концерт. Так, он участвовал у нас как раз-таки во вторник. Да, участвовал во вторник. Сейчас дозваниваюсь до Александра. Александр, поднимайте трубку! Хочется услышать ваш голос. Ну, еще раз хочу сказать, что если вдруг там Александр очень занят и поднять не сможет телефон, так вот сошлись звезды. Ну, вот Саша что-то не хочет поднимать телефон. Ну, бывает так, что у людей нету оповещений, мы же по WhatsApp звоним. Хорошо, ладно, не услышала я Александра, но самое главное, даже если он меня вдруг сейчас не слушает радио, билеты отправятся этому человеку. Поздравляем, концерт обязательно должен быть классным. 5 сентября, напомню, у Вандерсала. Начало выступления в 20:30. Приходите, слушайте, пойте. Группа «Сплин» споет все свои самые яркие хиты и, конечно же, новые композиции. Встречаемся на концерте уже 5 сентября.
1: Летние прогулки под СВХ плюс.
2: Лето на плюсе.
1: Лето. Лето на плюсе.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
4: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši! Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
7: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH Plus un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio at daudzveidība.lv.
8: Tā
1: SVH+.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня ночью в Латвии облачно, местами дожди, ветер слабый, температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра днем переменная облачность по центральным и восточным районам, временами дожди. Температура воздуха от 17 до 23. В Лепе и Венспилсе без осадков и до 20. В Даугавпилсе и Резекне к вечеру дождь до 22. В Риге во второй половине дня дождь и 20-21 градус.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Американская разведка предупреждает, что растет риск нападения России на страны НАТО. В правительстве Латвии разногласия в вопросе золотых виз. В ближайшие дни жаркой погоды в Латвии не ожидается. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Новые доклады американской разведки свидетельствуют, что Россия может предпринять ограниченную атаку на страны НАТО, начиная с осени этого года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это может быть как кибератака, так и отправка неопознанных вооруженных групп для захвата территории. Вероятность самого экстремального сценария ограниченного наземного вторжения на восточном фланге НАТО маловероятна, но риски растут. Ситуация изменилась, так как президент России Владимир Путин все более ограничен в действиях в Украине и испытывает внутреннее давление, говорят источники в американской разведке. Армия хотела бы видеть в своих рядах крепких, физически подготовленных людей, но нужно понимать, что изменилось и наше общество. Поэтому руководству вооруженных сил, министрам образования и здравоохранения следует обсудить, как улучшить систему физической подготовки и психологической устойчивости в школах, заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис. Нужно найти баланс между тем, как заинтересовать молодого человека поступить на службу в вооруженных силах и не отпугнуть его чрезмерными требованиями к физической подготовке и состоянию здоровья, подчеркнул Мелнис. Семейные палаты на шестом этаже рижского роддома являются платной услугой и никогда не финансировались из государственного бюджета. Поэтому некорректно связывать данную услугу с изменениями государственного финансирования, информирует Национальная служба здоровья. Рижский роддом уже сообщил, что палаты будут вновь доступны через 2 недели. Национальное объединение предлагает внести поправки в закон об иммиграции и отменить право на получение временного вида на жительство в обмен на инвестиции в созданные государством фонды. В партии отмечают, что цель инициативы – отказаться от так называемой практики золотых виз, поставив во главу угла вопросы государственной безопасности и защиты национальных интересов. Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс выступил за сохранение принципа ВНЖ в обмен на инвестиции и представил в парламент свою версию поправок в иммиграционный закон. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в Сейм. Единственное исключение – сторонники партии прогрессивных Центра согласия и развития Латвии, следует из опроса, проведенного компанией СКДС. Наиболее всего рост иммигрантов раздражает сторонников Национального объединения, партии Гобземса и партии «Мы меняем правила». Доля сторонников других политических партий, которых беспокоит рост мигрантов, составляет более чем 60-70%. Жара в Латвии отступила, и в ближайшие выходные погода будет умеренной. В субботу местами пройдут дожди, в воскресенье в основном будет без осадков, а температура воздуха днем от 18 до 23 градусов. На следующей неделе погода будет переменчивой, особой жары не будет. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в целом в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к климатической норме. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Labdien! Esmu profesors Ulds Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
1: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lazera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: Плюс, Полина Кузьмина.
1: Обороты дня, СВХ Плюс, твоя броня.
2: Доброго дня всем нашим радиослушателям. Пятница, 7 августа. Потрясающий день, замечательный. Вот кто там ныл и жара, устал. Вот вам, пожалуйста, подарочек от природы. Сегодня и прохладнее, сегодня и вот уже тут тучи, где-то уже и моросит дождик. И вот выходные тоже, суббота будет дождливой. Самый, ну если брать выходные дни, из двух дней самый солнечный будет воскресенье. А, кстати, вот у нас есть весточка из Венспилса. Там слушают радиостанцию СВХ+. Это крайне приятно. Пишут, что там ветрено, но без дождя. Спасибо вам за сообщение. К сожалению, вот без подписи. Приветствую всех наших радиослушателей. Еще часик вместе с вами. Потом уже здесь появится Димхаров. И начнется программа поздравлений. Хорошие новости. Кстати, насчет поздравлений. Смотрите, близнецы. Как вам кажется, могут ли близнецы родиться в разные месяцы? Могут. И вот именно такой редкий случай недавно произошел в немецком Бремене. Девочки появились на свет с разницей всего в 26 минут. Старшая Мира родилась 31 июля в 23 часа 49 минут. А младшая Яра уже 1 августа в 0 часов 15 минут. То есть получается, что девчонки будут отмечать дни рождения в разные даты и даже в разные месяцы, хотя разница между ними всего полчасика. Акушерка клиники назвала это редким и по-настоящему чудесным событием. К счастью, обе малышки абсолютно здоровы, уже отправились домой. Ну а родителям остается только готовиться к двум праздникам подряд каждый год. Вот такая приятная история из Германии.
3: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас на стабо.
0: СВХ Плюс.
4: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность.
3: Но нет.
4: К таким, как ты,

0: топ не запал на такую.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Дамас и кунги, шейд шармс, жакс шармс. Гада ногали нау тикай датуми, та и святку сайута. Я юсу узнямумс вел мекле гада ногалес исто вакару, ляует мне тейко патиеси элеганту. Я-я, тас тешам ир манц кабаре. Юсу узнямума вакару вар парвест пар исто нотикуму. Кабаре пикало. Резервейет йо тагад, йо лабакие датуми. Пазуд пирмие. Вайрак Cabaret.lv.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas лимиты Bloom Luminor LV.
7: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые Шкода. Да, это правда. Только сейчас в Scandi Motors, официальном дилере Шкода в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный Кодиак, элегантную Октавия, динамичную Скала или полностью электрический Элрок. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors, Лейлербес 32. Время пересесть на новую Шкода.
8: Шкода.
9: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 eiro. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
11: Прежнего».
10: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Прежнего», 12 августа, концертный зал Дзинтере.

красавцы, здравствуйте, 14:19, надеюсь, вам все нравится. Вот как вам такой термин, он неофициальный пока, но думаю, что могут скоро и лечить и психоз. Сейчас расскажу о чем я. Ну, искусственный интеллект становится частью нашей повседневной жизни, используем его кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, но психологи уже бьют тревогу и предупреждают, чрезмерное доверие нейросетям может быть опасным. Специалисты уже используют неофициальный термин ИИ. Психоз. Речь идет о случаях, когда человек перестает критически оценивать ответы программы, воспринимает их как единственную истину, отдаляется от близких, принимает важные решения, полагаясь только на советы искусственного интеллекта. По словам психолога Роберта Чеплера, проблема в том, что нейросеть может невольно поддерживать ошибочные убеждения человека, ведь ее задача — вести диалог, а не ставить диагнозы или оценивать психическое состояние. При этом, как я уже сказала, официального диагноза психоз искусственного интеллекта пока не существует. Если человеку действительно нужна помощь, врачи диагностируют уже известные психические расстройства. Эксперты напоминают, искусственный интеллект – полезный помощник, но не замена врачам, психологам и здравому смыслу. Поэтому общаться с искусственным интеллектом стоит с интересом, но без слепого доверия. Доверяй, но проверяй, даже в случае искусственного интеллекта. 14:21. Всем еще раз привет и отличного пятничного настроения желает радиостанция СВХ+. Движемся вперед!

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Малезанова, ты такой странный. Малолез, знаешь, я устала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

ощущение, как в первый раз, меня часто не покидает на самом деле. Всегда, как в первый раз, волнуюсь, когда выхожу в эфир, хотя делаю это много-много раз. Вот. Но благодаря вам, дорогие радиослушатели, все волнение куда-то уходит. Расслабляюсь и работаю, хотя скоро мое эфирное время на сегодня подойдет к своему завершению. Но вот Сергей прислал очень интересный топ самых желанных, необычных изобретений, которых еще нет.

0: дальше еще вот необычное изобретение. Записыватель и плеер сновидений. О, это интересно. Концепция – прибор, фиксирующий нейронную активность мозга во время фазы быстрого сна и декодирующий ее в видеофайл высокого разрешения. Почему же все ждут, но люди смогли бы пересматривать самые яркие, сюрреалистичные или творческие сны, делиться ими в социальных сетях, ну, конечно, еще и с нами поделиться, или анализировать их с психотерапевтами. Вот мне в последнее время такие сны снятся. Мне вообще стыдно перед самой собой становится. И врачу бы даже было стыдно их рассказать. Еще ждут, вот, я бы с удовольствием хотела такой гаджет, декодер мыслей и языка животных. Концепция, такой портативный переводчик на базе искусственного интеллекта и биодатчиков, транслирующий эмоции, намерения и сигналы нервной системы домашних питомцев в понятные человеческие фразы. Почему же ждут? Ну, чтобы точно знать, что именно тревожит питомца, когда он плохо себя чувствует, или о чем он думает, смотря в пустую стенку, например. Ну, когда тревожит, действительно, вот смотришь иногда на собаку, она прям в глаза смотрит, я не могу, даже сейчас могу расплакаться, наверное. И если у нее что-то болит, ты не понимаешь, что у нее болит, сказать не может, это да. Но... Например, у меня была кошечка, она прожила почти 22 года. И вот она у меня появилась, когда я стала жить отдельно, в 19 лет. И вот, собственно, такой громадный период этой жизни. Если бы эта кошка могла говорить, не дай бог, она могла бы столько рассказать. Этой информацией могла бы воспользоваться не только я, так что лучше их не понимать. Ну и еще молекулярный синтезатор еды, репликатор, такой кухонный прибор, создающий любое блюдо за считанные секунды из универсальных картриджей с базовыми белками, жирами, углеводами и ароматизаторами. Вот такая концепция. Ждут, почему вот этот вот репликатор, полное исчезновение необходимости готовить, мыть посуду и выбрасывать испорченные продукты при сохранении идеального баланса калорий и нутриентов. Ну а вот, вот это вся, весь этот ритуал, наоборот, когда ты что-то готовишь, или тебе приготовили, положили вот этот супчик, налили борщ тебе в тарелочку, вот этот аромат из него исходит, сметанки, ешь, вот процесс еды, это же, ну как без этого, вообще неинтересно. И спать тоже 6-8 часов, если рядом любимый человек, да, а тут тебя выключили на 15 минут, проснулся через 15, хорошо, ты бодрый, но особого кайфа от этого я бы не получил, наверное. Тем не менее, понятно, что современные технологии упрощают нам жизнь, а также возможность общаться с людьми, которые находятся даже далеко. Вот, например, наш постоянный слушатель Андрей нам пишет из Германии. Здесь у нас есть Владислав, передает привет из Финляндии. Благодаря современным технологиям нашу радиостанцию можно слушать в любой точке земного шара. И также еще один привет я хочу передать радиослушательнице. Ее тоже зовут Полина. Она в данный момент находится в Вене. Полина, очень приятно. Приятно, что вы нас там слушаете. Прекрасного вам дня.
1: СВХ плюс.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: совсем скоро. Кажется, тут Дим Харов совсем рядом, рядом с вами. Я хочу пожелать своему коллеге классного эфира. Ну, а свой я завершаю и тоже вот успокоилась я, потому что переживала. Разыграли мы сегодня два пригласительных билета на концерт группы «Сплин» среди финалистов недели. И очень хотела поздравить в прямом эфире Александра, который выиграл, но как-то вот и не дозвонилась до него. И потом, когда отправила билеты, знаете, как в WhatsApp, там всего одна галочка была, ну, как будто даже не доходили сообщения. И вот, теперь понятно, почему Александр не мог поднять трубку, но он вышел на связь и записал мне голосовое.
1: Полиночка, огромнейшее спасибо. Очень жаль мне тоже, что я не смог поднять. Просто я в рейсе, в дальнобое, в Италии. Я, видно, выходил на загрузки, не услышал. Очень жаль. Но огромное спасибо. Я счастлив. Хорошего дня. До связи.
0: Спасибо, Александр, большое. Спасибо. Грация, раз вы там в Италии. Все, теперь я могу выдохнуть. Действительно, все планы на сегодняшний эфир, все сбылись, произошли. Огромное спасибо вам, дорогие радиослушатели, кто со мной провел, может быть, все 4 часа, кто меньше. Тем не менее, было очень приятно осознавать, что вы здесь, вы рядом, а мы здесь тоже, мы тоже вместе с вами рядом. Я желаю вам удивительных выходных. Пожалуйста, наполните силами. Обязательно съешьте что-нибудь супервкусненькое. Встретьте приятных людей. Или, может быть, банально, выспитесь. И там, как многие пишут, мой любимый выходной — это под пледиком сериальчик и что-нибудь вот вкусненькое. Ну, и такое тоже приветствуется. В общем, самое главное, чтобы вы отдохнули и в замечательном настроении приступили к новой неделе, когда мы с вами и встретимся. Правда, 10 числа, в понедельник, меня не будет. Дианочка Саулы будет с 11 до 15. Я прощаюсь с вами до вторника. Вот. А почему меня не будет? Потому что еду опять в Таллин на концерт группы The Cure. Так что поделюсь с вами впечатлениями уже на будущей неделе.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
2: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bunecības ABC.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью в Латвии будет облачно, местами дожди, ветер слабый, температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра днем переменная облачность, по центральным и восточным районам временами дожди, температура воздуха от 17 до 23. В Лепе и Венспилсе без осадков до 20. В Даугавпилсе Резекне к вечеру дождь до 22. В Риге во второй половине дня дождь и плюс 20-21 градус.
0: Радио СВХ плюс.

0: Американская разведка предупреждает, растет риск нападения России на страны НАТО. Сторонники большинства политических партий в Латвии недовольны ростом числа мигрантов. В ближайшие дни жаркой погоды в Латвии не ожидается. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Новые доклады американской разведки свидетельствуют, что Россия может предпринять ограниченную атаку на страны НАТО, начиная с осени этого года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это может быть как кибератака, так и отправка вооруженных групп без опознавательных знаков, так называемых «зеленых человечков» для захвата территории. Вероятность самого опасного сценария ограничена. Ограниченного наземного вторжения на восточном фланге НАТО маловероятно, но риски растут. Ситуация изменилась, так как президент России Владимир Путин все более ограничен в своих действиях в Украине и испытывает внутреннее давление, говорят источники в американской разведке. Армия хотела бы видеть в своих рядах крепких, физически подготовленных людей, но нужно понимать, что наше общество изменилось. Поэтому руководству вооруженных сил, министрам образования и здравоохранения следует обсудить, как улучшить систему физической подготовки и психологической устойчивости в школах, заявил министр обороны Латвии Райвис Мелнис. Нужно найти баланс между тем, как заинтересовать молодого человека поступить на военную службу и при этом не отпугнуть чрезмерными требованиями к физической подготовке и состоянию здоровья, подчеркнул Мелнис. Национальное объединение предлагает внести поправки в закон об иммиграции и отменить право на получение временного вида на жительство в обмен на инвестиции в созданные государством фонды. В партии отмечают, что цель инициативы – отказаться от так называемой практики золотых виз, поставив во главу угла вопросы государственной безопасности и защиты национальных интересов. Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс выступил за сохранение принципа ВНЖ в обмен на инвестиции и представил в парламент свою версию поправок к иммиграционному закону. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах. Единственное исключение – это сторонники партии прогрессивных центров согласия и развития Латвии. Следует из опроса, проведенного компанией СКДС. Наиболее всего рост иммигрантов раздражает сторонников национального объединения партии Гобземса и партии «Мы меняем правила». Доля сторонников других политических партий, которых беспокоит рост мигрантов, составляет более чем 60-70%. Семейные палаты на шестом этаже рижского роддома являются платной услугой и никогда они не финансировались из государственного бюджета. Поэтому некорректно связывать данную услугу с изменениями государственного финансирования, информирует Национальная служба здоровья. Рижский роддом уже сообщил, что палаты будут вновь доступны через 2 недели. Жара в Латвии отступила, и в ближайшие выходные погода будет умеренной. В субботу местами пройдут дожди, в воскресенье в основном будет без осадков, а температура воздуха днем от 18 до 23. На следующей неделе погода будет переменчивой, особой жары не ожидается. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в целом в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к климатической норме. А если посмотреть дальше, осенние и зимние месяцы ожидаются теплее обычного. При этом наиболее дождливая и ветреная погода придется на ноябрь и декабрь. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости.
1: Ну, согласитесь, сегодня не самый обычный будний день. Да, сегодня все-таки пятница. Это уже хорошая новость сама по себе. Всем привет, это Дим Харов, 7 августа на календаре. Давайте начинать программу «Хорошие новости». Давайте начнем сразу же с поздравлений именинников сегодняшнего дня. Александр, Анна, Макар по православным традициям, Алфред, Фредис и Мадарс по латышским традициям сегодня отмечают свои именины. Поздравляем! Поздравляем всех, кто родился в этот славный, замечательный день, 7 августа. С днем рождения, счастья, удачи, мира, здоровья, любви, красоты и хороших новостей побольше всем, у кого сегодня праздник. А праздников, как известно, много что. Правильно, не бывает, сегодня Международный день пива, между прочим. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Сегодня праздник холостяков, сегодня день собирания звезд, сегодня день маяка. Сегодня день кондитерского мака, день особенно нелепой упаковки, день профессионального оратора. Всех радиоведущих в том числе поздравляю. Профессионально. Конечно. Конечно. 25-45-25-25 номер, который пусть работает на протяжении этого часа на улучшение всего нашего с вами мира. Присылайте, не стесняйтесь свои хорошие новости смс-ками, ватсапками или телеграмками. Можете письмо электронное написать plus@radiosvh.lv. Начнем нашу сегодняшнюю программу вот с этого поздравления. Татьяну Мороз сейчас будем поздравлять с юбилеем. Татьяне сегодня исполняется 65 лет. А с кем, Танечка, вот с вашим супругом Игорем вам точно повезло. Немногие мгновения общения за эфиром с вашим супругом доказали это абсолютно точно. Вот, Танечка, пусть вам везет по жизни, пусть у вас будет крепкое здоровье, пусть у вас будет замечательнейшее настроение, пусть у вас будет как можно много поводов для этого прекрасного настроения. Пусть концерт Максима Галкина сегодня принесет вам только удовольствие и только сюрприз. Танечка, мы, радиостанция СВХ Плюс, по просьбе вашего супруга Игоря, поздравляем вас с вашим праздником, с днем рождения, дарим вам вот эту замечательную песню. Ловите.

0: Это хорошие новости.
1: В августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
2: Tell us that,

0: DJs Miškin. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Летом на фиесте, потанцую вместе, в каждом твоем жесте видится любовь.
0: СВХ плюс.
2: Этот летний

песенку о летней фиесте мы подарили нашему радиослушателю. Так, Александру, по-моему, да? Да, Дим, доброго дня. Вчера, 6 августа, моего любимого зятя был юбилей. Исполнилось 40 лет. Поздравьте, пожалуйста, его хорошей, доброй песни. Саша, мы тебя очень любим, дорогой наш человек. Ты замечательный человек. Здоровья, счастья, успехов на работе. Пусть все твои желания исполняются. Обнимаю тебя. Инс вас поздравляет. Радио СВХ+. Также Саша поздравляет вас с вашим юбилеем. Пусть праздник у вас продолжается и сегодня, и завтра, и послезавтра. Вот так вот. Как минимум. А потом все последующие дни до следующего дня рождения. В общем, замечательного вам настроения, здоровья, удачи, любви и мира. Так, вот такую новость давайте я вам расскажу. Американская биотехнологическая компания впервые вывела гипоаллергенных собак. Ученые отредактировали геном, ДНК, насколько понятно, да? В компании утверждают, что редактирование генома никак не сказалось на развитии собак, на здоровье собак. Вот, отмечают, что у всех собак один и тот же ген, вызывающий аллергию, который был удален. Вот у этих собачек компания надеется протестировать методику на других на собак, чтобы выяснить, смогут ли они вывести новые гипоаллергенные породы. Вот, это гипоаллергенные бигли, вот, еще не продают, но, да, глядишь, вот в ближайшее время проблема вот, аллергии на собак будет решена. Хорошая новость. А сейчас просто великолепнее поздравление, к которому я с удовольствием присоединюсь, тем более, что некое отношение к этому поздравлению радио СВХ Плюс имело еще 25 лет назад. Но обо всем по порядку. Добрый день, Дим Харов и дорогая радиостанция СВХ+. 25 лет назад с вашей помощью мы поздравляли родителей с их серебряной свадьбой. И вот в этот день, сегодня, в этот особенный день, 7 августа 2026 года, просим поздравить наших дорогих родителей, Валентину и Александра Гумилевых, с их золотой свадьбой. Целых 50 лет вместе, полвека любви, труда, поддержки и настоящей семьи. За эти годы вы прожили несколько эпох. Вы начинали свою семейную жизнь в Советском Союзе, потом строили ее в независимой Латвии, а сегодня живете уже в другой реальности, в Европейском Союзе. Вокруг меняются страны, люди, времена, порядки. Но остается ваша любовь друг к другу, поддержка и ваша семья. На вашем пути было все. Радости и трудности, победы и потери. Одновременно работа, учеба, быт, дети. Были периоды, когда приходилось начинать заново искать работу, принимать непростые решения. Вы растили нас, своих детей, учили честности, ответственности и доброте. Вы строили дома, создавали уют, встречали внуков и дарили им свою любовь. Вы богатая семья, у вас не только двое детей, но и четверо замечательных внуков. Григорий, Кирилл, Анастасия и Дмитрий. И все это выросло из того решения, которое вы приняли 50 лет назад, решив идти по жизни вместе. Но больше всего хотим поблагодарить вас за воспоминания детства, которые храним всю жизнь. Мы благодарны вам за чувство защищенности, за тепло родного дома, за праздники, обычные дни, за вашу заботу, за вашу любовь. За то, что рядом с вами мир казался добрым и надежным. Сейчас жизнь разбросала нас по разным странам. Мы живем далеко друг от друга и не можем быть рядом так часто, как хотелось бы. Но расстояние никогда не сможет уменьшить нашу любовь, благодарность и восхищение вами. Дорогие мамочка и папочка, спасибо вам за все, что вы сделали для нас. Спасибо за ваш труд, за ваше терпение, за вашу мудрость, за любовь, которую вы пронесли через полвека. От всей души желаю вам здоровья, спокойствия, радости, душевного тепла и еще много счастливых лет вместе. Пусть ваши глаза и дальше смотрят друг на друга так же тепло, как много лет назад. Пусть рядом всегда будут дети, внуки и те, кого вы любите. С золотой свадьбой вас! Мы вас очень любим и бесконечно гордимся вами. С любовью и благодарностью, ваша дочь Юлия, сын Виталий и вся наша большая семья. Чудесно, замечательно, прекрасно. И какое счастье, что к этому событию может присоединиться и наша радиостанция. Дорогие Валентина и Александр Гумилёвы, поздравляем вас с золотой свадьбой, мира, добра, согласия и любви вашей семье.

0: этой песни у нас есть сообщение от нашего радиослушателя Александра, которому сегодня, судя по всему, радио СВХ Плюс доставило несколько приятных моментов. Давайте послушаем, что Александр рассказал.
1: Дим, добрый день. Очень рад приветствовать и слышать. А вот как-то так, само собой, у меня сегодня нарисовался удачный позитивный денек. Полиночка одарила меня билетами на «Сплин». А Дим пришел и сообщил, что у меня, оказывается, сегодня именины у Александра. Вообще супер. Ну тогда поздравьте меня. Подарите мне песенку группы «Добро» вечерами. Огромное спасибо. Всего самого наилучшего. Хорошего дня.
0: Красавчик. И голос какой, а? Оптимистичный, уверенный. Радостный, с плюсом. Сразу видно, сразу слышно, наш человек. Саш, еще раз поздравляю вас с именинами, со всеми вашими победами. Пусть так оно все дело на ваше замечательное и продолжается. Так, едем дальше. И у нас на очереди послание от нашей радиослушательницы Нелли. Просьба сыграть песню группы «Кино». «Спокойная ночь», 8 августа, день имени у Владислава. Поздравляем его, насколько я понимаю, с наступающей песней группы «Кино. Спокойная ночь». Давайте послушаем. Не так часто звучит эта замечательная песня в нашем эфире. Она прекрасна. Владислав, с наступающими.

0: для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: В августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
1: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
2: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
3: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 22 тысяч Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимас АБЦ.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH Plus un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio at daudzveidība.lv.
7: СВХ плюс.

0: Песенку от Александра Малинина мы подарили нашей радиослушательнице Хелене. Привет вам, Хелена, и прекраснейшего настроения. Продолжаем программу. Биографический блокбастер о Майкле Джексоне. «Майкл» — так и называется этот фильм, собравший в этом году более 1 миллиарда долларов в прокате, официально получит продолжение. Съемки начнутся в конце этого года, в начале следующего года. Насколько я понимаю, племянник певца Джоафар Джексон, который сыграл, собственно говоря, своего дядю, соответственно, Майкла Джексона в этом фильме, я так понимаю, продолжит свое творчество, продолжит свою карьеру в этом фильме. Где-то я буквально на днях читал, что настолько некоторые вот, деятели кино американского впечатлились, как Джоафар Джексон сыграл Майкла Джексона. И на самом деле сыграл он, как мне кажется, совершенно чудесно и замечательно. Очень, кстати, рекомендую этот фильм пойти посмотреть именно в кинотеатр. Вот, я сходил, но ни капли не пожалел. Отличный фильм, музыка, снят здорово. Вот. Так вот, впечатлился Голливуд талантами Джоафара Джексона, и его пригласили в другой фильм, то ли боевик, то ли детектив, с Уиллом Смитом. Вот где-то на днях я буквально прочитал, и он, судя по всему, свою кинокарьеру продолжил. Уж точно. Всяческих успехов пожелаем этому парню. Вот. А мы также продолжим программу «Хорошие новости». Пожелаем успехов и отличного настроения нашей радиослушательнице Марине, которая попросила сыграть песенку Веры Брежневой с Даном Баланом. Вот эту песню «Наше лето» для вас, Марина, мы и сыграем. Прямо сейчас.
1: Летним утром того дня начиналось наше лето. СВХП.

0: В августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
1: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Вау! Ничего себе предложение! Офисный стул 99 евро. Письменный стол Домолетти 39,99. Рюкзак всего 4,99. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Lielais spīdējs Rīgā, Piternieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes, biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
7: Празднуем 30-летие Parkside. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга станок для заточки сверл 19 евро, строительный фен 9 евро и органайзер для инструментов 9 евро. Lidl стоит того.
8: СВХ+.

какое письмецо получил от нашей радиослушательницы Дануты. Здравствуйте, дорогое радио, здравствуйте, дорогой Дим. Данута, здравствуйте. А наша хорошая новость, и сегодня мы в дороге, мы опять собрались. Гайка собралась и взяла нас с собой, меняя своего друга Карата. Гайка — это собачка породы папильон. Правильно я помню, да, Данут? Папильон. Карат тоже друг породы папильон. Едем мы на выставку, едем мы на шоу «Балтик Винер», сражаться, участвовать и показываться. Вот такие у нас новости. Мы в дороге, машин много. Передаем всем водителям и не водителям большой-большой привет. Всем хорошего дня и отличного настроения. А мы вперед, навстречу приключениям. Ну, как правило, помню я из предыдущих сообщений. Дануты, Гайка, вот как поедет на какую-то выставку, на какое-то соревнование, все время приезжала с золотыми медалями, с победами, между прочим. Было такое дело? Было такое дело. В общем, хорошо вам себя показать. И на легкой дороге. Дорогая Данута, дорогая Гайка и дорогой Карат. Вот. И прекраснейшее вам настроение. Вместе, разумеется, с радио СВХ.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
5: Этой ночью в Латвии местами дожди, ветер слабый, температура воздуха от 12 до 17. Завтра днем переменная облачность по центральным и восточным районам, временами дожди. Температура воздуха от плюс 17 до 23. В Лепе и Венспилсе без осадков до 20. В Даугавпилсе и Резекне к вечеру дождь и 22. В Риге во второй половине дня дождь и плюс 20-21 градус.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Американская разведка предупреждает, что растет риск нападения России на страну НАТО. Сторонники большинства политических партий в Латвии недовольны ростом числа мигрантов. Еще одним военным альянсом в мире сегодня стало больше. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Новые доклады американской разведки свидетельствуют, что Россия может предпринять ограниченную атаку на страну НАТО, начиная с осени этого года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это может быть как кибератака, так и отправка вооруженных групп без опознавательных знаков, так называемых «зеленых человечков» для захвата территории. Вероятность самого опасного сценария ограниченного наземного вторжения на восточном фланге НАТО маловероятна, но риски растут. Ситуация изменилась, так как президент России Владимир Путин все более ограничен в своих действиях в Украине и испытывает внутреннее давление, говорят источники в американской разведке. На днях министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил информацию спецслужб о том, что Россия готовит проведение атак на объекты стратегической инфраструктуры в странах Балтии. На это министр обороны Латвии Райвис Мелнис заявил, что в его распоряжении нет информации об угрозе какому-либо конкретному объекту в Латвии. По его словам, самым большим вызовом в вопросах безопасности для нас по-прежнему является ситуация на латвийско-белорусской границе. Армия хотела бы видеть в своих рядах крепких, физически подготовленных людей, но нужно понимать, наше общество изменилось, поэтому руководству вооруженных сил, министрам образования и здравоохранения следует обсудить, как улучшить систему физической подготовки и психологической устойчивости в школах, заявил министр обороны Латвии Райвис Мелнис. Нужно найти баланс между тем, как заинтересовать молодого человека поступить на военную службу и при этом не отпугнуть чрезмерными требованиями к физической подготовке и состоянию здоровья, подчеркнул Мелнис. Национальное объединение предлагает внести поправки в закон об иммиграции и отменить право на получение временного вида на жительство в обмен на инвестиции. Партии отмечают, что цель инициативы – отказаться от так называемой практики золотых виз, поставив во главу угла вопросы государственной безопасности и защиты национальных интересов. Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс выступил за сохранение принципа ВНЖ в обмен на инвестиции и представил в парламент свою версию поправок в иммиграционный закон. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах. Исключение – сторонники партий прогрессивных, Центр Согласия и Развитию Латвии. Следует из опроса, проведенного кампанией СКДС. Наиболее всего рост иммигрантов раздражает сторонников Национального объединения партии Гобзимса и партии «Мы меняем правила». Доля сторонников других политических партий, которых беспокоит рост мигрантов, составляет более чем 60%. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали трехстороннее соглашение об обороне. Церемония прошла в саудовском священном для мусульман городе Мекка. Согласно соглашению, вооруженное нападение на любое из трех государств будет рассматриваться как нападение на все три. По словам неназванного турецкого чиновника, соглашение не направлено против какого-либо государства, открыто для других стран региона, не отменяет и не заменяет уже существующие международные договоренности его участников. Переговоры по соглашению продолжались около года. Жара в Латвии отступила, и в ближайшие выходные погода будет умеренной. В субботу местами пройдут дожди, в воскресенье в основном без осадков. Температура воздуха от 18 до 23 максимум. На следующей неделе погода будет переменчивой, особой жары не ожидается. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в целом в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к климатической норме. А если посмотреть дальше, осенние и зимние месяцы ожидаются теплее обычного. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: Okay.
1: Драйв-тайм совместно с Лидо.
2: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Лидо уже ждут вас.
3: Кстати, о вкусненьком. Сегодня кому-то из вас достанется вот эта симпатично упакованная подарочная карта от ресторанов «Лидо». И вручу я самому активному участнику или участнице как раз-таки программу «Drive Time». Где-то, наверное, с 18 до 19 я объявлю имя победителя или победительницы и вот поздравлю. Принимайте активное участие в том, что происходит в нашем эфире. Комментируйте, участвуйте в конкурсах, присылайте какие-то свои хорошие новости, актуальные новости. В том числе о ситуации на дорогах рассказывать. А что касается ресторанов, где вкусненько вы знаете, об одном необычном ресторане из Лос-Анджелеса, из Голливуда вам расскажу буквально через несколько минут, и там будет у меня один вопрос к вам по поводу этого ресторана. В общем, думаю, будет такая сама по себе забавная довольно история. Вот, в середине этого часа у нас новости современных технологий, а во второй половине часа расскажу о статистике передвижений, да, по стране. Статистика от Министерства внутренних дел об авариях, пострадавших, об угонах, пьяных и так далее. Таковы у нас планы на этот час. Да, еще и прогноз погоды на завтра. Также по месяцу в этом часу. В общем, постараюсь сделать, чтобы было не скучно нам с вами. Спасибо большое, что выбрали радио СВХ+. Это программа Drive Time. Меня зовут Дим Харов. Поехали.
4: На старте Drive Time.
1: Drive Time. Здесь и сейчас.
5: В студии Дим Харов. СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Руль не делает человека умнее, но быстро показывает, кто он есть.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно.

0: Тайм. С нами прикольнее.
1: Которую я вам сейчас расскажу, можно в том числе назвать прикольной. Смотрите. Каждый первый понедельник месяца люди, жаждущие новых, непривычных ощущений, могут прийти в один из ресторанов района Лос-Анджелеса Голливуда. Ну, название, хорошо, класс Сойри Стекхаус называется. Да, вот. Кстати, хочу обратиться к нашей радиослушательнице, если она сейчас слушает радио СВХ+. Она аккуратно-таки где-то в районе вот Голливуда на этой неделе, помнится, писала нам... забыл ваше имя, к сожалению. Вам что-то известно об этом ресторане? Кстати, Павел нам написал, вот он участвует в жизни программы Drive Time. Слово «ресторан» пришло из французского языка и буквально переводится как «восстанавливающие силы». Образовано от французского глагола. Вот. Итак, возвращаемся. Возвращаемся в этот ресторан в одном из районов Голливуда. Там ждут жаждущих новых приключений. Дело не только в высококлассной кухне. Вот в этом заведении периодически проходит ужин необычного формата. В обнаженном виде. В обнаженном виде туда можно прийти. Ресторан призывает гостей раскрепоститься, освободиться, стать смелыми и очень и заодно насладиться пищей. Вот. Стоимость билета за голый ужин составляет, вот здесь у меня будет вопрос к вам, $173 с копейками для женщин и $287 для мужчин. И $344 для пар. Интересно, если мужчины придут парой. Но вопрос у меня вот какой? Вот, к вам. Я вот сидел трепу чесал, и как-то мне непонятно. А почему для женщин на 110 евро дешевле? Вот как вы думаете? Здесь нет никакого ответа на этот вопрос. Так что я вам не назову ответ на этот вопрос. И вас призову в данном случае собеседники. Да? Голый ресторан, голый ужин раз в неделю. Для женщин $173 вход, для мужиков на $110 дороже. $287, $114 даже. При этом стоит... Почему? Почему? Вот присылайте свои версии на 25-45-25-25. Может быть, вы бывали в этом ресторане, не знаю? Может, вам что-то известно об этом? Может быть, у вас есть какие-то мнения по этому поводу? При этом стоит запомнить, что на таких мероприятиях обязательным условием является не только отсутствие одежды, также обязательно взаимное уважение всех присутствующих и соблюдение конфиденциальности. Любые прикосновения без согласия запрещены, а заведение оставляет свое право отказать в обслуживании. То есть тоже как-то не очень понятно. Ты пришел туда голый, а тебе говорят, нет, посмотри, тебе говорят, нет, вас не пустим. И ты голый, как дурак, оттуда ушел. Так получается, что ли? Ну, вот такие у меня к вам вопросы. Если есть какие-то у вас мысли, поделитесь, пожалуйста.
0: Драйв-тайм с Димом Харовым.

0: песенка, которая сейчас звучит, называется «Воспоминания», поет ее Нюша, и воспоминаниях, которые ты не сможешь забыть, она поет. Вот, наверное, такие. Наверное, я предполагаю, я никогда не был в подобных заведениях, и, наверное, не хочется как-то мне туда идти. Вот. А речь идет о ресторанах, где устраивает каждый понедельник, есть в Голливуде такой ресторан, «Голый ужин». Да, причем стоимость билета на «Голый ужин» составляет $173 для женщин и на $114 больше для мужчины. Я вот вас спросил, какие у вас мысли, почему билет для женщин на «Голый ужин» дешевле, чем для мужчин? Просто какой-то сексизм на самом-то деле. Так, вот, Инга пишет, потому что мужчины больше едят. Ну, возможно. Владислав пишет, у женщин больше на что есть посмотреть. Тоже не всегда, Владислав. Ну так, чуть-чуть, если мы с вами знакомы с физиологией человеческой, тоже не всегда, не во всех случаях, ведь правда же? Так что это тоже вопрос спорный. Там же не написано, что если у тебя такой размер, то такие деньги, такой размер, такие деньги. Ну это если вы намекаете на то, что посмотреть. Мужчин тоже иногда ого-го. Вот, простите, пожалуйста, что я как-то углубляюсь в эту тему. Вот, Иван пишет. Мужчины едят больше, от увиденного аппетит просыпается. Судя по всему, Иван что-то знает. Вот, Наташа пишет. Женщины эстетично смотрятся. Очень сексистски, как мне кажется. Для женщин или для мужчин эстетичнее смотрятся? Вот. Наверное, не пускает, когда у тебя тело не ухоженное, чтобы аппетит не портить. Наверное, да, там же еще могут и не пустить, да, я рассказывал. Вот. Так, а еще, так, наверное, потому что женщина не станет пялиться на мужчину, а мужчина будет и должен за это заплатить. Очень сексистский тоже подход, Марина, как мне кажется, очень сексистский. Ну, вот, ладно. А еще женщина может туда идти ради раскрепощения или наспор, а мужчина, как мне кажется, гораздо проще и не стесняется. Это Марине кажется, как женщине. Ладно, да. Так, думаю, желающих пойти в такой ресторан мужчин значительно больше, чем девушек, поэтому девушек завлекают низкой ценой. Вот как мне кажется, Сергей. Ну, самое разумное, вот, самая коммерческая, скажем так, вот, позиция. Иначе, когда мужчины без одежды в ресторане, выглядело бы, наверное, не очень. Вот соглашусь с вами, Сережа. Наверное, это так. Придут одни голые мужики. Что они там будут делать? Ну, венчики достанут, пойдут куда-нибудь там попарятся. Так, это маркетинговый ход. Женщинам дешевле, чтобы больше женщин приходило. А мужчинам дороже. Это типа как в стрип-клубах. Смотреть на женскую фигуру. Окей, всем огромное спасибо. Как мне кажется, неплохо у нас с вами получилось обсудить эту тему. Если хотите, вдруг название этого ресторана напишите, лично вам отошлю. Да, вот. Адрес не знаю, но название отошлю.
1: СВХ+.

0: Новости современных технологий.
1: Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью завершили расследование дела о деятельности организованной преступной группы телефонных мошенников, которые, находясь в Москве в период с мая по сентябрь прошлого года, обманули нескольких жителей Латвии. Прокуратуру просят начать уголовное преследование 5 человек.

0: и заявки на получение кредитов. Преступники переводили деньги на счета клиентов других банков, а затем перечисляли средства на банковские счета, находившиеся под их контролем. В состав организованной преступной группы входили 5 человек, все они являются гражданами Латвии. Четверо звонили и обманывали жителей Латвии, а пятый организовывал схемы легализации похищенных средств, вербовал так называемых денежных мулов и оформлял переводы денег. На данный момент установлены более 30 человек, которые за вознаграждение согласились предоставить свои банковские счета, что позволило мошеннической группе получать похищенные деньги. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
1: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: А у нас прогноз погоды на завтра. Завтра суббота, 8 августа. Ночью облачно, местами дожди, ветер слабый. Ночью от 12 до 17. Завтра днем переменная облачность по центральным и восточным районам. Временами, возможно, дожди от 17 до 23. Не жарко. Здесь я прочитал, что в Австрии был установлен рекорд на днях позавчера. Там 40,8 градуса в Австрии. Впервые такая температура была зарегистрирована. Так что наши 23. Красота. Лепа и Венспилс без осадков 20. Даугавпилс, Рызык, на к вечеру дождь 22. В Риге во второй половине дня возможен дождь 20-21 градус выше 0.

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
2: Tell us out, then I'll stick skies.

0: Это «Драйв Тайм» с Димом Харовым.
1: Ну, давайте по-быстренькому взглянем на статистику наших с вами передвижений за вчера. Ну, в общем, все, скажем так, более-менее нормально. Не хорошо, не особо плохо. Всего было 410 нарушений правил дорожного движения. Позавчера там было за 500, да? Так что относительно все в пределах статистики. Больше всего нарушали правила дорожного движения Видзиму 139 раз. Аварий 150. Больше всего в Риге-Рижском районе, меньше всего в Видзиме. Представьте себе, нарушений больше, аварий меньше. Это, кстати, не первый раз такое. Я замечаю. Пострадавших ровно столько же, сколько позавчера, 14 человек, но поменьше, кстати, нет ни одного пострадавшего водителя этого велосипедиста, нет ни одного. Ни одного. Это хорошо уже. Более-менее хорошо. Да? Больше всего, как всегда, в Риге 11 человек и окрестностях. Два пешехода, два водителя электросамоката. Видзимы, Латгалы, ноль пострадавших. Молодцы. Молодцы. Видзимы и Латгалы. Так, скоростных нарушений 221, больше всего в Видзиме 97. За вождение в нетрезвом состоянии было задержано 8 человек. Один в Риге, один в Земгал, один в Видзиме, трое в Курзаме, двое в Латгале. Напомню, что вчера у нас был 0 в этой графе. Впервые в этом году, между прочим. Так, значит, 7 человек из 8 попали по-крупному. Один будет платить штраф за свои промилле, которые не остановили, были установлены. По-крупному это или автомобиль конфискует, или деньги будет согласно стоимости автомобиля. И закончим давайте на позитивной ноте. 0 погибших, 0 задержанных за агрессивное вождение и 0 стоит в графе угонов. Вот так вот.
0: Драйв-тайм. С нами безопаснее.

0: но...
1: Неписанные правила от Drive Time. Если тебе моргают дальним светом, либо предупреждают, либо сам дурак.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas. Trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм 2,89. Lidl. Стоит того.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: СВХ плюс.

еще одно письмо зачитать, которое вот пришло буквально там 10 минут назад по WhatsApp. Здравствуйте, любимое радио. Здравствуйте, Дим, пишет нам Борис. Сколько живу, слушаю радио СВХ+. Пишет вам моряк с 43-летним стажем, из них 25 лет капитанского безаварийного стажа, представьте себе. Меня зовут Борис, мне 66, один год как на пенсии. Не знаю, как отреагируете ли на мое сообщение, но сегодня день рождения моей любимой жены Натальи. Быть женой моряка не каждой женщине дано. Сегодня у нее день рождения. Если можно, поставьте для нее песни «Радую» в исполнении Дмитрия Днепрова. Это ее любимая песня. Но если не получится, то я не в обиде. Вы навсегда останетесь для меня любимым радио. Большое спасибо, написал Борис. Борь, получится, получится. В виде исключения, но получится обязательно. А только в следующий раз очень вас попрошу, пишите, пожалуйста, в нашу программу «Хорошие новости» с 15 до 16. Договорились? Дорогая Наталья, поздравляю вас с днем рождения.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью в Латвии облачно, местами дожди, ветер слабый, температура воздуха от 12 до 17 градусов. Завтра днем переменная облачность по центральным и восточным районам, временами дожди. Температура воздуха от 17 до 23. В Лепе и Венспилсе без осадков до 20. В Даугавпилсе Резекне к вечеру дождь и до 22. В Риге во второй половине дня дождь 20-21 градус.
0: Радио СВХ плюс.

0: Сторонники большинства политических партий в Латвии недовольны ростом числа иммигрантов. Американская разведка предупреждает, что растет риск нападения России на страны НАТО. На следующей неделе жары не будет. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Новые доклады американской разведки свидетельствуют, что Россия может предпринять пробную атаку на одну из стран НАТО, начиная с осени этого года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это может быть как кибератака, так и отправка вооруженных групп без опознавательных знаков, так называемых «зеленых человечков», для захвата территории. Вероятность самого опасного сценария, ограниченного наземного вторжения на восточном фланге НАТО, маловероятна, но риски растут. Ситуация изменилась, так как президент России Владимир Путин все более ограничен в своих действиях в Украине и испытывает внутреннее давление, говорят источники в американской разведке. На днях министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил информацию спецслужб о том, что Россия готовится к проведению атак на объекты стратегической инфраструктуры в странах Балтии. На это министр обороны Латвии Райвис Мелнис заявил, что в его распоряжении нет информации об угрозе какому-либо конкретному объекту в Латвии. По его словам, самым большим вызовом в вопросах безопасности для нас по-прежнему является ситуация на латвийско-белорусской границе. Латвийская армия хотела бы видеть в своих рядах крепких, физически подготовленных людей, но нужно понимать, что наше общество изменилось. Поэтому руководству вооруженных сил, министрам образования и здравоохранения следует обсудить, как улучшить систему физической подготовки и психологической устойчивости в школах, заявил министр обороны Латвии Райвис Мелнис. Нужно найти баланс между тем, как заинтересовать молодого человека поступить на военную службу и при этом не отпугнуть чрезмерными требованиями к физической подготовке и состоянию здоровья, подчеркнул Мелнис. Национальное объединение предлагает внести поправки в закон об иммиграции и отменить право на получение временного вида на жительство в обмен на инвестиции. В партии отмечают, что цель инициативы – отказаться от так называемой практики золотых виз, поставив во главу угла вопросы государственной безопасности и защиты национальных интересов. Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс выступил за сохранение принципа ВНЖ в обмен на инвестиции и представил в парламент свою версию поправок в иммиграционный закон. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических партий, участвующих в выборах. Исключение – сторонники партии прогрессивных, Центра Согласия и Развитию Латвии, следует из опроса, проведенного компанией СКДС. Наиболее всего рост иммигрантов раздражает сторонников национального объединения партии Гобзимса и партии «Мы меняем правила». Доля сторонников других политических партий, которые беспокоят рост мигрантов, составляет более чем 60%. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали трехстороннее соглашение об обороне. Церемония прошла в священном для мусульман городе Мекке. Согласно соглашению, вооруженное нападение на любое из трех государств будет рассматриваться как нападение на все три. Новый договор укрепит сотрудничество трех крупных мусульманских государств на фоне войны США и Израиля с Ираном, а также общей нестабильности в регионе. У Турции вторая по величине армия в НАТО. Саудовская Аравия – один из ключевых партнеров США на Ближнем Востоке, а у Пакистана есть ядерное оружие. Жара в Латвии отступила, и в ближайшие выходные погода будет умеренной. В субботу местами пройдут дожди, в воскресенье в основном без осадков, и температура воздуха от 18 до 23. На следующей неделе погода будет переменчивая, особой жары не будет. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в целом, в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к климатической норме. А если посмотреть дальше, осенние и зимние месяцы ожидаются теплее обычного. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: последний раз.
1: Драйв-тайм совместно с Лидо.
2: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Лидо приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
3: Прямо сейчас, 17 часов и 9 минут, людей можно разделить на тех, у кого уже закончилась рабочая неделя, и на тех, у кого она пока еще продолжается. И те, и другие, очень надеюсь, слушаете сейчас радиостанцию СВХ+. Меня зовут Дим Харов, рад приветствовать вас, подруги и други мои. Особое внимание хочу обратить поклонников и поклонниц творчества группы «Мумитроль». В этом часу даже скрывать не буду. Мы устроим 5-й тур конкурса под названием «Одно». Слово из песни группы «Мумитроль». И, соответственно, после этого мы устроим финал и узнаем, кто же у нас отправится 23 августа. Уже совсем-совсем скоро, между прочим, на «Вондерсала», где выступит Илья Лагутенко и группа «Мумитроль». А во второй половине этого часа огромное спасибо нашему радиослушателю Сергею за информацию. Расскажу о самых необычных гаджетах для быта и комфорта, которые в этом году, судя по всему, можно приобрести. Реально очень необычные и такие весьма-весьма любопытные гаджеты. Вот об этом расскажем. В середине часа автомобильные новости, где-то около середины часа еще прогноз погоды. В общем, друзья мои, подруги, нам есть чем с вами заниматься, и надеюсь, это будет интересно. Мы будем стараться, ведь правда? Поехали!
4: На старте драйв-тайм.

0: Time. С нами музыкание.
1: Часов 19 минут, пятый тур конкурса под названием «Одно слово». Обратите внимание на название конкурса. «Одно слово» из песни группы «Метрополь». Именно одно слово вам и надо будет прислать на 25-45-25-25, чтобы попасть, что называется, в последний вагон уходящего поезда. А поезд уходит вот туда, на Вондерсал. 23 августа он там высадит всех пассажиров и пассажирок. Илья Лагутенко выйдет на сцену. Группа «Мумитроль» даст свой единственный концерт в странах Балтии. 23 августа, Вондерсала. Илья Лагутенко, группа «Мумитроль». Разыгрываем пятое место в финале, а потом вот достану один из пяти шариков, и мы узнаем, кто же отправится на концерт. У нас, кстати, там Виктор, Алексей, Ольга и Сергей уже есть. Сейчас узнаем имя пятого финалиста или финалистки. Правила чрезвычайно просты, особенно для любителей и любительниц творчества Ильи Лагутенко и «Мумитроль». Я возьму очень известную песню и зачитаю несколько строк из этой песни и остановлюсь, сделаю паузу. А вам вместо паузы надо прислать то слово, которое вот стоит в этой песне. Вместо паузы. Одно слово. На 25-45-25-25. СМС или WhatsApp. Готовы? Мне бы твои пули переплавить в струны. Может быть, другая? Вперед.
2: СВХ плюс.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Итак, конкурс «Одно слово» из песни группы «Мумитроль». «Мне бы твои пули переплавить в струны, может быть, другая?» Какое слово идет за словом «другая», спросил я вас. И вот какие были варианты неправильные. «Может», «морская», так, что еще? «Быть», «другая», «ты», «вышла». Ну, давайте слушать, что там за слово.

0: 3 августа. Рига, Вондерсала. Единственный в Балтии концерт группы «Мумитроль». И 2 билета сейчас достанутся вот кому. Или Виктору, у него будет шарик номер 1. Или Алексею, шарик номер 2. Или Ольге, шарик под номером 3. Или Сергею, шарик под номером 4. Или Ивану С., который только что вышел в финал. У вас, Иван, будет шарик номер 5. Вот они все 5 шариков. Вот в этом кубке. И сейчас мы узнаем имя победителя. Ну или победительницы. И это имя, это шарик номер... Господи боже мой, откуда тут шарик номер 6 взялся? Мама дорогая. Господи боже мой, кто-то напутал. Так, значит, шарик номер 1, шарик номер 2, шарик номер 3, шарик номер 4 остались в кубке. Ну пусть вот эта шестерка будет похожа на счастливую пятерку. Иван, дорогой, я вас поздравляю. Я вас поздравляю, билеты ваши.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотень.
0: Еще раз поясню, да, что произошло. Там было 5 шариков, но почему-то вместо пятерки был шарик номер 6. Ну ладно. Все по-честному. Вань, поздравляю. Сейчас билеты вам отправлю на почту. Не на почту, а на WhatsApp.

0: Автоновости.
1: В связи с ремонтом улицы Гертрудас в Риге временно будет закрыт маршрут первого троллейбуса, сообщили в Рига Сатексме. Ремонтные работы начнутся в понедельник, 10 августа, на участке улицы Гертрудас от улицы Чака до улицы Кришена Барона. С этого же дня будет прекращено движение первого троллейбуса. В качестве альтернативы можно воспользоваться автобусным маршрутом номер 20, который следует от улицы Петерсалас через центр города до перекрестка улиц Матиса, Авоту и Валмирас, обеспечивая возможность добраться максимально близко к маршруту первого троллейбуса. В связи с изменениями в организации дорожного движения будут также введены ограничения на парковку автомобилей на муниципальных платных автостоянках на улице Гертрудес. Чтобы пешеходам было безопаснее и удобнее переходить проезжую часть, Рижская дума планирует обустроить в нескольких местах города новые пешеходные переходы. Работы рассчитывают завершить до 5 сентября. Новые переходы появятся на улице Фирса Садовникова у улицы Красловас и на улице Тилта у улицы Аптекас. Заодно там улучшат и видимость. На улице Тилта у улицы Аптекас планируется установить временное освещение перехода, а на улице Фирса Садовникова улучшить уже существующее освещение рядом с будущим переходом. Изменения ждут и перекрестки улиц Сталина с улицами Варну и Красуатаю. Переходы обустроят как через улицу Варну, так и через улицу Красуатаю. Кроме того, появится один новый переход через улицу Таллинас у улицы Варну и два через улицу Таллинас у улицы Красуатаю. Самоуправление призывает участников движения быть особенно внимательными там, где на время работ меняется организация движения, и следить за установленными дорожными знаками.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Наш радиослушатель Павел написал: «Добрый день, а поздравьте всех слушателей с пятницей. Ура!» — кричит Павел. «Я поздравляю всех радиослушателей с пятницей и вас, Павел, в частности, но расскажу про субботу». В субботу, 8 августа, ночью облачными местами с прояснением... с каким прояснением, блин? Ну, облачными местами дожди. Ветер слабый, хотя и ночью может быть прояснение, на самом-то деле. Вот, луна может быть. Ну, нет, вроде как облачно будет. Местами дожди, ветер слабый. 12-17 градусов грядущей ночью. Завтра днем переменная облачность по центрально-восточным районам, временами дожди, от 17 до 23 градусов температура. В Лепе-Венспилсе без осадков 20. В Даугавпилсе к вечеру дождь 22. В Риге тоже во второй половине дня возможен дождь. 20-21 градус выше 0.
0: Drive Time. Едем дальше.

рассказывает о том, что с улицы Озолцема налево на Венебасгатова отменили поворот налево. Там ужас, всем внимание, предупреждает Павел. Паш, спасибо.

0: Драйв-тайм. С нами интереснее.
1: Смотрите, еще расскажу о самых необычных гаджетах, которые могут появиться, я так понимаю, в наших магазинах, поскольку они уже изобретены, опробованы. И вот, пожалуйста, настольные коврики с подогревом. Настольные коврики с подогревом. Тонкие силиконовые коврики, которые поддерживают температуру кружки с чаем или тарелки с обедом прямо на рабочем столе. Интересно, как они заряжаются, откуда они энергия получается. Ультразвуковой кухонный нож. Эта технология стала настоящим хитом на последних выставках электроники. Лезвие вибрирует с микроскопической амплитудой и частотой высокой, благодаря чему нож режет продукты практически без физического давления со стороны человека. Мягкие помидоры, хрупкие десерты или свежайший горячий хлеб нарезаются идеально ровно и совершенно не сминаются. Хочу такой. Дайте два. Горшки питомцы для растений. Интерактивное кашпо с небольшим экраном, которое превращает обычный комнатный цветок в виртуального компаньона, напоминающего тамагочи. Горшок анализирует влажность почвы, уровень освещенности, а затем транслирует эмоции, насколько я понимаю, растения. Он улыбается, когда условия идеальны, мило хмурится, если ему не хватает солнца, и всем своим видом показывает грусть, когда земля пересыхает. Класс, особенно для любителей домашних растений. Просто супер, как мне кажется, приблуда. Климатические системы для кровати. Умные на матрасники. Тонкий чехол на матрас, внутри которого бесшумно циркулирует вода. Бесшумно, точно? Система умеет охлаждать одну половину кровати и нагревать другую. Ночью гаджет автоматически меняет градус, подстраиваясь под фазы вашего сна, чтобы вы быстрее засыпали и не просыпались в поту. Дайте два. Мне, пожалуйста, ультразвуковой кухонный нож и климатический вот этот вот умный наматрасник. Пожалуйста. Где можно купить? Сергею задаю вопрос. Сергей прислал эти новости. Спасибо, Сережа, огромное. Может быть, вы знаете, где продаются? И вот жалко, что цен нету. Конечно, если этот климатический вот умный наматрасник стоит там несколько тысяч евро, то спасибо не надо. Ультразвуковой кухонный нож. Как вы думаете, сколько будет стоить? Наверное, сотни полторы, наверное, будет стоить. Зато смотрите, на всю жизнь. И без крош, и десертик порезать, и все остальное. И точить не надо, насколько я понимаю. Ну вот как-то так. Прикольно.
0: Драйв-тайм с Димом.

0: Павел комментирует только что прозвучавшие новости, да, о ноже ультра, каком-то там ультра, который вибрациями режет помидоры, десерт и так далее. Павел пишет, из серии забытой технологии еще ниткой можно нарезать. Паш, давайте договоримся с вами так. Вот вы найдете где-то мягкий помидор, найдете нитку, которую можно нарезать, и вот заснимите все на видео. Давайте, Паш, мы с вами, вот конкретно с вами договоримся. Как вы вот нарежете мягкий помидор ниткой? Мне просто любопытно. Да? Жду видео, Паш. Вот. А пока насчет, кстати, улицы Озолцема, про которую вы, Павел, тоже рассказывали, сейчас расскажешь нам Светлана. Внимание, вот что Светлана нам говорит. Слушаем.
1: Про Озолцема и поворот налево. Там все очень просто. Там с Озолцема надо повернуть направо, и по Венебезгатва есть разворот, причем там для тех, кто разворачивается, сделана главная дорога. Так что ужас-ужас тем, кто едет из центра в сторону Елгавы. Ребят, всем терпения. Когда-нибудь это все закончится, и будет у нас чудесная четвертая очередь открыта, где мы можем, соблюдая правила, пролететь незаметно.
0: Присоединяюсь, дорогая Свечка. Огромное вам спасибо, кстати, за информацию. Всем терпения, действительно, когда-нибудь все это закончится. В одном месте закончится, в другом начнется. Глядя на дороги в Риге, я думаю, что это у нас никогда не закончится, черт побери.
2: Неписанные правила от Drive Time. Чем громче музыка, тем меньше слышно собственные ошибки.
3: Предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
4: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
5: Акции снаку нет, зилас ценас не парит.
6: Но 28 jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 eiro gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 eiro, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: Drive Time с нами уютнее.
0: Так, еще одна информация от Светланы. Важная информация. Слушаем.
1: Ребят, еще очень актуальная информация. Улица Зепнекална, съезд в сторону Южного моста. Ну, те, кто часто ездит, они знают. Там такой хитрый военно-полевая дорога. Все вокруг столбиками заставлено. Так вот, один товарищ на БМВ, похоже, что он снес какой-то столбик. И он сейчас там очень некрасиво стал, перегородил всю эту узкую дорожку. Ну, в общем, нужно очень-очень аккуратно, с риском свалиться в яму, которая с левой стороны, его объехать, чтобы выехать на Южный мост. Поэтому вот здесь вот действительно всем терпение. И, может быть, надо искать какой-то другой объездной путь. Но мальчонке на БМВ не повезло откровенно.
0: А как не повезло столбику, Светочка? Так, ну и давайте закончим тему того самого ножа, о котором мы вам рассказали. Сергей, между прочим, откликнулся сразу же и прислал мне даже ссылку, где этот нож можно купить. Ультразвуковой кухонный нож, 45 ватт, точная резка, максимальная эффективность, чего-то тра-та-та-та-та, 369 Sony, стоит, черт побери, 261 евро. Я предполагал, что 150... 261 евро. Подождем. Подождем пока. Пока чуть-чуть подождем. Спасибо.
8: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
9: СВХ+.

тут уже две просьбы на ссылочку-то пришли. То есть это мы такие радиоведущие тут, эти, как их, босоногие. А вот уже Юрий и еще один наш радиослушатель. Ссылочку, говорит, пришли. Судя по всему, за 261 евро готовы купить ножичек. Хорошо, отошлю сейчас. Что, мне жалко, что ли?

одну ссылочку отправил то ли в Германию, то ли в Великобританию. Плюс 44. Это что за номер? Это где вы нас слушаете? Вот. А одну ссылочку отправил по латвийскому номеру Юрию. Вот. Юрий, если купите ножичек, дадите порезать им, хорошо? Ну, побаловаться чуть-чуть. Попробовать хотя бы. Пожалуйста. Пожалуйста. А перед этим можем в ножички поиграть. Вот здесь у нас территория есть около радиуса ВХ+. Слока 65. Что-то меня понесло куда-то не туда. Хотя почему нет? Вот, Юрий, вы давно в ножички играли? Это, конечно, супер дурацкая идея. Купить за 261 евро ножичек и с ним в ножички пойти играть.

0: Серега прислал еще и матрас, вот тот умный, который, да, с одной стороны одна температура, с другой стороны другая температура. Матрас стоит $1600. Это, я так понимаю, в США. Плюс еще как и доставка, плюс налоги. Ну, по две штуки выйдет, да, матрасец умный. Спасибо, Сергей, спасибо. Как-нибудь подождем. Вот подождем, пока тоже вот технология разовьется, цены упадут, и потом сразу и матрас, и нож сразу закажем. Да. Но не в одной посылке. Представляете? Нож матрас проткнет. До свидосики, матрасик.
1: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
2: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
1: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
5: Этой ночью в Латвии местами дожди, ветер слабый, температура воздуха от 12 до 17 градусов. Завтра днем переменная облачность по центральным и восточным районам, временами дожди. Температура воздуха от 17 до 23 в Лепе и Венспилсе и без осадков до 20 в Даугавпилсе и Резекне к вечеру. Дождь до 22 в Риге во второй половине дня, дождь и 20-21 градус.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: самый большой вызов в вопросах безопасности по-прежнему является латвийско-белорусская граница. Сторонники большинства политических партий недовольны ростом числа иммигрантов в стране. На следующей неделе жары в Латвии не ожидается. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Новые доклады американской разведки свидетельствуют, что Россия может предпринять пробную атаку на одну из стран НАТО, начиная уже с осени этого года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это может быть как кибератака, так и отправка вооруженных групп без опознавательных знаков, так называемых «зеленых человечков», для захвата территории. Вероятность самого опасного сценария, ограниченного наземного вторжения на восточном фланге НАТО, маловероятно, но риски растут. Ситуация изменилась, так как президент России Владимир Путин все более ограничен в своих действиях в Украине и испытывает внутреннее давление, говорят источники в американской разведке. На днях министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил информацию спецслужб о том, что Россия готовится к проведению атак на объекты стратегической инфраструктуры в странах Балтии. На это министр обороны Латвии Райвис Мелнис заявил, что в его распоряжении нет информации об угрозе какому-либо конкретному объекту в Латвии. По его словам, самым большим вызовом в вопросах безопасности для нас по-прежнему является ситуация на латвийско-белорусской границе. Армия хотела бы видеть в своих рядах крепких, физически подготовленных людей, но нужно понимать, наше общество изменилось. Поэтому руководству вооруженных сил, министрам образования и здравоохранения следует обсудить, как улучшить систему физической подготовки и психологической устойчивости в школах, заявил министр обороны Латвии Райвис Мелнис. Нужно найти баланс между тем, как заинтересовать молодого человека поступить на военную службу и при этом не отпугнуть чрезмерными требованиями к физической подготовке и состоянию здоровья, подчеркнул Мелнис. Национальное объединение предлагает внести поправки в закон об иммиграции и отменить право на получение временного вида на жительство в обмен на инвестиции. В партии отмечают, что цель инициативы – отказаться от так называемой практики «золотых виз», поставив во главу угла вопросы государственной безопасности. Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс выступил за сохранение принципа ВНЖ в обмен на инвестиции и представил в парламент свою версию поправок в иммиграционный закон. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах. Исключение – сторонники партии прогрессивных, Центра согласия и развитию Латвии. Следует из опроса, проведенного компанией СКДС. Наиболее всего рост иммигрантов раздражает сторонников национального объединения партии Гобзимса и партии «Мы меняем правила». Доля сторонников других политических партий, которых беспокоит рост мигрантов, составляет более чем 60%. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали трехстороннее соглашение об обороне. Церемония прошла в священном для мусульман городе Мекке. Согласно соглашению, вооруженное нападение на любое из трех государств будет рассматриваться как нападение на все три. У Турции вторая по величине армия в НАТО, Саудовская Аравия – один из ключевых партнеров США в Ближнем Востоке. У Пакистана есть ядерное оружие. Жара в Латвии отступила, и в ближайшие выходные погода будет умеренной. В субботу местами пройдут дожди. В воскресенье в основном будет без осадков. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов. На следующей неделе погода будет переменчивой. Особой жары не будет. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, погоды в целом все будет в соответствии с августовской нормой. А если посмотреть дальше, осенние и зимние месяцы ожидаются теплее обычного. Это были новости на СВХ+. И хороших вам выходных.
1: Labdien! Esmu profesors Ulis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: СВХ плюс.
4: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: В прошлом часу мы развили тему, в том числе про ультразвуковой нож, да, который режет все просто волшебным образом. Ну, как оказалось, не настолько волшебным образом. Вот Гайтес из Великобритании прислал ссылочку на видео. Один парень, правда, за 400 евро, за 400 долларов у него был нож. И, судя по всему, американский парень резал там и виноградинку резал, и багет резал. Вот, он сказал, что вроде как лучше, чем обычный нож. Ну, вроде как не настолько, не на 400 баксов. Вот я так понял из этого описания. Захотите, сами найдете. Да, мы просто рассказывали о прибамбасах всяких вот этих вот технических. И больше всего вызвал, конечно же, ажиотаж у наших радиослушателей вот этот самый нож. Мы, кстати, его вместе с Сергеем, который тему и предложил, нашли за, сколько там, 260 он был, да? 260 евро он был. Вот, две ссылки отправил. Вот если Юрий купит, даст попробовать, как он режет. Договорились, Юрий, да? Хоть вы ничего не ответили? Ну, я думаю, что молчание — знак согласия. Вот. А Павел, который сказал, что старые забытые технологии, ниткой еще можно резать, я ему предложил нарезать ниткой мягкие помидоры. Вы что думаете? Не взял я на слабо Павла. Нарезал он, прислал видео, как нарезает ниткой помидор. Правда, нарезает, громко сказано. Вы только отрезали часть помидора. Но все равно молодца. Молодца все равно, Паша. Огромное спасибо, что откликнулись, что сделали. Вот когда нарежете, вот, не знаю, там, по 2 миллиметра помидорчик еще. После тренировки, конечно же, какой-то определенный. Вот, будет вообще круто. Так, Анастасия, наша радиослушательница, говорит, что Лубана стоит, конечно же, в этот момент. Понятно. Вот, что у нас еще? Всем, кто откликнулся, огромное спасибо. Вот, через несколько минут я объявлю имя победителя этой недели, самого активного нашего радиослушателя, и вручу вот эту подарочную карту. Она мне сейчас в руках от ресторанов «Лидо». Вкусный приз. На 30 евро подарочная карта достанется кому-то из вас. Кому? Буквально минут через 10 я оглашу. В этом часу у нас с вами прогноз погоды, астрологический прогноз. Может, притчу какую-нибудь коротенькую прочитаю, посмотрю, как будет настроение. А вообще настроение у меня замечательное. Пятница, как-никак, 18.30. Едем дальше.
3: Drive Time с нами круче.
4: Падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: писаные правила от Drive Time. Опыт приходит быстро, если ехать глупо.
1: В августе день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
2: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа по проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
8: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
9: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
10: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
11: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
12: СВХ плюс.

0: Drive Time. Здесь и сейчас.
1: В студии Дим Харов.
2: Ну что ж, на этой неделе мы с вами новое развлечение устроили и выбирали самого активного участника программы Drive Time. Им оказался наш радиослушатель Сергей. Сергей, именно вам достанется подарочная карта на 30 евро от ресторанов «Лидо». Павлу, кстати, готовится на следующей неделе получить этот приз, но также активно принимать участие во всем, да? То есть Павлу, а второе место. Спасибо. Отдельно Павлу спасибо и Светлане спасибо. И всем, кто принимал участие в «Драйв-тайм». Сергей каждый день что-то писал, как-то участвовал во всех конкурсах. Сегодня вот запустил вот этот вот интерактив с ультразвуковым ножом и с другими приблудами. А во вторник обещал покататься на качелях, был у нас день качелей. Вот, покатался, видео прислал. Что еще Сергей нам тут писал? В общем, каждый день участвовал в нашем эфире. Вот. Кстати, Сергей попал в конкурс по билетам «Мумитроль» финал сегодня. Ему там не повезло. Вот. Я ничего не путаю, Сергей? Вы же попали в финал, да? С билетом «Мумитроль» там не повезло. Вот, заснял, как в Юрмале на качелях катается. В общем, спасибо. Спасибо, Сережа. И про температурные рекорды нам рассказывал. В общем, принимал самое-самое активное участие в программе Drive Time. Сережа, эта подарочная карта достается вам абсолютно заслуженно. На следующей неделе мы продолжим эту акцию. И любое ваше участие я записываю вот в эту вот книжечку. У меня есть специально здесь вот, можно сказать, Короче, книжечка есть. Все отмечают. Все, что мне нравится, все отмечают. На втором месте у нас Павел. Павел, это вам аплодисменты. Пришлите, какую песню подарить. Павел, тот, который ниткой помидоры в том числе резал. Какую песню подарить, Паша? Так, Анастасия нам написала несколько минут назад, что каменный мост в нашу сторону, я так понимаю, в сторону Задвинья. Слабо передвигается это, что касается дорожной ситуации в том числе. Едем дальше. Прогноз погоды, потом астрологический прогноз.
1: СВХ плюс.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Ночью сегодня облачная погода, местами дожди, ветер слабый, 12 до 17 температура. Завтра днем облачность переменная, по центральным восточным районам временами дожди от 17 до 23. Лепой Венспилс без осадков 20, Даугавпилс разок к вечеру дождь 22, в Риге во второй половине дня дождь 20, 21 градус, выше нуля.

0: одну. Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Овны. Решения, занимающие вас проблемы, так и пытаются ускользнуть из ваших рук. Вам нужно срочно поговорить об этом, причем с правильным человеком. В противном случае оно, решение, все-таки сбежит. Тельцы. Как известно, не попробуешь, не узнаешь. Завтра это должно стать вашим девизом. Когда пробовать будете, запивайте только, пожалуйста. Близнецы! Или закусывайте. Близнецы! Не самые...

0: помните, много хорошо, тоже плохо. Вон оно как. Если уж не можете не жадничать, постарайтесь, по крайней мере, не навредить собственному здоровью. Я так понимаю, не объедаться вам завтра таким образом, советует астролог Левушке. Дева, если вас спросят, а что ты об этом думаешь? Постарайтесь не обнародовать свое истинное мнение по данному вопросу. От вас ждут сочувствия и ничего иного. Длинные рассуждения на тему в вашем исполнении скорее обидят вопрошающего.
1: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Звездный инсайт. Гороскоп.
3: Песенка только что была про знак Водолея. Про Водолея я сейчас тоже расскажу. Но сначала Весы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги, а потом Рыбы. Весы, время – самая большая драгоценность, а завтра особенно. Поэтому постарайтесь расходовать его максимально бережно и расчетливо, особенно с утра. Скорпионы, возможно, вы просто не понимаете, что происходит. Потому и действия ваши не имеют большого успеха. Протрите глаза, прочистите уши. Вдруг поможет, и вы, наконец, сможете адекватно воспринять ситуацию.

0: Стрельцы. Завтра вам придется в пожарном порядке искать выход для скопившейся внутри вас энергии. Постарайтесь использовать ее на благо человечества. На всех, конечно, не хватит, но окружающим облегчить жизнь можно изрядно. Козероги. Завтра члены вашего семейства, занимаясь пилением вашей драгоценной особы, допилят, наконец, до особо чувствительного фибра вашей души, чем вызовут, понятное дело, ваше справедливое негодование. Не поубивайте их, пожалуйста. Водолеи. Завтра вам будет сопутствовать удача. Особенно явно вы будете ощущать ее проявление во вроде бы малозначимых, но приятных мелочах. Своим энтузиазмом вы способны будете заразить довольно большое количество людей. Если же вам удастся заодно и направить их усилия в одно конкретное русло, вы сделаете большое дело завтра, водолеи. Рыбы. День принесет вам чувство глубокого удовлетворения. Если вам понадобится еще что-то, придется взять самому.
1: Гороскоп.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт – это когда уже знаешь, чем закончится глупость.
1: В августе – день рождения Виа Юрмала. Весь месяц множество особых предложений и поводов для шопинга. 8 августа – развлекательная программа для всей семьи. И главное событие модного сезона – открытие первого в Балтии аутлет-магазина «Труссарди». Виа Юрмала – место, где нужно быть в августе.
2: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада, скидки от 20 до 80% на мебель, товары для сада, зеркала, шторы, корзины, матрасы и многое другое. Покупай также на «Юск.ЛВ».
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Предложение супервыходных в Lidl с 8 августа. Свиной окорок 1 килограмм 2,29. Кефир 1 килограмм евро 29. И грецкие орехи 200 грамм 2,49. Lidl стоит того.
7: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
8: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
10: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
9: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH Plus un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
10: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Неписанные правила от Drive Time. Знак «Уступи дорогу» не вступает в переговоры.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Вау! Ничего себе предложение! Пылесос Kärcher WD-3 59,99. Индукционная плита Electrolux 279 евро. Стиральная машина Beko на 6 килограммов 219 евро. Casino Kai. Предложение действует до 12 августа в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеш-сервис».
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
7: ВХ плюс.

0: Drive Time с Димом Харовым.
1: Эх, кофеек только что допил. Эфир закончу и тоже пойду отдыхать. Друзья мои, подруги, спасибо большое за компанию и за внимание. Кстати, после 19.00 в эфире Радио СВХ Плюс свежий выпуск программы ТОП-20. ТОП-20 лучших песен от Радио СВХ Плюс, ведущий Эдгар Стор. Замечательных и прекрасных вам выходных желаю я, Дим Харов, от всей души. Пока. Честь имею.

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, чем, например, занимались люди до того, как придумали диван, но вот зато все расскажем, чем мы будем заниматься в ближайшие 60 минут. Будем бороздить по двадцатке самых горячих хитов радиостанции СВХ+. В этом помогать вам будет Эдгар Сторм. И прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самые популярные песни ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас была Мия Бойко «Экспонат».
2: Экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу карат.
1: Вторая строчка, второе место досталось Вон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река». Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ+, снова красовались Джонни, Федук и их «Лето». Лето, лето. Как мы скоро будем скучать о лете, но об этом немного позднее. А сейчас пора начинать распаковывать горячую двадцатку СВХ+, на этой неделе. И двадцатая самая горячая песня на этот раз — это Holiday Boy, Loco La Vida.
0: 20. Место номер 20.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: он же Диджей Смэш долго не мог ворваться в горячую двадцатку, но вот горячее лето 2026 ему помогло, и на этой неделе он это делает впервые. Место номер 16. Диджей Смэш, Арго, перед этим на 17-й минусовало 7 строчек и находилось Бервов, Феникс, а вот дальше к ним присоединится группа Винтаж. Мало хит.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе. Сэдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ Плюс.

0: 13. Место номер 13.
1: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: СВХ плюс 13.
2: Все мы изначально.

0: Эта девушка всегда говорит, пока любовь в ее сердце, она повсюду. Газует прямо сейчас в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс Юлия Зиверт, она же Зиверт, и ее суперсингл под названием «Газ». Перед этим горячая новинка Гаязов «Бразер» «Санта Лучия». Ребят, которые показывают, что от домашних студий можно попадать запросто в хит-чарты. А дальше у нас будет не менее горячая парочка. На этот раз это Серябкина и Дима Урих. 8901.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ 12. Место номер 12.

0: призналась сама моя Мишель, это одна из лучших песен для первого свидания. Так что, если вдруг вы собираетесь и у вас есть какая-то нервозность, либо вы давно не виделись, то можно ее поставить и именно под эту песню выходить. Мы же сейчас будем выходить в первую десятку, но прежде давайте послушаем, с чего мы начинали и кто распечатал горячую двадцатку радиостанции СВХ+.
1: 20.
0: Именно распечатал Holiday Boy, Loco La Vida, место номер 20.
1: 19.
0: На 19-е присоединились Крав Савайва, Кошка.
1: 18.
0: На 18-м еще одна парочка, на этот раз Егор Крид, Артик Асти, Карма.
1: 17.
0: Беовульф, Феникс. На этой неделе не обошлось и без новинок. Так, на 16-й строчке DJ Smash, Argo.
1: 15.
0: Место номер 15. Проверенное временем. Группа Винтаж, Малахит.
1: 14.
0: Самая высокая новинка в хит-чарте СВХ+ на этой неделе. 14-я строчка. Gayazov Brothers, Santa Lucia.
1: 13.
0: 13-я строчка достается Зиверт, Газ.
2: Газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: 12.
0: Место номер 12. Серябкина, Дима Урих, 8901.
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее, на 11-й строчке «Моя Мишель на малиновой луне».
1: Прямо сейчас. Лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ+. 10. СВХ+.

0: нас рано или поздно будет спасать то самое бабье лето, которое ожидается осенью. Пока ж мы вступили в горячую десятку радиостанции СВХ Плюс, и на этой неделе на ней красуется дуэт, который на прошлой неделе был номер один. Это Федук Джонни «Лето». Тем дальше становится и намного интересней, так что оставайся вместе с нами. Продолжаем.
1: Двадцать СВХ плюс девять. Место номер девять. СВХ плюс.

0: Вложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar piecām mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
3: Предложение супервыходных в Lidl с 8 августа. Свиной окорок 1 килограмм 2,29. Кефир 1 килограмм евро 29. И грецкие орехи 200 грамм 2,49. Lidl стоит того.
4: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdērsāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

un DJs Miškin. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7. А ты пахнешь домой.

0: дает интервью и практически не появляется нигде на телевидении. От этого, конечно, его сценический образ становится таким таинственным, что мы больше всего обращаем внимание, конечно, на его музыкальный материал. И тут, конечно, все каждый раз по-разному. В этот раз в истории диска Коста Ла Коста, Черри Лейзи в горячей двадцатке радиостанции СВХ Плюс на 7-й строчке. Отплюсовал Коста 4 строчки, и 7 недель уже Черри Лейзи радует нас. Дальше будет радовать Ума Турман «Не стой, танцуй».
1: 6. Место номер 6. ВХ+.

20 СВХ плюс. 5. Место номер 5. СВХ плюс 5.

0: осторожны, ведь, как призналась сама Айова, ее композиция «Мы» начала приводить к тому, что девушки начали выходить из многолетних отношений, потому что ребят не берут их замуж. Ну, тут, конечно, все двояко. Может, это хорошо, а может и не очень. У Айова и «Мы» сингла продолжается все очень хорошо. Плюс 12 строчек на этой неделе. И 5 недель в хит-чарте находится Айова с суперсинглом под названием «Мы». Ну а дальше мы совсем скоро узнаем, кто совсем чуть-чуть не дотянул, чтобы красоваться в призовой тройке. И на этот раз это Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
1: 4-4. Место номер 4. СВХ+.

0: 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Lielais spīdais Rīgā. Pieternieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeņevs sacensībās ar pasaules speedway elite. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Стор.
4: Вот она, музыкальная борьба, которая приближается к своему финалу. Совсем скоро узнаем, кто на третьей, второй и первой строчке, но давайте прежде еще раз послушаем, что творилось с десятой по четвертую.
3: Десять.
4: А творилось у нас такое, что лидер прошлой недели оказался на месте номер 10. Это Джонни Федук «Лето».
3: Девять.
4: Вон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река» тоже выпадает из горячей тройки. Тем интересней.
3: Восемь.
4: На восьмой строчке хитовые Холли Флейм и вот оно.
3: Семь.
4: Место номер семь. Коста Лакоста, Черри Лейди.
3: Шесть.
5: Не стоит.
4: На шестой Ума Турман, «Не стой, танцуй».
5: Этот воздух, как вода густой, эти рваные джинсы тебя.
3: Пять.
4: Место номер пять. Айова, «Мы».
3: Четыре.
4: И четвертая строчка, как мы слышали ранее, достается Пилатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
3: Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. Три. Место номер три.

0: я Мишель, говорит, что под эту композицию лучше гулять со своим четвероногим другом. Так весело, догоняя его, а возможно он будет догонять вас. В общем, мы догоняем сейчас и скоро ощутимся на первой строчке. Пока же по-прежнему топчемся на третьей, на ней разместился Баста «Моя Мишель», если я буду танцевать. Ну что, настало узнать, кто же у нас на этой неделе становится вице-лидером. Там, наверное, история про девушку, которая думает, что она экспонат, и если ты фанат, ну, в общем, она сама расскажет.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.
2: Экспонат, ты мой фанат.
1: СВХ плюс 2.

0: и вирусная мелодия. И, в общем, девушка тоже поет вроде неплохо. Вторая строчка хит-чарт радиостанции СВХ Плюс на этой неделе — Мия Бойко «Экспонат». Отплюсовала она одну строчку, продолжает быть в горячей тройке. Ну а кто у нас на этой неделе красуется на первой строчке, сейчас узнаем.
1: Песня номер один этой недели.
0: Они снова номер один. By India, Хчо и Мото. Их хит под названием «Шаде» снова красуется на первой строчке в хит-чарте радиостанции СВХ+. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Поперил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ+.

0: лучшая музыка.
1: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда...

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Golden Saga и ювелирной фабрики номер один. Весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: Вау! Ничего себе предложение! Подвесное кресло Домолетти 79,99. Шестиместный комплект садовой мебели 299 евро. Катушка с шлангом Гардена всего 199 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
5: Радио СВХ+.

0: Музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня зовут, ты меня прости.

0: СВХ плюс.
1: Селим в твоей квартире, совсем одни в целом мире, и вдруг за окном застыли облака.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе. СВХ+.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: СВХ плюс. Красиво.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето.

0: лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по пару. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если
0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: все.
1: Радио СВХ Плюс.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты, нужно.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: ЖКХ Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
0: Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

weekend для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето. На Плюсе. СВХ Плюс.

стопроцентные хиты.

это на плюсе. СВХ плюс.

0: прокат хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
0: плюсе. Лето. Лето на плюсе.
2: Ты забудешь обо мне, на середине по луне. Может, только на мгновение.
0: СВХ плюс.

0: лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: ртаю. 100% хиты. Только ты.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю вам каду, тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.

даже много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: лето, которое можно слушать.
1: Лето на плюсе.

лицом транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?